иезуитская хитрость не смогла бы изобрести никакого оправдательного предлога или надежды на помилование такого законченного негодяя. Пусть он умрет. Если же ее величество королева, держащая в руках своих суверенную власть над жизнью и смертью, решит, что этот человек не будет казнен, а помилован, разве вам не ясно, как день, что единственная причина, побуждающая ее пощадить человека, должна быть ее собственная любовь, ее собственное сострадание? Ибо, как я уже предположил, в личности этого человека нет ничего, что может ходатайствовать о помиловании, а наоборот, весь его облик взывает о мщении за грех. Нравится нам или нет, но это как раз то, что мы можем сказать о себе. Это точное описание нашей природы и нашего положения пред Богом. «О, мой слушатель, ты можешь круто развернуться, горя обидой и раздражением, но есть и те, кто ощущают на собственном опыте, что это святая истина, и они впитывают это учение, выпивают его до последней капли, потому что это единственный путь, открытый им для спасения». Мой слушатель, твоя совесть, возможно, говорит тебе сегодня утром, что ты так отвратительно грешишь, что в твоей душе нет ни одной щелочки хотя бы для одного луча надежды. И к своим грехам ты добавил и этот тяжелый грех, грех своего безудержанного и преднамеренного противления Всевышнему. Если ты не совершил всех грехов в календаре преступлений, то это потому, что провидение остановило твою руку. Но на сердце все же осело достаточно черноты. Ты чувствуешь, что разнузданность твоего воображения и желаний достигла предела человеческой порочности. Дальше идти уже некуда. Твои грехи тебя одолели, покрыли тебя с головой. Итак, человек, единственное основание, на котором Бог может спасти тебя, это его собственная любовь. Он не может спасти тебя на основании твоих заслуг, потому что ты не заслуживаешь спасения, потому что нет объяснения, которым можно было бы оправдать твой грех. Нет, тебе нет никакого оправдания, и ты это прекрасно понимаешь. О, благослови его дорогое имя за то, что он изобрел этот путь, которым он может спасти тебя на основании его собственной суверенной любви и безграничной благодати, и на котором нет ничего твоего. Я хочу, чтобы вы снова вернулись в Нью-Гейт, к тому преступнику. Представим теперь, что этого преступника навещает в тюрьме лично сама ее высочество. Она подходит к нему и говорит: «Смутьян, предатель, убийца, мое сердце тебе сострадает. Ты не заслуживаешь этого, но я пришла к тебе сегодня сказать, что если ты покаешься, то получишь из моих рук помилование». Предположим, этот человек, вскочив, начинает ругаться на нее, бросает оскорбление этому милосердному ангелу прямо в лицо, плюет на нее, изрыгает богохульство, осыпает ее голову проклятиями. Она отступает, она уходит, но ее сострадания так велики, что на следующий день она присылает посланника и на протяжении дней, месяцев и лет беспрерывно посылает к нему вестников, и они приходят со словами: «Если ты раскаешься в своих преступлениях, ты будешь помилован не потому, что ты заслуживаешь этого, но потому, что ее величество сострадательно и от всей ее милостивой души желает тебе спасения. Ты покаешься?» Предположим, этот человек проклинает посланников, затыкает уши, чтобы не слышать послания, плюет на него, говорит, что оно для него ничего не значит. Или же представим другой ход событий. Предположим, он оборачивается и говорит: «Мне все равно, повесят меня или нет, я предоставлю это решить другим людям, а вы для меня никто». Можно представить также, что, сорвавшись со своего места, преступник снова предается всем тем преступлениям, за которые осужден, и, сломя голову, бросается в те же грехи, что заманили его шею в петлю. Теперь, если бы Ее Величество

пощадила такого человека, как этот, на каких основах могла бы она это сделать? Вы говорите, она не может сделать этого, разве только из-за любви. Она не может пощадить этого человека, исходя из его заслуг, потому что такой зверь, как этот, должен умереть. И мы, ты и я, разве мы не такие же по своей природе? И что это, мой необращенный слушатель, как не твое изображение? Разве Бог не посещал твою совесть и разве не говорил тебе: «Грешник, иди сюда, мы вместе рассудим, пусть, как пурпур твои грехи, они станут белыми». А что сделал ты? Ты закрыл ухо от голоса совести, проклинал и ругал Бога, хулил Его святое имя, презирал Его слово и поносил Его служителей. Но сегодня снова приходит к тебе слуга Божий и со слезами на глазах говорит: «Уверуй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен». «Ибо я вижу, — говорит Господь, — я не хочу смерти умирающего, но обратитесь и живите. А что делаете вы?» Увы, наедине с собой вы смеетесь над посланием, презираете его. Оно отлетает от вас, как отлетает от человека, облаченного в броню стрела, и вы уходите, чтобы продолжать, как и раньше, пренебрегать Богом. Теперь вы видите, что если Бог когда-либо и спасает вас, то не может быть, чтобы это произошло из-за вас. Но, несомненно, это только благодаря Его собственной безграничной любви. И не может здесь быть никакой другой причины, поскольку вы отвергли Христа, презрели Его Евангелие, попрали кровь Иисуса и отказались от спасения. Если Он спасет вас, то обязательно по благодати и только по благодати. Проследим дальше за нашим преступником в Ньюгете. Ему было мало, что он ко греху добавил грех и отказался от собственного помилования. Теперь этот негодяй усердно занимается тем, что расхаживает по всем камерам, где сидят другие заключенные, и ожесточает их сердца против милосердия королевы. Не успеет он увидеть человека, как начинает растлевать его собственным кощунством. Он говорит оскорбления в адрес королевы, которая милосердна к нему. Он старается других сделать такими же мерзкими, как и он сам. И что же говорит справедливость? Он должен умереть, даже если не из-за себя, то ради интересов других. И если его оставляют в живых, то не ясно ли, как день, что причина его спасения не в нем? Она, несомненно, в непобедимой сострадательности суверена. Как вы думаете, не так ли обстоят дела с некоторыми из здесь присутствующих? Вы не только грешите сами, но и склоняете ко греху других. Я помню, когда Бог впервые привел меня к себе. Одной из казней для меня было осознание того, что на моей совести были те, кого я ввел в искушение. Разве нет здесь тех, кто научил других сквернословить? Разве нет здесь отцов, которые способствовали разложению душ своих детей? Разве не похожи некоторые из вас на дерево анчар? Вы простираете свои ветви, и с каждого листа капает яд на тех, кто проходит под их тлетворной сенью. Разве не сидит здесь тот, кто совращал невинность, сбивал с пути людей, в которых, казалось, пребывало благочестие, и кто был столь ожесточен сердцем, что всем этим даже гордился? Недовольствуясь тем, что прокляты сами, вы старались увлечь в бездну и других. Считая, что недостаточно того, что вы сами воюете с Богом, вы желали уподобиться сатане и тащили за собой других. О, мой слушатель, не то ли происходит с тобой? Разве твое сердце не признается в этом? И не текут ли по щекам слезы? Запомни же это истинно. Если Бог спасет тебя, так это лишь потому, что Он это хочет». Спасение не может быть вызвано ничем хорошим в тебе, ибо ты сейчас заслуживаешь смерти, и если Он пощадит тебя, то сделает это исключительно из суверенной любви и по суверенной благодати.
Я приведу еще один пример. И тогда, думаю, с достаточной ясностью раскроется текст. Не так разителен контраст между черным и более черным цветом, как между чисто белым и черным. Это видно всем. Следовательно, между человеком и дьяволом не такая огромная разница, как между Богом и человеком. Бог – совершенство. Мы исчерчены грехом. Дьявол чернее сажи. Но как невелика разница между нашим грехом и грехом сатаны, она все равно не так велика, как разница между совершенством Бога и несовершенством человека. Теперь представим, что где-то в Африке есть племя демонов, которых в нашей с вами силы спасти от угрожающего обрушиться на них гнева. Если бы вы или я отправились туда, чтобы ценой жизни спасти их, что бы могло побудить нас к этому? Из того, что мы знаем о природе дьявола, единственным нашим побуждением могла бы стать только любовь. Другого не могло бы быть. Просто нам нужно было бы иметь такие широкие сердца, в которые мы смогли бы вместить даже демонов. Итак, между человеком и дьяволом не столько различия, сколько между Богом и человеком. Если же единственным мотивом, который мог бы заставить человека спасти дьявола, должна быть человеческая любовь, то не следует ли из этого неизбежный вывод о том, что единственный мотив, побудивший Бога спасти людей, это его личная любовь, любовь Бога. Во всяком случае, если этот довод неубедителен, то факт неоспорим. Не ради вас я сделаю это, дом Израилев. В глазах Божьих мы негодны, порочны, злые и заслуживающие его гнева. Если он спасает нас, то к этому его побуждает его безграничная, неизмеримая любовь. Итак, теперь, когда это учение вам проповедано и разъяснено, я подхожу к очень серьезному вопросу – практического применения. И да поможет мне здесь Бог, Святой Дух, говорить вашим сердцам. Первое. Поскольку это учение истинно, каким же смиренным должен быть христианин? Если ты спасен, в этом нет нисколько твоего труда, все сделал Бог. Если ты спасен, ты не заслужил это. Ты получил это по милости, которой ты не заслуживаешь. Я иногда имею счастье видеть, как падшие люди благодарны тому, кто им помогает. Помню, как я однажды посетил приют для бедных. Там была несчастная девушка, которая давно вела грешный образ жизни. Но когда она увидела, что к ней обращаются по-доброму и признают в ней человека, и поняла, что христианский служитель печется о ее душе, это сокрушило ее сердце. Чем она тронула душу Божьего человека? Ведь она была такой падшей. Как смогла она удостоиться того, что с ней говорил христианин? Ах, насколько глубже должно быть это чувство в наших сердцах! «Мой Бог, я восстал против тебя, но ты все равно возлюбил меня недостойного. Как такое возможно? Не смею я гордо превозноситься, я должен низко склониться в безмолвной благодарности пред тобой. Запомните, мои дорогие братья, что милость, которую вы и я обрели, мы не только не заслужили, но мы ее и не искали. Это правда, вы молились». Но не раньше, чем заставила вас молиться благодать. Вы бы до сего дня оставались ожесточенными сердцем без Бога и без Христа, если бы свободная благодать не спасла вас. Можете ли вы в таком случае гордиться? Гордиться милостью, которая была, если можно так сказать, навязана вам? Гордиться благодатью, которая дана была вам вопреки вашему желанию, когда ваше желание еще не было изменено суверенной благодатью. Вспомните еще одно. Вспомните всю ту милость, которую вы однажды отвергли. Христос вечеряет с тобой, но ты не тщеславься тем,
что он рядом. Вспомни, был день, когда он стучал, но ты не открыл, когда он подходил к двери и просил. Голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою. Отвори мне, возлюбленная моя. Но пред лицом его закрыл ты дверь и не впустил. Потому не превозноси себя тем, что имеешь, вспомнив, что однажды ты отверг его. Объемлет ли тебя Бог своей любовью? Помнишь, когда-то ты поднял на него свою протестующую руку? Записано ли твое имя в его книге? О, было время, когда, будь это в твоих силах, ты начисто бы стер священные строки, в которых было твое собственное спасение. Можем ли мы, смеем ли мы гордливо поднимать наши грешные головы, когда все это заставляет нас низко, в глубочайшем смирении их опускать? Это первый урок. Приступим ко второму. Это учение истинно и, следовательно, должно стать предметом величайшей благодарности. Когда я вчера размышлял над текстом, чувство, которое он вселил в меня, чувство великой радости. «О, — думал я, — ну как еще я мог бы спастись?» Я оглянулся на свое прошлое, я видел, как благочестиво меня воспитывали и обучали, но против всего этого я протестовал. Я видел напрасно лившиеся на меня слезы матери и слышал, как мимо ушей пролетают отцовские увещевания, и все же я оказался спасенным благодатью, и я мог только сказать: «Господи, я благословляю Тебя, что это по благодати, так как если бы это было по заслугам, я бы никогда не смог получить спасение». Если бы ты стал ждать, пока во мне появится что-то доброе, то прежде, чем ты дождался, я сошел бы в безысходную тьму ада, ибо никогда не появилось бы в человеке ничего доброго, если ты не заложил бы в него это изначально. И я сразу же подумал: «О, как бы мне пойти и проповедовать это тому бедному грешнику! И вот позвольте, я сейчас попытаюсь это сделать». «О, грешник! Ты говоришь, что не смеешь прийти ко Христу, потому что тебе нечего сказать о себе доброго. Он не нуждается в твоем добром. Он не будет спасать тебя, если в тебе есть доброе. Ибо он говорит: не ради вас я сделаю это. Иди ко Христу, украсив себя серыми и драгоценными камнями, умой лицо и оденься в золото и серебро, иди к Нему и скажи: Господи, спаси меня, я умылся и оделся, спаси меня. Иди от меня, не ради вас я сделаю это, услышишь ты в ответ. Иди к Нему снова и скажи: Господи, я возложил веревку на голову и вретище на чресла мои, смотри, как я нищ, теперь спаси меня. «Нет, — говорит он, — меня не заставили спасать тебя твои роскошные одежды, и теперь не помогут тебе спастись твои лохмотья. Я спасу тебя не ради того, что есть в тебе или что ты чувствуешь, но из-за того, что есть в моем сердце. Уходи». Но если сегодня ты придешь ко Христу и скажешь: «Господь Иисус, нет на земле ни одного довода в пользу того, что я могу спастись, но есть на небе. Господи, я не имею права ходатайствовать, я заслуживаю смерти, я ничего не могу сказать в оправдании всех моих грехов и предложить в качестве извинения. Господи, я заслуживаю смерти, и во мне нет ничего, что стоит спасать, ибо если бы ты спас меня, я стал бы всего лишь слабым христианином. Боюсь, что мои будущие труды не воздадут тебе чести. Как бы мне хотелось, чтобы они воздали, но если твоя благодать не сделает их достойными, они так и останутся никчемными. Но, Господи, так как мне нечего сказать в свою пользу, я говорю лишь одно. Я слышал, ты пришел спасти грешников. О, Господи, спаси и меня, я первый из них.
Я сознаюсь, что не переживаю, как должен переживать. Не скорблю, как должно мне скорбеть. У меня нет похвального покаяния и нет похвальной веры, ибо я не доверяю Твоему обетованию, как должен доверять. Но я держусь за этот текст. Господи, Ты сказал, что Ты не можешь сделать это ради меня, потому что во мне ничего нет достойного Твоих трудов. Господи, исполни свое милосердное обетование. Будь милостив ко мне, грешнику. О, добрые люди! Это учение не подходит некоторым из вас. Оно слишком уничижающее, не так ли? Вам, которые регулярно ходят в церковь, благоговейно относятся к собраниям, вам, кто ни разу не нарушил день Господень, никогда не клялся и не делал ничего плохого, это не подходит. Вы заявляете, что его хорошо проповедовать блудницам, пьяницам и сквернословам, но оно не годится для таких, как мы. Ах, так? В таком случае вот ваш текст. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Вы здоровы? Тогда не вы имеете нужду во враче, но больные. Идите своим путем. Христос пришел спасти вас такими, какие вы есть. Вы думаете, что можете спасти сами себя? Спасайте, и спасая себя, погибайте. Но я знаю, что то же Евангелие, которое годится для блудницы, годится и для меня, и что дарованная благодать, которая спасла Савла из Тарсы, должна спасти и меня, иначе я никогда не буду спасен. Так что давайте все пойдем вместе. Мы все виноваты, некоторые больше, некоторые меньше, но все безнадежно грешны. Пойдемте вместе к престолу Его благодати, и, не смея поднять головы, пойдем во прахе, выдохнув еще раз мольбу: «Господи, смилуйся над нами, за кого умер Христос!» «Иди же, грешник, иди, я умоляю тебя, я взываю к тебе, иди немедля, привлеки их, о Дух живого Бога! Да будут эти слабые слова нитями, притягивающими души ко Христу. Неужели ты снова отвергнешь Христа? Неужели еще раз уйдешь с нераскаявшимся сердцем? Возможно, у тебя никогда больше не возникнут в душе те чувства, что обуревают тебя сейчас. Иди же, прими Его благодать, преклони свою упрямую шею под Его бремя, и я знаю, ты уйдешь, чтобы вкушать Его верную любовь, и чтобы в конце воспеть на небесах песню искупленных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей, слава во веки веков. Аминь.

Тебе, мой Бог, мое моление, дерзаю вздохом произнесть, излить всю боль и все томление. Одно лишь только утешение в молитве этой ты и есть. И счастье пред тобой склониться, всем естеством желаю скрыться от всех ненастий и забот, и горько плакать и молиться от беспощадности невзгод. Ты знаешь, сердце мое, Боже, что для меня всего дороже всех благ, сокровищ, наслаждений, одно короткое мгновение побыть наедине с тобой. И с этим в сравнении ничего не может быть. Одной душой к тебе об этом я взываю и горько плачу, вспоминая ненастных прежних дней печать. И как не плакать, не стонать, свободный раб. Моя свобода могилы мрак, и на земле я сын плененного народа. В чем боль привычкой стала мне, в чем стал привычен горький жребий, и что осколки детских лет остались словно нежный свет зари, не вспыхнувшей на небе. Но лишь одно мне не понять: зачем кому-то отбирать, топтать и рвать мою отраду, мою последнюю усладу, когда в молитве к небесам к тебе лечу? Я не отдам, я не отдам под власть закона красу молитвенного стона. И на попрание ногам свое единственное счастье могуществу жестокой власти не допущу и не продам. Я волен в духе, пусть не в теле, над тленным только прах царит. Ты будь судьёю в этом деле. Тебе мой дух принадлежит, тебе мечта и утешение. И в эти краткие мгновения, что в жизни лучше может быть, когда, склонив свои колени, душою жаждущей общения, вновь обретаю силу жить. Тебе, мой Бог, тебе всю душу и тайны горечь отворю. Приди, я сердцем жажду слушать и ощущать любовь твою. Возможно, не была молитва такой, как в этот древний час. Но силой времени не скрыто то, что кричит порой и в нас. Кто мог душе твоей усталой, душе измученной, без сил, сказать о том, как много дала судьба твоя, о Таниил? Ты мог ценить тем незавидным, тем незаметным и простым, простым общением с Богом. В этом ты мог дышать буквально им. Ты мог, что многие не могут, что очень многим невдомёк то, как душа приходит к Богу и как к душе приходит Бог. Но ты не знал тогда в терзании среди зверей во рву о том, что через заслон веков потом посмотрит с чистым пониманием святая церковь и в страдании пойдет за Богом сим путем. И в лицах слабых, неспособных, но внутренне тебе подобных, она сумеет отразить все, что ей дано в утешение, в поддержку, в слово наставления, все, что дает нам силу жить. А царь, чего он горько стонет? Уже ли ему дано страдать? Уже ли вправду сон отгонит великой совести печать? Тебе ли грозному владыке рыдать, как малому дитю? Тебе ль, чей скипетр великий под властью держит всю страну? Тебе ль стонать, как раб под гнетом, чья незавидная судьба так малоценна и черна, но в чем-то мрачном и далеком собой так схожа на тебя? Теперь ли ты постиг стеною безжалостную правды суть? Теперь ли ты познал, рыдая, что каплю гордости чуть-чуть вкусить совсем немного надо для славы тленной? А затем она, имея силу яда, убьет в душе любовно тем, чем дорожить, как жизнью нужно. И что нам жизнь несет с собой? То, что зовем мы просто дружбой, что так не ценится порой. Хотя не нам судить об этом, чего в душе греха таить, мы все виновны. И при этом не даст нам совесть правду скрыть. Но ты взгляни,
Там над востоком алеет небо, посмотри. А друг, твой друг во рву глубоком, возможно, жив еще. Беги, беги, надежды упования тебя пусть снова оживит. Пусть вспомнит с радостью сознание, что Бог прибежище и щит. Вот ров уже перед глазами. Довольно горестно вздыхать и не стесняйся закричать. Нет в том стыда кричать слезами и душу изливай устами во тьму безжалостную рва. Где ты, который любишь Бога? Ответь, смог ли спасти тебя тот, кому верен был во многом? Кого служил, кого любя ценил превыше жизни тленной, превыше радости мгновенной, не побоявшись умереть? Спас ли тебя твой Бог? Ответь. Я, отступая здесь, замечу, что слишком трудно описать простою рифмой силу встречи, мне легче смыслом передать. Возможно, пусть и недословно, но слишком силен этот миг. Настолько сладостно, огромно сплотило время этот стих, и я бессилен. Я признаюсь, возможно, я бы так не смог, но в крике этом содрогаюсь. Я жив, и жив Господь мой Бог. Ответьте мне, кто правду любит. И те, кто в истине живет, уже ли Бог своих запутит? Ужель своих оставит тот, в ком счастье, мир, любовь, свобода? И кто готов в огонь и в воду идти, но с теми лишь идет, кто служит не себе в угоду. Пусть это слово подкрепит, и те, кто горе муку знает, пусть эта истина пылает и изнемогших обновит. А дней прошедших были живая, на миг открывший тайны тень, зовет, зовет, не уставая встречать грядущий новый день. Что он несет нам, мы не знаем. Учась же временем ценить, мы чаще к Господу взываем и получаем силу.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Взяв книгу со стихами в свои руки, кто-то по-настоящему не может сдержать восторга в душе, читая их. Другой же равнодушно отложит ее в сторону, посчитав за совсем недостойную его внимания вещь. Таковы мы люди. Но за каждой строкой, как будто уносящей нас вдаль, за черту воспринимаем простым разумом, не каждый сможет понять глубину души, вложивший смысл в эти строки. Стихи, рассказы, повести, поэмы, кто-то вложил в них тысячи минут, в них глубина души запечатленна, но это ведь немногие поймут, что в строках убегающих бесследно щедрой души заложенный мотив, готовой поделиться безвозмездно тем, чем Творец ее благословил. А кто-то, с трепетом простерши свои руки, книгу возьмет, как драгоценный дар, и с благодарностью пред Богом вечно сущим возложит слов молитвы на алтарь. Кто знает то, как пишутся поэмы, в одной руке покрасочная кисть, в другой перо, так и ложатся темы, мечты поэта воплощая в жизнь. Одна рука печется о насущном, семью стараясь хлебом накормить, другая в строки вкладывает душу, желая людям радость подарить. Кому-то близки сердцу эти строки,

Встреча в полевом госпитале. Мне сказал медсамбате безногий, не мигая, глядя на культе. После взрыва на горной дороге я хотел свои ноги найти. Весь в крови, не терял я надежды встать на них и от пули убежать. Но, не чувствуя крепости прежней, продолжал под обстрелом лежать. Я забыть не могу эту встречу и сейчас, по прошествии лет, параллель я такую намечу. Когда падаешь, крыльев-то нет. Дух не может принять плотское, он стремится всегда в полет. Если ты полюбил мирское, будто взрывом крылья порвет. Не надейся на все земное, это временно, слову поверь. Коль споткнулся, исправь плохое, пока в небо открыта дверь. С покаянием пройдет бессилье, бывший грех на корню сгниет, и душою, расправив крылья, продолжай свой высокий полет.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Где веры место среди бурных волн, туда уносит жизнь качающийся чёлн. Загадки, тайны и ответы впереди, но уже много что осталось позади. Нетрудно лик ветрами обжигать и паруса порывом клочьями порвать. Волна бежалась и готова унеси, но слышно тихое «Нас, Господи, спаси!» Проси, что мало обращаемся к Тебе, а дни текут, летят, уносятся во тьме. Проси, что воды гордо эти борозим, по морю жизни, как в агонии скользим. Спаси от гибели и в гавань проведи, мы в неизвестности над бездною летим. Пошли надежду Божия, духом укрепи, и сопом веры с неба души окропи. Где можно сердцу находить спокой, там веру святость и небесная любовь. С небес спадает в росах вечна благодать, ее потоки так приятно ощущать. И так легко, ведь рядом, Боже, Ты, летя туда, к Тебе торопятся мечты. И словно ноги не ступают по земле, не дай исчезнуть, Господи, во мгле. Проси, что мало обращаемся к Тебе, а дни текут, летят, уносятся во тьме. Проси, что воды города эти борозим, по морю жизни, как в агонии скользим. Спаси от гибели и в гавань проведи, мы неизвестности над бездною летим. Пошли надежду Божия, духом укрепи, и сопом веры с неба души окропи.

призвал я светом быть и солью на столе, но дом придется позабыть и жить в чужой стране. Ты им скажи о том, кто я, и что за них отдал я сына своего Христа и жизнь с избытком дал.

Скажи мне, Господи, где взять сил? Где клад с терпением спрятан? Где то место, где обитает мир? И где печаль не приносит несчастья? Ты знаешь, Боже, я верю, ты знаешь, и пусть пока не найдена мной дорога в те края, знаю, найду, приду туда и я. Откроешь мне двери с улыбкой, зовя меня к себе, Боже, в свои небеса. И будут там рядом родные, что мир обрели. Нет, плакать не станем, обнимемся мы. Забудем о том, что болело и ныло под сердцем где-то в глубинах души. Залечишь ты рано и вылечишь тоже ты. Там, в том краю небесном, обретем мы покой. И жизнь уж не будет прежней, забыт будет холод земной. Холод замерзших душ и серых дней, холод нелюбящих глаз, молчание гордых людей. Почувствую, что ты где-то рядом и сильно так любишь меня. Почувствую нежность и смысл в поисках светлого дня.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

21 глава книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Молхиина, и Сафонию, сына Маасеи, священника, сказать ему: «Вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас. Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса Его, чтобы тот отступил от нас?» И сказал им Иеремия: «Так скажите Сидекии: так говорит Господь Бог Израилев: вот я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и с халдеями, осаждающими вас вне стены, и соберу оные посреди города сего, и сам буду воевать против вас рукою простертою и мышцею крепкою во гневе и в ярости и в великом негодовании, и поражу живущих в этом городе, и людей, и скот, от великой язвы умрут они. И после того, говорит Господь, Сидекию, царя Иудейского, слух его и народ, и оставшихся в городе этом от моровой язвы, меча и голода, предам в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки враговых, и в руки ищущих души их. И он поразит их острием меча, и не пощадит их, и не пожалеет, и не помилует. И народу этому скажи: так говорит Господь: вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города этого, говорит Господь, на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем. И дому царя Иудейского скажи: слушайте слово Господне. Дом Давидов, так говорит Господь: с раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость моя не вышла как огонь и не разгорелась по причине злых дел ваших до того, что никто не погасит. Вот я против тебя, жительница долины, скала равнины, говорит Господь, против вас, которые говорите: кто выступит против нас и кто войдет в жилище наши? Но я посещу вас по плодам дел ваших, говорит Господь, и зажгу огонь в лесу вашем, и пожрет все вокруг него. 22 глава книги пророка Иеремии. Так сказал Господь: сойди в дом царя Иудейского и произнеси слово это, и скажи: выслушай слово Господне, царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты и слуги твои и народ твой, входящие этими воротами. Так говорит Господь: производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на этом месте. Ибо если вы будете исполнять это слово, то будут входить воротами дома этого цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их, и народ их. А если не послушаете слов этих, то мною клянусь, говорит Господь, что дом этот сделается пустым. Ибо так говорит Господь дому царя Иудейского: Галаад, ты у меня, вершина Ливана, но я сделаю тебя пустынею и города необитаемыми. Я приготовлю против тебя истребителей, каждого со своими орудиями, и срубят лучшие кедры твои и бросят в огонь. И многие народы будут проходить через этот город и говорить друг другу: за что?

что Господь так поступил с этим великим городом? И скажут в ответ: за то, что они оставили завет Господа Бога своего и поклонялись иным богам и служили им. Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. Ибо так говорит Господь о Саллуме, сыне Иосии, царе иудейском, который царствовал после отца своего Иосии и который вышел из этого места, он уже не возвратится сюда, но умрет в том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит земли этой. Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит: «Построю себе дом обширный, горницы просторные», и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красной краской. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но он производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, говорит Господь? Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. Поэтому так говорит Господь об Иоакиме, сыне Иосии, царе иудейском: не будут оплакивать его, увы, брат мой, и увы, сестра, не будут оплакивать его, увы, государь, и, увы, его величие, ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Взойди на Ливан и кричи, и на Васане возвысь голос твой, и кричи с Аварима, ибо сокрушены все друзья твои. Я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал: не послушаю. Такое было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал голоса моего. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Живущий на Ливане, гнездящийся на кедрах, как жалок будешь ты, когда постигнут тебя муки, как боли женщины в родах. «Живу я», — сказал Господь, — «если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев, и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете. А в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся. Неужели этот человек Иехония есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которой не знали? О, земля, земля, земля! Слушай слово Господне! Так говорит Господь: запишите человека этого лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. 23 глава книги пророка Иеремии. Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь.
«Посему так, — говорит Господь Бог Израилев, — к пастырям, пасущим народ мой, вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, — говорит Господь, — и соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться. И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В одни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше. Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской», но «Жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». О пророках! Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются, я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его. Потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия, засохли пастбища пустыни, и стремление их — зло, и сила их — неправда. Ибо и пророк, и священник — лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там. Ибо я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь. И в пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой Израиля. Но в пророках Иерусалима я вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гоморра. Поэтому так, говорит Господь Саваоф о пророках, вот я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так, говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, они от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня, «Господь сказал, мир будет у вас». И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, «Не придет на вас беда». Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал? Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на голову нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков этих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявляли бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я, Бог, только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?
Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующая ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Поэтому вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят «Он сказал». Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, который рассказывает их и вводит народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу этому, говорит Господь. Если спросит у тебя народ сей или пророк, или священник, какое бремя от Господа, то скажи им, какое бремя? Я покину вас, говорит Господь. Если пророк или священник или народ скажет бремя от Господа, я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату, что ответил Господь или что сказал Господь, а этого слова бремя от Господа впредь не употребляйте. Ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего. Так говори пророку, что ответил тебе Господь, или что сказал Господь. А если вы еще будете говорить бремя от Господа, то так говорит Господь. За то, что вы говорите это слово «бремя от Господа», тогда как я послал сказать вам «не говорите бремя от Господа», зато вот я забуду вас вовсе и оставлю вас. И город этот, который я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица моего и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется. Книга пророка Иеремии, глава 24. Господь показал мне, и вот две корзины со смоквами поставлены перед храмом Господним. После того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима пленными Иехонию, сына Иоакимова, царя Иудейского, и князей иудейских с плотниками и кузнецами, и привел их в Вавилон. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, какие бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами очень плохими, которых по негодности их нельзя есть. И сказал мне Господь, «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал, «Смоквы хорошие, очень хорошие, а плохие, очень плохие, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши». И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь, Бог Израилев. «Подобно этим смоквам хорошим я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из этого места в землю халдейскую». И обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в эту землю, и устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня,
что я Господь, и они будут моим народом, и я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. А о плохих смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь, таким я сделаю Сидекию царя Иудейского и князей его, и прочих иерусалимлян, остающихся в земле этой и живущих в земле египетской, и отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их, и пошлю на них меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их с земли, которую я дал им и отцам их».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Когда-то во многих газетах печаталось это сообщение под названием «Приключения водолаза с осьминогом». В гавани во Франции находились руины французского военного корабля «Либерте». Водолазы несколько месяцев были заняты подъемом дорогостоящего оборудования со дна моря. Но после того, как неизвестным морским животным во время работы было убито 2 человека, ни один из водолазов не соглашался более опуститься в опасную глубину моря. Только капитан-лейтенант в отставке Жан Негри, который еще во время войны был руководителем водолазов Тулузской гавани и получал за это хорошую пенсию, высмеял своих коллег и ежедневно с утра уходил на дно моря. А однажды после обеда на служебном корабле раздался сигнал тревоги. Со всей поспешностью водолаза подняли наверх. И вот он стоит на борту корабля и рассказывает, что только что видел осьминога великана, который, по всей видимости, и убил 2 его коллег. После этого рассказа предложили временно прекратить подъемные работы. Но Жан Негри настоял на своем. Он сказал, что сможет продолжить работу. Он попросил остро наточенный кинжал и нож. Засунув их в карман водолазного костюма, зацепился поясом за трос и спустился в глубины моря. Едва водолаз достиг дна, как огромный осьминог напал на него. Вытянув свои щупальца, он начал сдавливать водолаза. Выхватив кинжал, Жан Негри резким ударом отрубил осьминогу 1 щупальце. Но тот словно не заметил потери. В отчаянной схватке Жану удалось отрубить еще 2 щупальца, но великан так и не отпустил свою жертву, парализуя все его движения. Едва сумев нажать на сигнал тревоги, водолаз потерял сознание. Когда его подняли на поверхность, вся команда ахнула. Осьминог продолжал держать водолаза в смертельных объятиях. Только после того, как друзья капитан-лейтенанта выстрелили в чудовище, щупальца осьминога ослабли, и он отпустил свою жертву. Еще несколько выстрелов, и опасный враг наконец был уничтожен. Этого великана-осьминога, который напал на человека и опутал его своими щупальцами, можно сравнить с грехом, который побеждает даже самого сильного человека. Против него нет оружия. Чем поможет остро наточенный кинжал против 8 щупалец греха? И даже пуля не может уничтожить врага, который живет в самом человеке. Старый злой враг не поддается оружию. Его нельзя устранить таким путем. Есть только один, кто победил грех. И этот единственный, тот, который добыл победу на кресте, может сделать нас победителями, если мы протянем к Нему свои руки. Ничто другое не поможет нам вырваться из щупальцев осьминога греха, если только мы не склонимся перед распятым. Он один может и хочет нас спасти. Один опытный учитель знал, что наглядный пример достигнет больших успехов, чем самое лучшее объяснение. Учитель вызвал ученика, который славился своими хулиганскими выходками. Он позвал его к своему столу, взял принесенную с собой бобину ниток и начал опутывать мальчика нитью. Вначале ученики, как и сам мальчик, смеялись над этим. Но постепенно, когда учитель все больше и больше опутывал его тонкими нитями, и тот уже не мог двинуть рукой, класс затих, и все стали очень серьезны.
а обмотанный нитями мальчишка, самый дерзкий и хулиганистый из всех, был настолько потрясен, что когда учитель сказал «берегись привлекательности греховных развлечений», он заплакал. Этот урок учитель преподал не только этому мальчику, но и всему классу. От будто бы невинных нитей плотских удовольствий, которые опутывают нас ужасно длинными щупальцами пороков греха, существует только один способ избавления — это Иисус Христос. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Только Иисус, который позволил избить и распять себя, может дать нам освобождение. Если мы позволим Ему быть нашим заступником, если мы верой примем добытую им свободу, тогда мы станем свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Иоанна 8:36. Свобода во Христе дана путем Голгофского креста. Бери ее, живи ты в ней, и будет мир в душе твоей. Ты удаляйся от греха, пусть будет жизнь твоя свята. За руку ты Христа держись, и обретешь вечную жизнь.

Вечернее общение. Дитя мое, вот и пришла пора, и снова я и ты опять в общении. Я ждал, когда заполнятся места. Я видел, как ты шел в тревоге и смущении. Не смея глаз поднять, смущенно сел назад и, опустив голову, просил прощения. Мой стол благословением был богат. Час подходил начать богослужение. Я видел, как народ входил, кто утомленный был, а кто беспечен, кто робок, кто в любви ко мне остыл, кто нож унес, взвалив ее на плечи. Одни в лохмотьях шли, одни в грехах. Увы, прикрывшись видом благочестия, заняв кто первый, а кто средний ряд, уселись, ожидая доброй вести. Другие же робко шли на костылях, хромая шли на два колена, но не смогли, отвергнув страх, покаяться. Пришла, чтоб перемена. Я видел утомленные сердца, я видел, кто изранен, кто избитый. Я видел, кто молиться перестал, кто изнемогшим шел в неравной битве. Вот подошла тихонько к алтарю вдова, всю боль свою скрывая. Она ждала вечернюю пору сказать мне все, что дух ее смущало. Она так просит за своих детей, она показывает сердце раны, благословения просит для грядущих дней. И я на сердце ей пролил бальзамом. Незримо проходил я по рядам, увидеть, кто пришел с нуждой, кто с жаждой. Касаясь нежно к страждущим сердцам, я лечил их с любовью и отважно. Но сколько душ беспечными пришли! Они не шли к живительным истокам, пришли пустыми и назад ушли, такими ж нищими в грехах, пороках. Для них я приготовил царский стол. Они же не касались моей пищи, их сердце не открылось. Я ушел. Они ж как были, так остались нищи. Я кротко посмотрел в твои глаза. Я знал, ты ждешь меня, и я коснулся. Ты робко отвернулся от меня, в одно мгновение снова повернулся. И глаз моих незримая любовь проникла в сердце, нежно проливаясь. К столу, вдруг подойдя, ты вновь и вновь кушал, благодаря и каясь. Я подходил к тебе со всех сторон, проверил все, и сердце оживало. Сначала плакало, потом молилось, славило и трепетало. Сосуд очищен, сердце ожило, оно теперь готово для служения. Я жду тех встреч, чтоб вновь и вновь ты приходил в собрание для общения. Здесь смысл простой. В собрании приходя, мы ожидаем с Господом общения. Кто жаждет, стол готовый для тебя. Кто будет есть, получит обновление. Не отвернись от Господа, мой друг. Тебе так нужны с Иисусом встречи. Поторопись, Он снимет твой недуг сегодня, прямо в этот вечер.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Я бы хотел, братья и сестры, сосредоточить ваше внимание на теме о действии благодати Божьей, как зарождается жизнь под влиянием Божьей благодати, и о признаках рождения свыше, чтобы мы сами в себе разобрались. Я в церкви как оказался? По традиции. Может быть, меня в пеленках принесли, может быть, потому что я уже баптист в третьем поколении, ну, а может быть, я мертвый, а может быть, я ничего общего с Богом не имею, может быть, я ошибся. Братья и сестры, кто не родится свыше, тот не может ни войти, ни увидеть Царствие Божие. И вот об этом я бы хотел, чтобы мы поразмышляли. Давайте откроем Евангелие от Марка и прочитаем первые 20 стихов из 5 главы. 5 глава Евангелиста Марка, первые 20 стихов. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог

Иисусу и видит, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в десятигратиях, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Первое, на что хочу обратить внимание, что Иисус Христос воистину является истинным Богом. Он имеет власть, и только Он имеет власть над легионами бесов. Он, как истинный Бог, имеет власть над смертью. Он говорил слово, и воскрешали мертвые. Он имел власть над болезнями. Всякая болезнь была покорна Его слову, и исцелялись от болезней. Христос имел власть над стихиями природы, укрощал бури и волны, и как истинный Бог Он имел власть над грехами. Только Иисус имел власть прощать грехи. И вот, братья и сестры, мы знаем, что есть только одно имя под небом, данное человеком, который надлежит нам спастись. Только одно имя есть, против которого ведет брань сатана. Есть только одно имя, против которого он ведет брань. Написано, что будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих, и Царь царей, и те, которые с ним, суть званые, избранные, верные. Есть только одно имя во вселенной, которое беспокоит дьявола, это Агнец, это кровь Иисуса Христа, это наш Господь Иисус Христос. И вот мы сегодня наблюдаем, в мире происходит там массовая дехристианизация общества. Вот этот нашумевший фильм «Код да Винчи», его презентация была одновременно во всех странах мира. Многосотенный миллионный бюджет был у этого фильма, основная его направленность, чтобы массово отвратить людей от Христа, чтобы посеять сомнения в его божественности, в его святости. Я встречался с людьми, которые, посмотрев этот фильм, говорили: мы не верим в то, что там вот этой безмерной пошлости вокруг Христа, но посмотрев этот фильм, мы уже не можем читать Библию, мы уже, говорит, не верим, что он свят. Вот это основная цель дьявола. Я так думаю, для чего это делается? Притом из всех стран мира, где этот фильм показывался против Христа, нацеленный, единственные, кто отказались от проката этого фильма, это мусульманские государства. Они говорят: в Коране Иса – это пророк. Мы не можем такое богохульство допустить против нашего пророка. То есть мусульманские страны отказались от проката этого фильма, а так называемые традиционные протестантские, христианские церкви, и, вернее, государства, они с удовольствием. Что происходит? Происходит массовое отвращение, дехристианизация общества. Есть только одно имя во вселенной, которое беспокоит дьявола. Это имя Иисус Христос. Есть только... И все силы направлены на то, чтобы вести брань с Агнцем и против того, кто с ним. Суть званые, избранные и верные. И вот Господь Иисус Христос, написано, прибыл на ту сторону моря, в страну Гадаринскую. Прибыл тот, в котором обитала вся власть божества телесно. И вот встреча произошла. Перед ним преклоняется этот человек, падает и кричит: «Не мучь меня». Братья и сестры, только перед Иисусом Христом легионы бесов падают ниц. Они никого не боятся, они боятся только Христа. Он победитель. Он видел дьявола падшим с неба, как молнию. И вот эта встреча происходит с тем, кто дает жизнь, кто имеет полноту власти. И вот, братья и сестры, первое, на что я хочу обратить внимание, это сила греха. Мы читаем, что этот человек бесноватый, он жил в гробах. Он был весьма свирепый. Люди, которые видели его образ жизни, когда он кричал, бился о камни, они прилагали немало усилий, чтобы укротить его. Что они делали для его укрощения? Написано, что они сковывали его оковами, цепями, но он разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Братья и сестры, все, что может предложить мир для укрощения греха, вот все, тюрьмы, уголовный кодекс, лишение родительских прав, уголовное преследование, психдиспансеры, реабилитационные центры, принудительное лечение, братья и сестры, все это является цепью, ничем иным, как является цепью, чтобы укротить власть греха.

греха. Но грех сильнее. Грех сильнее любой цепи, которую накладывает мир, чтобы укротить грешника. Сила греха, она настолько сильна, что разрывает цепи, и написано, никто не мог укротить его. Почему? Братья и сестры, потому что грех – это неукротимая власть дьявола над душой человека. Грех – это рабство. Грех – это неизлечимая болезнь. У мира нет ни сил, чтобы укротить власть греха. Грех – он сильнее. Братья и сестры, все потуги человечества, чтобы укротить грех, они бессмысленны и они невозможны. Я встречался недавно с заключенными, которые были под властью наркотиков. Сегодня они наши братья и сестры. Один из них говорит, я 18 лет был в этом рабстве наркотика. Меня лечили. Меня принудительно помещали специально из колонии, исправительно-трудовые колонии, лагерь общего режима в Омске, куда помещают всех наркоманов, их там лечат, 3 года лечат. Это как тюрьма, ну, с медицинской такой реабилитацией. Я выходил на волю, я опять искал наркотик. Братья и сестры, какую бы цепь мир не отковал для греха, грех сильнее. Никто не мог укротить его. Это истина. И вот, братья и сестры, сила благодати сильнее власти греха. Он встречается с тем, в ком обитала вся полнота благодати телесна. И мы видим, что Христос только оказался на этом берегу, и этот человек поклоняется ему. Он падает ниц, он кричит. И вот я хотел бы обратить внимание на то, что 15 стихе, то, что заметили люди окружающие, какие перемены увидели, когда благодать Божья человеколюбие произвела в нем эти перемены. Что они увидели? Они увидели, приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Братья и сестры, сидит. То есть, произошли перемены в его теле, в его характере. Он владеет собой, он сидит как ученик у ног учителя. Дальше он одет. Произошли перемены в его теле. Мир раздевает человека, мир оголяет человека. Благодать Божья, человеколюбие одевает человека. Когда человек приходит к Богу, Бог одевает опять человека. И вот эти перемены, которые произошли в сердце, они отражаются на его теле, когда он одет и устрашились. Братья и сестры, написано, что слава их в сраме. Чем больше осрамит себя актер на сцене, там актеры Голливуда, чем больше разденутся перед публикой, тем больше славы. Слава их в сраме, срамота – это их слава. Что делает благодать Божия с человеком? Она одевает. Они увидели его сидячим, одетым, и третье – в здравом уме. Братья и сестры, мир, дьявол, грех, он лишает здравомыслия, он лишает человека рассудка. Человек не может объяснить, почему он так поступает по отношению к своей семье, по отношению к своему здоровью, к образу жизни, почему он живет в гробах, почему тебе не живется дома, почему тебе не спится на мягкой постели, почему ты ищешь себе место в гробах. Человек не может это объяснить, потому что он под властью греха. И когда человек обращается к Богу, благодать Божья человеколюбие возвращает человеку здравый смысл, здравый ум, здравомыслие. Написано, что разум верный у всех боящихся Бога. И написано, устрашились. Вот эти радикальные перемены в характере, в разуме, во внешнем виде, в теле произошли под влиянием той перемены, которая произошла в его сердце. Произошла смена власти. Власть сатаны сменилась властью Иисуса Христа. Куда приходит Иисус Христос, он всегда приходит с полнотой божественной власти. Меняется не просто одежда, и меняется не просто что-то вторичное, а меняется власть. Христос, как власть имеющий, приходит. И поменялась власть над его сердцем, и результаты этих перемен в сердце, они отразились и на разуме, и на одежде, и на характере, и на образе его жизни. Братья и сестры, хотел бы обратить внимание еще на ту публику, которая пришла и устрашилась. Там были 3 категории людей. Там были хозяева свиней, которые сожалели о свиньях, которые погибли. Там были пастухи свиней, которые потеряли свою работу и тоже сожалели о том, что они остались без работы. И, друзья, и там еще был 3-й, освобожденный грешник.
освобожденный от власти бесов, который радовался своему спасению. Интересно, что люди о свиньях переживали больше, чем о человеке. Удивительно. Я так думаю, что мир не изменился и сегодня. Они сожалеют и переживают больше о своих кошечках и собачках и о свиньях. Больше, чем о реальной, чем о душе человека. Мы были как-то в Воронцовском дворце с детьми. Там есть могила для собачки, владельца этого дворца. Могила, склеп. Нам рассказал экскурсовод, что 80 тысяч крепостных крестьян строили этот дворец. Многие из них умерли от тяжких болезней. Никому из этих людей не удостоился никто из этих людей, которые строили эти дворцы, чести быть захороненным с почестями. Но собачка вот этого хозяина, она по сегодняшний день в склепе особом. Удивительно, что люди о свиньях переживали больше, чем о душе человека. И они, написано, устрашились и просили его отойти от пределов их. Братья и сестры, люди остаются людьми, Бог остается Богом. Только Бог переживает о нашей душе. Только Бог ищет спасение твоей личной души. Только Он творит жизнь. Только Он освобождает от оков греха. Только Он дает новую жизнь. И там, где появлялся Христос, происходило вот это движение, влияние, преображающей благодати Божией, которая все изменяла. Братья и сестры, я бы хотел бы на этом примере обратить внимание на четыре действия благодати Божьей. Первое. Благодать Божья, она преображает все естество человека. Вот в первом послании Фессалоникийцам написано в 5 главе 23 стихом такие слова. «Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа Иисуса Христа». Вот это, обратите внимание, «и ваш дух, и душа, и тело». То есть благодать Божья преображает всю личность, все естество человека. Есть люди, которые говорят, не смотрите на мое тело, на что вы смотрите на мою одежду, на мое лицо, вы посмотрите на мое сердце. А мы говорим, дорогая душа, если бы Бог преобразил твое сердце, эти перемены были бы видны и на твоей одежде. Потому что закваска, положенная в три меры муки, Царство Божье, суть закваска, которую женщина положила в три меры муки, эти три меры муки – это и есть дух, и душа, и тело. И когда благодать Божья изменяет сердце, оно меняет и характер, и одежду, и образ жизни, все меняет, всего меняет, всюду проникает и преображает в новое качество. Братья и сестры, вот эти перемены, которые происходят в сердце, когда Бог появляется в нем как хозяин, как власть имеющий, они отражаются на всем естестве человека, как мы прочитали, сидит, одет и в здравом уме, и устрашились. Второе, на что хотел обратить внимание, это благодать Божья, она преображает в тот час и немедленно. Вот это очень важно. В тот час и немедленно. Вспомните из Евангелия от Луки, 15 глава, 24 стих. «Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Нет переходных моделей от смерти. Ну, сначала человек мертвый, потом он полумертвый, потом он полуживой, а потом постепенно он стал живым. Ничего подобного. Вот он был мертв, а вот теперь жив. Это происходит тотчас и немедленно. Дальше, Савл, когда встретился с Господом, он сразу ему сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» Сразу произошло это воскресение в новую жизнь. Не произошло постепенного превращения в новую тварь. Благодать Божья действует сразу и неотвратимо. Сотнику апостол Павел, находясь в темнице, сказал такие слова, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И немедленно крестился сам и все домашние его. Немедленно, в эту же самую ночь, произошли радикальные перемены. Он стал сразу новой тварью, братья и сестры. Немедленно. Благодать Божья действует тотчас и немедленно. Христос не направил этого бывшего бесноватого после встречи с ним в какой-нибудь реабилитационный центр, чтобы он постепенно приобрел нормальный облик человека. Он не сказал ему о том, что тебе нужно сначала какое-то пройти промежуточное восстановление психологическое, чтобы ты приобрел облик нормальный, потом, чтобы ты мог быть адаптирован для новой жизни. Он сразу ему сказал, иди в дом твой и проповедуй.
Иди в дом и проповедуй, братья и сестры. Я часто так думаю, что реабилитационные центры, которые вот в мире существуют и придуманы миром, они являются альтернативой благодати Божией. Почему? Потому что реабилитационный центр, он предполагает постепенное изменение человека под влиянием психологов, медиков, какой-то там вот длительной процедуры, и через год, через два, через три он станет нормальным человеком. Сегодня говорят, что люди мира сего, у нас с церковью единые цели, и есть желание вместе их достигать, создавать единые социальные там институты, церковь как социальный институт должна создавать реабилитационный центр. Братья и сестры, я вот нахожу в Писании, что не нахожу библейского обоснования или учения о том, что спасение достигается путем постепенного изменения сердца, постепенного исцеления от греха. Благодать Божия действует не постепенно, она действует тотчас и немедленно. Любой реабилитационный центр – это костыль, несчастный костыль, немощный костыль, который, если церковь утрачивает силу благодати Божией, если не проповедуется слово жизни, тогда мир этот предлагает альтернативу. Постепенное изменение на протяжении долгого времени, и ты станешь новой тварью. Бог так не делает. Бог действует тотчас и немедленно, и у нас есть огромное преимущество перед всеми системами социальных институтов, которые существуют в этом мире. Я недели две тому назад был в Калининграде, и там было замечательное общение с человек 60 бывших наркоманов, которые сегодня стали детьми Божьими. Некоторые из них по 10, по 18 лет были зависимы от этого греха. Некоторые из них уже создали семьи, некоторые из них больны СПИДом, неизлечимой болезнью, да? И они рассказывали, что когда они познакомились с благодатью Божьей, когда они поверили в Господа Иисуса Христа, вот эта перемена немедленно произошла в их сердце. А у них немедленно произошло отвращение от наркотиков. И это не на протяжении длительного времени, это тотчас и немедленно. Вот так действует Бог. Так действует сила благодати Божьей. И мне было очень приятно смотреть на этот поющий хор бывших наркоманов, сегодняшних наших братьев и сестер. Вы знаете, некоторые из них, вот 40 лет, это уже глубокие инвалиды, как старушки, опираясь на костыли, вышли. И знаете, что они пели? Они пели гимн «Нашей общей судьбою стала церковь живая. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане». Без слез невозможно было слушать это пение из уст тех, которых преобразила благодать Божья. Они были в реабилитационных центрах в мире этом, на принудительном лечении, но эти все цепи, которые были направлены, чтобы укротить их и сделать их нормальными, все было бесполезно. Сила Евангелия, сила благодати Божьей сделала их нормальными, сделала их людьми Божьими и послала отвращение ко греху и к прошлому образу жизни. И это, братья и сестры, очень важная доктрина Библии, которую мы не имеем права умалять. Еще один пример на эту тему. Брат Саша Сапов, брат Славе Германюк, знает этого человека. Степан Григорьевич крестил его в водах Амура в 1988 году. Он покаялся от свидетельства Бойко Николая Рафеевича в лагере строгого режима, поселок Эльба, где-то там, вот на Дальнем Востоке, когда они находились. Это был вор в законе, в 6 судимостей отсидел за воровство. И вот когда они беседовали с Николаем Рафеевичем о Господе, это по свидетельству уже этого Саши, и я там был свидетелем его крещения. Он говорит, что я беседовал с дядей Колей. Дядя Коля много мне, говорит, рассказывал о Христе, о силе благодати Божьей. Я говорю, дядя Коля, ну как я стану новым человеком, если я каждый день искуриваю 5 пачек сигарет? Как я могу перестать сквернословить в один день, в один миг? Ведь же я другого лексикона не знаю. Только мат, только перемат, только сквернословие. Говорит, как я могу не делать и не играть в карты? Ну, как это со мной произойдет? Он говорит, Дух Божий дышит, где хочет. Ты ухватись верой за Христа. Благодать Божия действует там, где есть личная вера, покаяние. Ты преобразишься. Бог это сделает. Это действие Божьей благодати. Ты ощутишь силу Божьей благодати, когда обратишься к Нему с верой. Я, говорит, поверил. И я покаялся, и я обратился к Господу, и пошел в свой барак, и лег спать. А утром проснулся,
и впервые в жизни почувствовал отвращение от сигареты. Я проснулся, взял сигарету, я почувствовал первый раз в жизни, что я ненавижу курение, табак. Я, говорит, эту пачку уничтожил сигарет, и, говорит, до сих пор у меня нет влечения к этой дурной привычке, которой я занимался больше 30 лет. Я, говорит, стал с заключенными беседовать, я понял, что я заикаюсь, я не как косноязычный, не могу с ними объясниться, потому что все те дурные, скверные слова Бог изъял из моего лексикона, а нормальных слов я не знаю. И я, говорит, 2-3 месяца еще как заикался, не мог подобрать правильных слов, пока я научился говорить. Братья и сестры, это что? Какие реабилитационные центры? Какая постепенная программа превращения в нового человека? Какой дарвинизм? Благодать Божья тот час и немедленно действует, неотвратимо и преображает все естество человека. И, братья и сестры, какая нам дана сила говорить миру в слова жизни, приводить людей в общение с Богом, который освобождает тот час и немедленно от всякой власти греха, от всяких оков. И когда происходит это замещение власти, когда Иисус Христос становится властелином сердца, человек становится новой тварью, рожденным свыше, частью невесты Иисуса Христа и побеждающим над всякой злой похотью. Третье, действие благодати Божьей, о которой, думаю, нам необходимо знать, это благодать Божья, она не только спасающая, она еще и научающая. Послание к Титу, 2 глава, с 11 стиха. «Явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Братья и сестры, вот здесь происходит массовое заблуждение в мире христианства, не в нашем братстве, я говорю, за пределами нашего братства. Знаете, какое заблуждение происходит? Людям говорят, приходи к Богу таким, как ты есть. Кто ты там, хиппи, любитель металла, рок, музыкант, певец? Любишь ли ты мирскую музыку? Наркоман ли ты? Приходи к Богу таким, как ты есть. И это правда. Но они дальше говорят, и оставайся таким, как ты есть. Дальше не говорится о том, что благодать, она не только спасающая, но она еще и научающая. Друзья, знаете, какой первый урок у научающей благодати? Как только ты встал с колен, как только ты получил спасение, как только ты стал новой тварью, друзья, первый урок научающей благодати, чтобы мы отвергли нечестие и мирские похоти, то есть урок отвержения, происходит замена образа жизни. Человек приходит к Богу таким, как он есть, но он не должен оставаться таким, как он есть после своего покаяния. И этому учит благодать научающая. И самое страшное, что человек пришел и остался таким же. Он любил мирскую музыку, он продолжает любить ее. Он был рабом каких-то греховных наслаждений, он продолжает. И его не учат, им говорят, ничего страшного. Надо идти в ногу со временем, надо быть современным христианством, нам не нужно быть маргиналами, то есть таким вымершим, таким вот остатком с прошлого тысячелетия. Нам нужно идти в ногу, осовремениваться церкви. Вот это самое страшное, братья и сестры, что мы приходим к Богу такими, как мы есть, но мы не остаемся такие, как мы есть, потому что благодать научающая, она изменяет нас. И это, я хотел бы на эту тему от христианства сегодня. И она отвечает на этот вопрос следующее. Безусловно. А в чем отличие? 50 лет назад не было харизматического движения, которое внесло колоссальные перемены во все христианство, которое теперь все больше подражает миру. Улица должна увидеть в нас Христа и прийти в церковь не потому, что мы похожи на нее, на улицу, а наоборот, потому что мы не похожи. Теперь церковь почему-то старается угодить той публике, которая находится за церковными дверями, чтобы погибающие грешники, не дай Бог, не почувствовали себя в церкви неуютно. Мы подгоняем церковь под стандарты мира сего. Пусть грешники почувствуют себя здесь, как дома. Это и в музыке выражается, и в нормах поведения. Пастору незачем надевать костюм и галстук. Будет лучше, если он предстанет перед церковью в простой футболке. А если на ней еще будет надпись какая-нибудь, то вообще отлично. И за последние 50 лет мир гораздо глубже проник в церковь.
Неудивительно, что тематика проповедей изменилась. Тема греха ушла на задний план. Призывов к покаянию не услышишь. Мы боимся людей обидеть, сказать им, что они грешники. Раньше это не было. И покаяние, и примера возрождения людей было гораздо больше. Теперь же мирским людям в церкви ничего не следует менять. Они быстро понимают, что можно оставить, как раньше. Бог тебя любит таким, как ты есть. Только в церкви вдобавок ко всем мирским удовольствиям еще и небо предлагают. Церквей, проповедующих благую весть, осталось очень немного. Ведь благая весть заключается в том, что человек погибает, но у него есть шанс на спасение. Вместо этого проповедуется какой-то добрый дядя на небесах. Братья и сестры, это как бы иллюстрация на эту тему, что благодать, она не только очищает, она не только нас спасает, но она еще и научает, и каждого из нас она наставляет на том, чтобы мы в своей жизни отвергли нечестие и мирские похоти. У каждого свое есть нечестие, у каждого обращенного грешника есть своя похоть, которой он служил, и этому нас учит благодать. И четвертое, братья и сестры, действие благодати Божией – это ненависть к греху. Вот мы даже поем гимн, что «не знаю, как греху внушает страх», да, как Дух Святой греху внушает страх. Вот это действие благодати, она отвращает наше сердце от греха и вселяет ненависть к греху. То, что мы пили как холодную воду, то, что приносило нам удовольствие и наслаждение, мы это теперь ненавидим. Я помню свидетельство одного футболиста, он покаялся в нашей церкви, это был профессиональный футболист, с ним финская компания заключила контракт, и вот он покаялся, а потом принял крещение в Волгограде. Сегодня он миссионер в Магадане, и он после покаяния сказал такую мысль: «Если я себе раньше не представлял жизнь без футбола, сегодня я себе не представляю жизнь без Христа». Братья и сестры, его никто не убеждал в том, что футбол – это плохо. Дух Святой, благодать Божья вселила к нему неприязнь тому, что он любил, теперь он от этого отвернулся. Я помню свидетельство бывшего наркомана, он, если говорил, 18 лет был под влиянием наркотиков, сегодня он дитё Божие, 2 недели тому назад принял крещение, говорит: «Если я себе раньше не представлял жизни без наркотика, сегодня я себе не представляю жизни без Христа». Дух Святой внушает отвращение ко греху. Это действие благодати Божьей. Братья и сестры, рабство греха, оно основано на любви ко греху. Вот дьявольская цепь греховная, которую он заковал людей мира сего, она состоит из 4 звеньев. Знаете, какие это звенья? Вот как у Ахана. «Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду, 200 сиклей серебра, слиток золота. Это мне полюбилось, я взял это, и вот оно спрятано в земле посреди шатра моего». То есть я увидел, мне полюбилось, я взял и спрятал. Братья и сестры, человеку не нравятся последствия греха, но ему нравится вот греховное наслаждение от греха. И он любит грех, и пока он любит грех, он, может, ему не нравится, что семья распалась, ему не нравится, что он здоровье потерял, ему не нравится, что он в тюрьму попал, ему 2/3 желудка вырезали за пьянство, ему это не нравится. Но есть то, что он любит. В грехе есть, знаете, даже у самой горькой пилюли есть то, что сладко сначала. Вот сладость греха, сладость, греховное наслаждение от греха. За эти 15 минут кайфа человек замуровывает себя в тюрьмы на десятилетия. Но вот он любит грех, а потом он протягивает руку, а потом он прячет, закапывает, и сатана внушает: никому не рассказывай, хуже будет, не исповедуйся. И человек находится в этом рабстве, но первое звено – это полюбилось человеку, братья и сестры, и человек не освободится от этого греха, пока он не возненавидит грех. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи». Если в этом нет любви очи, как я это могу любить? Если это привело моего Господа на крест, как я могу это любить? Я смотрю на этот мир глазами моего Отца. Я занимаю позицию ненависти к тому, что он ненавидит. Любящие Бога ненавидят зло. И помните, еще написано ангелу церкви, что, впрочем, в то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Любовь к Богу – это доказательство нашей любви к Богу, это ненависть ко греху. Братья и сестры, хотелось бы эту тему закончить 6 признаками, рожденных свыше. Я помню, на одном общении
по конференции по благовестию выступал брат из Белоруссии и рассказал трогательную историю о том, как у них брат работал на грейдере, чистил улицу от снега, и вдруг в ковш что-то попало. Он не мог понять, что там. Вышел и увидел, что в этом ковше находится человек. Человек был под снегом. И он захватил его в этот ковш. Он стал его, ну, приводить в сознание, живой он или мертвый. Сколько он под снегом пролежал. Оказалось, что он еще, пульс в нем был, хотя уже холодный. Потом он в себя пришел. Потом было свидетельство Господь. Потом он, друзья, покаялся, принял крещение. Сегодня стихи пишет. Эти стихи перекладывают на музыку, и братья нам спели тот гимн, который он написал. Этот человек, который лежал там в этом ковше. Теперь он новая тварь, он наш брат во Христе. Бог посетил его музой, поэзией, дарование такое послал, благодать Божия совершила в нем. Но вот знаете, что важно? Вот перед вами человек в ковше. Друзья, есть признаки, чтобы узнать, живой он или мертвый? По каким признакам мы будем узнавать? Но не по ботинкам и не по одежке, правда? А какие-то есть другие признаки. Вот как узнать, мы возрожденные или невозрожденные? Как узнать, я возрожденный или я по традиции в пеленках меня принесли, уж в баптизме я оказался от рождения, ну уж такая традиция моих родителей, моих бабушек. Как в себе самих разобраться, братья и сестры? И есть 6 верных признаков рождения свыше. Это тест на проверку самих себя. И когда мы принимаем церковь, и если этот принцип нами будет соблюдаться, Господь будет с нами и пойдет с нами, и мы будем славнее всякого народа на земле. Какие это 6 признаков? Друзья, они все запечатлены в первом послании Иоанна, и я хотел бы коротко их перечислить. И если вы их подчеркнете в своей Библии и запишете, и потом порассуждаете на своих молодежных разборах, я думаю, что это принесет для вас большое благословение и пользу, чтобы, во-первых, в себе самих разобраться. Первое послание Иоанна, 2 глава, 29 стих. «Если вы знаете, что он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Братья и сестры, в физическом мире вот подобное рождает подобное. Вот точно так же и в духовном мире. Бог праведник, значит, все рожденное от него праведно. В этом мире все построено на неправде. И если был бы тот день, когда бы все люди говорили друг другу правду, друзья, представьте себе, что произошло бы. Если бы все жены узнали правду о мужьях, а все мужья узнали правду о женах, наверное, бы все семьи бы развалились. Если бы все общество узнало правду о своих правителях, то, наверное, бы никто бы не уцелел. А если правители бы узнали правду о своих подданных, наверное, все бы сидели бы в тюрьмах за свои преступления, неуплаты налогов и так далее. Весь мир построен на неправде. Друзья, но есть маленький островок, который называется церковь, где все должны говорить правду, где все должно быть построено на правде. И это место, где все живут в правде и говорят правду, и делают правду, и живут в правде, называется церковь. И вот, братья и сестры, такой важный признак. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Если ты делаешь правду, если тебе приносит горечь и разочарование даже маленькая неправда, правда, которую ты впал или в искушение допускаешь в своей жизни, значит, ты рожден свыше. Но если ты говоришь неправду, делаешь неправду, и тебе это не причиняет неудобства и совести, ты мертв. Ты ничего не имеешь общего с Господом Иисусом Христом. Ты по ошибке находишься в церкви. Просто не разобрались, когда тебя допустили до крещения. Потому что человек, рожденный от Бога, он никогда не может жить спокойно, наслаждаться, если он даже малейшую неправду в своей жизни допустил. Второй признак, братья и сестры. Рожденный свыше не делает греха. Первое послание Иоанна, 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Один человек Божий эти слова объясняет так. Я выписал из одной христианской статьи. Иоанн говорит не об отдельных грехах, а о длительном, обычном, характерном поведении. Если этот стих говорит о новой природе верующего. Если старая природа может грешить, то новая не может. Возрожденный человек не грешит преднамеренно и постоянно. Причина в том, что семя его пребывает в нем. Семя относится к новой жизни, дарованной человеку в момент его уверования. Это семя устраняет возможность греха как образа жизни. Человек, который постоянно грешит, никогда не был возрожден. Но это как природа свиньи и природа овцы.
Свинья всегда по природе ищет грязь, а овце в ее природе свойственно искать чистоту, но даже если она запачкается, она ищет возможность очиститься. Не в ее природе жить в грязи, искать грязь и так далее. Нам Бог дает новую природу. Третий признак, братья и сестры, это любовь друг к другу. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Любовь – это природа Бога, любовь – это будущий миропорядок во Вселенной. Когда мы придем в вечность, братья и сестры, все знание упразднится, пророчества умолкнут, но там все будет по закону любви. И вот чтобы нас приготовить для неба, Господь нам дает новую природу уже на земле, чтобы мы здесь упражнялись терпеть друг друга, сносить, не радоваться неправде, сорадоваться истине, сострадать друг другу. А может быть, где-то нужно и выговорить честно, а не за спиной ближнего своего. Выговори между тобой и им одним, но в любви, чтобы достичь сердца брата. Никаких сплетен, никаких интриг не должно быть. Это все, этому нас учит новая природа, любовь друг к другу. Будем любить друг друга. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Четвертый признак, братья и сестры, это любовь ко всем рожденным от Бога. Первое послание Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Мы должны любить всех возрожденных верующих, а не только тех, кто входит в нашу поместную общину или в наше братство. Есть много рожденных от Бога, которые не находятся в нашей общине, не находятся в нашем братстве, но если в них есть Дух живого Бога, мы должны их любить. Это наши общие ряды в Царстве Небесном. Любящий Бога любит всех рожденных от Него, и это очень важно. Пятый признак – это побеждает мир. Первый Послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Мировая система – это чудовищная программа искушений, которая непрестанно старается оттащить нас от Бога и от того, что вечно, и увлечь нас временными похотями. Люди мира поглощены материальными вещами и чувственными удовольствиями. Они стали жертвами приходящего, и только человек, рожденный от Бога, побеждает мир. Он способен возвыситься над тленностью мира и видеть все в истинной вечной перспективе. Победа мира – это то, что наша является ежедневной сутью, вера наша. Вот верой достигается победа над самим собой, над теми искушениями, которые мир предлагает, отвержением этих искушений, и это то, что происходит в нашей жизни постоянно. Братья и сестры, и шестой признак – это первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. 5.18. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Рожденный от Бога хранит себя. Братья и сестры, Адам не сохранил Эдемский сад. Бог сказал ему: «Храни и возделывай». Он не сохранил. Исав не сохранил первородство. Народ израильский не сохранил землю обетованную. Братья и сестры, нам Бог говорит: храните ту жизнь, оберегайте ее, которую я вам дал. Ни одна мать не будет настолько безрассудна, чтобы новорожденного ребеночка положить на сквозняке или на такое место, где он может упасть, стать инвалидом. Она знает, как уберечь его. Братья и сестры, так и жизнь, которую Бог нам дал, ее надо охранять и сохранять. Господь говорит: храни себя неоскверненным от мира, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными, прилагая к этому все усилие, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Братья и сестры, это усилие, а не от нас зависит. Ты храни себя, не подходи близко к краю той пропасти и не философствуй: а, я спасен навеки, и спасение потерять не могу. Мудрость, она удаляет от сетей смерти, и рожденный свыше, он оберегает свою эту жизнь, удаляясь как можно дальше от этих обманчивых сетей, обольщающих мерцающие огни мира сего, которые могут повредить его душе. Храните себя нескверненными от мира. Итак, еще раз, шесть признаков. Рожденный от свыше делает правду, не делает греха, то есть его природе не свойствен грех. Он любит друг друга, он любит всех рожденных от Бога, он побеждает мир,
и он хранит себя. И я бы хотел, братья и сестры, чтобы в нашей жизни, чтобы мы проверяли себя, не обманулись ли мы, есть ли у нас это общение с Богом, имеем ли мы эту жизнь в Боге, если имеем, будем хранить ее, и Господь будет с нами во все дни до скончания века. Аминь.

благость Божия ведет тебя к покаянию. Богу упрек в лицо. За что же? Люди страдающие кричат. Если бы ты был добрым, Боже, разве постигла бы нас печаль? Если ты есть, то ты Бог жестокий. Если ты есть, ты источник зла. Если ты есть, то ты слишком строгий. Если ты есть, ты совсем не благ. Люди кричат, так и я кричала. Господи, как ты меня терпел! Очи открыл мне и замолчала. Знаю, ты только добра хотел. Все было плохо, по небу тучи. Света не видно, беды кольцом. Только тогда, от печали жгучей, я повернулась к тебе лицом. Сопротивляться иссякли силы. Боже, сказала я, это ты? Больше тебя ни о чем не спросила. Губы шептали одно: прости. Доброй рукой осушил мне слезы и подарил мне свою любовь, дал расцвести в моей жизни розам. Как хорошо, Иисус, с тобой! Люди, упреки бросать не надо. Бог в ваших бедах не виноват. Божья любовь и спасение рядом. О, поднимите на небо взгляд. Руки Христа вас обнять готовы и через беды земные нести. Только одно покаяние слово, только сердечное ваше. Прости.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Во время своих путешествий среди деревень в южной части Сибири мой отец

глубокую приверженность и преданность семьи служению Богу. Позже он узнал, что Казаков был очень богатым русским исследователем, который принял Христа своим личным спасителем и полностью посвятил свою жизнь благовестию. Жена и сыновья решительно поддерживали его в этом. Он оставил свою работу исследователя и стал ходить с благовестием Евангелия по всей Сибири, а также и в других частях России. После встречи они уже вместе передвигались по южным областям Сибири и по югу России. Много раз их арестовывали и сажали в тюрьму. И каждый раз с помощью верующих им удавалось освободиться. Они стали очень известными проповедниками среди населения. Но и большевики также знали, что мой отец и господин Казаков говорят против коммунизма, и стали их выслеживать, чтобы поймать и любым способом заставить замолчать. Каким-то образом, с Божьей помощью и с помощью членов церкви, в маленьких деревнях, где они проповедовали, им удавалось быть на шаг впереди большевиков. Они продолжали пересекать страну, направляясь на северо-запад и глубже в Сибирскую тайгу. Проповедники пытались избежать встреч с коммунистами, узнавая о тех местах, где их не было. Казаков был старшим и более опытным христианином, и он сказал отцу, что у него есть предчувствие, что в стране произойдет что-то серьезное. «Я очень стал бояться за свою семью, и поэтому решил отправить их отсюда. Я думал об этом очень долго. Оставаться им тут было очень опасно, и я отправил их в Лос-Анджелес, штат Калифорния. Там у меня есть близкие друзья, которые помогут моей семье. Моя жена и дети будут там в безопасности. Я уже сделал все необходимое, чтобы их встретили в Лос-Анджелесе. Они будут там уже на этой неделе. Прошло около 4 недель с момента их отъезда. Теперь я спокоен. Большевики не смогут повредить моей семье в Америке. Там они находятся в недосягаемости, и я смогу продолжать проповедовать Евангелие, не переживая ни за кого из них». Друзья продолжали нести Евангелие в провинциях Сибири, а также на юге России, где преследования большевиков становились все сильнее. Какое-то время им удавалось уходить от этих преследований, но в одно воскресное утро, когда они покидали богослужение в одной из деревень, их все-таки схватили. Членам церкви сказали, что необходимо выяснить некоторые моменты деятельности этих людей, а после этого их освободят. Большевикам нужно было узнать, кто поощрял молодого юношу и господина Казакова, чтобы они проповедовали против коммунизма, кто оплачивал их содержание и дорожные расходы. Однако проповедники понимали, что их отправят в тюрьму или даже убьют за то, что они проповедовали Слово Божье. Большевики были убеждены, что истинным Богом был коммунизм, и другого Бога нет. Они думали, как христиане могут распространять проповедь о Боге, который не виден и, вероятно, не существует, кроме как в воображаемом сказочном мире. Все знают о коммунизме и признают истинность его идей. Почему эти люди так отличаются от всех? Почему они не хотят поддерживать наши идеи? Коммунизм — это светлое будущее для всех. Как они не могут этого понять? На все вопросы молодой проповедник отвечал, что никто им ничего не платит, что они служители Божьи и проповедуют Библию людям, как повелел им Бог. Но им не верили и решили доставить их в штаб, который располагался в соседней деревне, чтобы расспросить подробнее обо всем. Их посадили в повозку с 2 вооруженными солдатами, и они отправились в путь. Один солдат управлял лошадьми, а другой охранял проповедников. Молодой проповедник хорошо знал эту местность. Знал он и то, что в соседней деревне нет никакого штаба. Они оба понимали, что солдаты говорят им неправду, ведь они были там совсем недавно. Кроме того, деревня, о которой они говорили, находилась в другой стороне, а они

Они двигались в противоположном направлении. Солдаты везли их в самый отдаленный район сибирской тайги. Они все глубже продвигались в темный лес и направлялись на северо-запад. Один из солдат стал говорить, что их везут в специальную тюрьму, а когда придет время, отправят в штаб, где будут допрашивать. Молодой проповедник знал, что это ложь. В этой части страны не было тюрем. Там не было ничего, кроме тайги. По пути один из солдат заметил, что из той тюрьмы еще ни разу никто не убежал. Пленники сразу поняли, что их собираются расстрелять и бросить далеко в лесу, где их никто не найдет. После казни они будут оставлены в тайге, где их тела растерзают дикие животные, и от них не останется никаких следов. Никто никогда не узнает, что с ними случилось. Коммунисты, как обычно, расскажут о том, как допрашивали их в штабе, а потом освободили, и что они теперь проповедуют в соседней деревне. Таким образом, никто не стал бы подозревать коммунистов, а проповедников никто не стал бы искать. Пленники, сидевшие позади солдат, посмотрели друг на друга. Не сговариваясь, они вскочили и резко толкнули солдат вперед и вниз с повозки со скачущими лошадьми. Солдаты мгновенно оказались висящими вниз головой и крепко прижатыми к повозке поводьями лошадей. Отчаянно цепляясь и пытаясь удержаться, они болтались почти над землей между колесами и задними копытами скачущих лошадей. Солдаты изо всех сил пытались подняться и забраться в повозку, чтобы не стать растоптанными копытами лошадей и не быть раздавленными колесами. Прежде чем они смогли что-либо сделать, друзья спрыгнули с повозки и побежали так быстро, как только могли, к густому лесу, который находился неподалеку от дороги. Наконец солдаты смогли подтянуться и забраться в повозку. Они схватили винтовки и стали стрелять в убегающих. Не разбирая дороги, друзья отчаянно бежали к лесу, чтобы быть как можно дальше от солдат, которые в них стреляли. Свист пуль, летящих совсем близко, подстегивал беглецов. Пытаясь скрыться в густом лесу, они бежали изо всех сил. Они знали, что если смогут добежать к лесу, то будут в безопасности. Солнце садилось очень быстро. Темнота тяжелым облаком медленно опускалась на лес. Но было еще не так темно, чтобы скрыться от преследователей. Им все еще грозила опасность быть убитыми. Солдаты пытались догнать их, стреляя на ходу. Проповедники бежали из последних сил, пытаясь добраться под прикрытие леса. Там они найдут убежище и спасение. Деревья становились все ближе, а вокруг беглецов продолжали свистеть пули. Невзирая на стрельбу, они продолжали свой отчаянный бег. Еще немного, и они вбежали в лес. Перепрыгивая через сломанные ветки и старые бревна, они спотыкались, падали, вставали и бежали дальше, так быстро, как только могли. Стрельба продолжалась, не давая им передышки. Внезапно Казаков споткнулся и с размаху упал лицом вниз. Он лежал неподвижно, а из раны на его голове хлестала кровь. Одна из пуль ударила его прямо в затылок. Молодой проповедник сразу же подбежал, опустился на колени возле него и вдруг с ужасом осознал, что его друг мертв. Тяжкий стон вырвался из его груди. Зная, что уже ничего не сможет для него сделать, он быстро вскочил и побежал, закрывая голову руками, чтобы хоть как-то защитить себя от пуль. Тьма, наконец, совсем опустилась, и стало трудно разглядеть что-либо вокруг. Он понял, что солдаты потеряли его из виду и где-то отстали. Лес был таким темным, что он едва мог видеть даже вытянутую перед собой руку. Он поблагодарил Бога за эту своевременную темноту,
которая укрыла его от погони. Хотя он знал, что ночью солдаты не будут гоняться за ним, он все равно продолжал бежать. Он больше не слышал выстрелов, и пули не свистели вокруг его головы. Тем не менее, он неустанно пробирался в гущу леса, желая как можно дальше оторваться от солдат, пока у него есть такой шанс. Сильно хотелось пить, и он был сильно истощен. Сердце бешено колотилось. Легкие, казалось, разорвутся от напряжения. Он понимал, что, несмотря на свое полное изнеможение, ему нужно продолжать идти дальше в лес. Ведь если его найдут, он будет убит. Отчаянно, борясь за свою жизнь, он продолжал движение по темному лесу. Наконец, он дошел до полного изнеможения и рухнул на землю. Он лежал, задыхаясь, все еще пытаясь всматриваться в темноту леса. Недалеко от него чернел силуэт большого дерева. Он решил подползти и прислониться, чтобы слиться с ним и немного отдышаться. Вокруг была полная тишина, ни звука. Он был так изнурен, что не заметил, как заснул, привалившись к дереву. Когда он открыл глаза, уже рассветало. Тихим ранним утром Петр проснулся в лесу. Вокруг было очень красиво. Высокие деревья и зеленые ели. Эта вся красота обступала его со всех сторон. Он все еще был очень уставшим от того страшного преследования и чувствовал себя слабым и голодным. Поднявшись с земли, он начал собирать дикие ягоды, которых было вокруг очень много. Он срывал спелую ежевику, малину, чернику и с удовольствием отправлял ягоды в рот. Наевшись и почувствовав себя сытым, он снова нашел уединенное место, прилег на траву и опять соснул. Петр прятался в лесу 4 недели, прежде чем у него хватило смелости выйти из леса и пойти поискать какую-нибудь деревню. Он боялся коммунистов, зная, что они его повсюду ищут. Без сомнения, если они поймают его снова, то сразу же убьют. Это наполняло его сердце страхом. Он продолжал говорить себе, что нельзя, чтобы его схватили. Если коммунисты убьют его, кто тогда будет распространять Божье Слово в этом краю? Обладая глубокой и пытливой душой, он мечтал о действительном воплощении евангельской правды среди русского народа. В своем сердце он явственно ощущал великую нужду людей в благой вести Евангелия. Понимая, что большевики везде, Петр все дальше уходил в юго-западную часть сибирской тайги, чтобы не попасть в плен и не погибнуть. Несколько дней он шел на север, затем двинулся на северо-запад, а далее на запад и, наконец, на юго-восток. Почти 4 недели он скрывался в тайге, двигаясь по кругу через необитаемую часть юго-западной Сибири. Теперь он направлялся в те места, где были небольшие поселения. Приближаясь к человеческому жилью, он все еще опасался, что там могут быть большевики. Он понимал, что объявлен в розыск, и в любой момент его могут арестовать. Чекисты были в ярости, что он смог сбежать и скрыться от них. Однако Святой Дух был сильнее его страха перед коммунистами, и у Бога были свои планы относительно его жизни. После трудного выживания в лесу он решил зайти в небольшую отдаленную деревушку, расположенную близко к лесу. Обойдя вокруг, он понял, что здесь всего 10 домов, и ни на одном из них не было видно красного флага. Он был почти уверен, что чекисты не придут в такое глухое место, и что он не найдет там никого из них. Рядом с маленьким домиком на окраине деревушки он увидел старика, который работал в огороде рядом с домом. Подойдя к нему, сказал, что он служитель, проповедующий Слово Божье.
Услышав эту фразу, проповедуя Слово Божье, старик перестал работать и пригласил его в свой дом. Он предложил ему поесть. Петр помолился с ним перед едой и поблагодарил его за то, что он накормил его. Он подумал о том, каким лакомством стали для него хлеб, сыр и горячий чай после того, как он скрывался и выживал на ягодах в течение 25 дней в лесу. После беседы и более близкого знакомства он спросил старика, не знает ли он какую-нибудь деревню неподалеку, где есть много верующих. «Да, есть такая. День ходу будет», — сказал дед. «Идите вот по этой дороге, и вы придете туда к ночи. Будьте очень осторожны. Большевики тут были 2 недели назад и искали какого-то служителя». Сердечно поблагодарив хозяина за гостеприимство, Петр пошел в деревню, которую ему указал старик. По дороге он думал о том, каким чудесным образом ему удалось убежать от 2 вооруженных охранников. Однако ему было очень печально, что Казаков был убит. Теперь он один должен нести бремя креста, и он будет продолжать делать Божью работу, хотя он и одинок. Но Дух Божий всегда будет с ним и будет вести его всюду, куда бы он ни пошел. Как сказано, «Господь мой свет и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Псалом 26.1. Когда солнце село, и над лесом стала медленно сгущаться темнота, он огляделся и понял, что если он хочет добраться в деревню до наступления ночи, нужно торопиться. Вскоре дорога сделала поворот, и Петр увидел огни. Подойдя к деревне, он услышал пение, которое доносилось из одного дома. Оно было очень похоже на то, которое он слышал, когда убежал из монастыря. Мгновенно он вдруг вспомнил, как они с братом убежали из монастыря. В его памяти проносились картины тех событий, и как все это было страшно, и как он боялся, что кто-то может поймать их и вернуть в монастырь, и как он быстро скрылся в темноте после того, как из дома стали выходить люди. Теперь ему не нужно было скрываться. Он хотел зайти, познакомиться с людьми, послушать прекрасную музыку, поделиться с ними Евангелием и рассказать им о спасении. Внезапно его сердце снова сжал страх. Он вспомнил судьбу господина Казакова. Ему нужно быть осторожным. Он решил ничего никому не говорить. У него не было возможности, чтобы узнать, есть ли в этой церкви или в этой деревне чекисты. Они только что убили Казакова, поэтому для него было бы опасным рассказывать что-либо о себе. Если они там, его узнают и могут арестовать прямо в церкви. Он знал, что его ищут повсюду. Петр тихо вошел, сел на свободное место на лавке и стал слушать. После служения к нему подошел один из членов церкви и спросил, кто он и куда идет. Он ответил, что проходил мимо, услышал пение и захотел послушать прекрасную музыку. Какое-то умиротворение вдруг стало наполнять его. Он понял, что совсем не боится этих людей. Все было не так, как раньше в некоторых деревнях, где ему приходилось останавливаться. Появилось чувство, что он находится среди друзей. Петр поблагодарил верующих за то, что они позволили ему побыть на богослужении и послушать прекрасную музыку. С этими словами он повернулся и вышел из дома. Один из членов церкви догнал его и спросил: «Брат, у вас есть место, где переночевать?» Петр ответил: «Нет. Мы хотели бы, чтобы вы переночевали в нашем доме, а завтра утром вы можете продолжить свое путешествие». Молодой проповедник был очень рад этому предложению и сразу же согласился. «Да, мне очень хотелось бы сегодня иметь место для ночлега». Поскольку Петр был еще очень насторожен, он боялся обсуждать с ними то, что произошло с ним около 4 недель назад. Он не знал, кому можно доверять, поэтому решил, что скажет о себе очень немного.
Он просто поблагодарит людей за еду и за то, что приняли его в свой дом и предоставили ночлег. Петр спокойно проспал всю ночь. Утром он встал, прежде чем поднялось солнце, чтобы отправиться в следующую деревню. Поблагодарив супружескую пару за то, что они приняли его на ночь и накормили, он помолился с ними и стал собираться в дорогу. Хозяин сказал Петру идти на восток. Этот добрый человек объяснил ему, что, идя по этой дороге, можно выйти к развилке. Там будет широкая дорога, на которой он увидит много людей, идущих пешком, а также верхом на лошадях и едущих в телегах. Эта дорога ведет прямо на юг, в большой город Омск. Хозяин предупредил Петра, чтобы он не шел туда, потому что это было место, полностью контролируемое большевиками. Ему нужно будет пойти по узкой тропинке, ведущей на восток от этой развилки. Там он встретит много маленьких деревень, которые примут его с распростертыми объятиями и будут очень рады слышать Слово Божье. По пути Петр стал замечать, что деревни, которые он проходит, становятся все крупнее. На улицах было видно много людей. Он подумал, что это может быть и неплохо для него. Заметив в одной из деревень небольшой базар, он пошел туда и смешался с толпой людей, снующих туда и сюда. Петр прохаживался между рядами продавцов, осматривая все фрукты и овощи, которые они выставили на продажу. Он не только смотрел на их товар, но также старался послушать, о чем говорят люди. Он заметил, что некоторые упоминают о церковном служении, которое происходило в прошлую ночь. Незаметно слушая людей, он узнал, что там собиралась евангельская группа. Это взволновало его, и он завязал разговор с одним из этих людей. Он спросил о времени и месте встречи. Он также спросил, могут ли там присутствовать посторонние люди. Мужчина сказал: «Да, конечно, это открытая встреча, мы приглашаем всех». Он добавил: «Иисус приглашал не только евреев, Он пришел послужить всем людям». Петр был очень рад, что поговорил с таким приветливым человеком. Он сказал себе, что обязательно придет и послушает проповедь. Интересно, подумал он, будет ли у них на богослужении красивое пение. Петр оставался в этой деревне около недели. Он близко познакомился со многими христианами этой церкви. Наконец он осмелился и сказал им, что является служителем и что любит проповедовать об Иисусе Христе. Одна пожилая пара подошла к нему после служения и предложила пожить у них, пока он будет находиться в этой деревне, и вместе порассуждать о Слове Божьем. Они хотели больше узнать о Библии. Петр чувствовал себя очень хорошо и спокойно с людьми в этой деревне. Все они с большим желанием хотели слушать о Господе. Во время своего пребывания в этом месте он посетил много домов, молился вместе с людьми, и вместе они много рассуждали о Слове Божьем.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли» слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

«Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою». Исход 23:25. Какое это великолепное обетование! Служение Господу уже само по себе доставляет нам радость. Но какая это привилегия иметь благословение Божье во всем, что мы делаем! Наши самые обычные даяния благословенны, когда мы целиком посвящаем себя служению Господу. Господь наш Иисус взял хлеб и благословил его. И помните, что мы тоже вкушаем этот благословенный хлеб. Иисус благословил воду и превратил ее в вино. Вода, которую мы пьем, намного лучше вина, которое люди пьют за праздничным столом. Каждая ее капля несет в себе благословение. Божье благословение пребывает на человеке Божьем всегда и во всем, что бы он ни делал. И так будет во все времена. Как бы было здорово, если бы мы питались только хлебом и водой. Но чтобы это были благословенные хлеб и вода. У нас будет такой хлеб и вода. Мы непременно их получим, потому что Господь благословит их. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Исаии 33:16. Когда Господь заботится о нашем хлебе насущном, нам уже не надо просить благословения, поскольку оно у нас уже есть. Бог благословляет нас не только у алтаря, но и за обеденным столом. Он служит тем, кто служит Ему. Он благословляет нас не потому, что должен это делать, а потому, что являет нам свою милость. На самом деле, это тройное благословение. Он дарует нам благодать, чтобы мы служили Ему. Его благодать дает нам хлеб насущный, который Он благословляет по Своей милости.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Ты все забрала у меня, душа беспутная и злая. А говори, что это я тебя изгнал из сердца рая, а я был верен до конца. И остаюсь таким до ныне, но вместо светлого лица я снова вижу твою спину. Скажи мне, где ты в суете? Забрала у меня общение. Мой сын томился на кресте, чтобы добыть тебе прощение. И вот мне даже права нет твоих кудрей рукой коснуться, увидеть глаз наивный свет и в тайны сердца окунуться. Передо мной лишь чуждый вид своей надменности, суровой, который лживо говорит о моем добром к тебе слове. Я не могу тебя обнять и даже быть с тобою рядом. Ты все стремишься убежать, не пересечься, чтобы взглядом. А эта жизнь была моя, в любви свой образ создавая. Ты все забрала у меня, душа, стоящая у края.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

образ жизни, другое отношение к духовным ценностям. Друзья ее стали замечать, что жизнь ее в корне переменилась. Она уже не хотела больше делать то, что делали они. Так что весь образ мышления стал у нее совершенно иным. И в то же время она не хотела терять дружеских отношений с родственниками и старыми друзьями. В результате нового взаимоотношения с Иисусом Христом она на себе испытала тот конфликт между путями Божьими и путями мира, который фактически начался в далеком прошлом, когда человек впервые впал в грех. Эти трения или конфликт, суммированный Иисусом Христом в его первосвященнической молитве, где он говорит, что верующие, хотя и находятся в мире, но все же они не от мира сего. Как же можно жить в мире и вместе с тем быть не от мира? Какими должны быть взаимоотношения между верующим и миром, состоящим из неверующих? Ведь цель наша – привести ко Христу как можно больше грешников, не так ли? И вот сегодня мы поговорим о том, как мы, христиане, можем быть эффективными в этом мире, приводя людей ко Христу, и в то же время, согласно Слову Божьему, быть отделенными от мира. Мы часто говорим о мире. Но что же подразумевается под этим словом «мир»? Прежде чем говорить о нем, давайте уясним, что же такое мир в библейском значении этого слова. В Библии мы находим три основных значения этого слова. Во-первых, это вселенная. Книга Деяний апостолов говорит в 17 главе, 24 стихе, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем». Второе значение слова «мир» определяет все земное население в целом. Как, например, в Иоанна 3:16, где сказано «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». И, наконец, в-третьих, словом «мир» Библия определяет ту систему, то мировоззрение, которые идут вразрез с Богом и Его принципами. Именно это третье значение слова «мир» и будет темой нашей сегодняшней беседы. Этот мир или век сей и является совокупностью всего того, что во вражде с Богом. Разумеется, что верующий постоянно сталкивается с этим миром. Он окружен им на работе, в школе или даже в своей семье. С тем обществом, которое живет по законам, противным законам Божьим. Эта среда и создает трудности для христианина. Каким образом произошел этот мир? Библия говорит, что когда Бог создал мир и человека, то все было хорошо. Но мы знаем, однако, что первый человек, Адам, при искушении дьяволом, нарушил ясное повеление Божье. Это непослушание Слову Божьему было началом этого неверующего мира. Падение человека создало систему, которая противна Божьим принципам и идет вразрез с ними. Как падший человек, так и вся система, которую он создал своим восстанием против Бога, незаконно употребляет то, что Бог создал для нашего наслаждения. Эта система, то есть мир или век сей, злоупотребляет человеческим достоинством, человеческим телом, научным знаниями, искусством, литературой, то есть всеми аспектами Божьего творения. Удалить Бога из центра жизни – это и есть цель этого века, то есть этой системы. Царствует в ней не Бог, а сатана в союзе с падшим человеком. Мир поставил гордость, эгоизм человека на место, принадлежащее Богу. И вот все, что мы видим в окружающем нас мире, и является результатом удаления Бога от надлежащего ему места. Когда человек разрушает Божий порядок, то это всегда влечет за собою непреодолимые проблемы. Все рушится, превращается в хаос. И сегодня мы можем видеть результаты этой системы. Люди отдают свою жизнь, свое время, свои деньги и свои усилия на то, что не имеет вечной ценности. Поэтому они постоянно находятся в проигрыше. Они не только теряют все то, чему они посвятили свою жизнь, но они теряют и свою душу, обрекая ее на вечную разлуку с Богом. Иисус сказал, «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Эта истина ясно свидетельствует о тщетности, бесполезности всех попыток посвятить жизнь временному, проходящему. Но именно в этом направлении движется этот неверующий мир –

0: Вексей. В 1923 году в одной знаменитой гостинице в Америке собралась группа людей. Это были 9 самых богатых людей на Земле. Они достигли наивысшего успеха, возможного в материальном мире. Но вот что интересно, что же с ними стало через 25 лет? Один из них умер в полном банкротстве, проживая последних 5 лет своей жизни на одолженные деньги. Другой умер на чужбине, не только нищим, но и скрываясь от правосудия. Третий скончался в психбольнице. Один умер без гроша денег. Двое отсиживали свой срок в тюрьме, а остальные трое покончили жизнь самоубийством. Вот вам яркий пример хаоса. Казалось, что уж эти люди умеют жить. Но вышло, что жить-то они не умели. Они Бога не взяли в учет. Да, мир порождает гордость и эгоизм. Это является причиной постоянных стычек между людьми, между директором и подчиненным, народом и правительством, мужем и женой, детьми и родителями. Единственный выход из такой ситуации – дать в своей жизни центральное место Богу, который по праву принадлежит ему. Бог предоставил человеку право самому делать выбор. Человек волен даже идти против Божьей воли, даже удалить Бога из своей жизни. Но Бог также знает, к чему это приведет. Человек, представленный сам себе, неминуемо приближается к трагическому концу. И конец этот – вечная смерть, потому что он избрал себе жизнь без Бога. Отделение от Бога – значит вечная гибель. Поэтому Бог, который не желает, чтобы кто-либо погиб, послал Сына Своего Иисуса Христа, который понес на Себе должное нам наказание и таким образом открыл путь человеку к Богу. Те, которые приняли Иисуса Христа, они приобрели новую жизнь. Бог принял нас в Свое Царство как Своих детей по заслугам Сына Своего Иисуса. И теперь наше желание следовать за Христом, так строить нашу жизнь, как учит Слово Божье. Но как только мы это сделаем, возникает вот тот конфликт, о котором мы говорили. Конфликт с безбожным миром. Иисус сказал ученикам, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Тут Иисус сам говорит нам, что этот конфликт между дитятем Божьим и миром неизбежен. Главная причина этого конфликта является сам Иисус Христос. Он камень преткновения для мира. Так что же нам делать? С одной стороны, можно просто убежать от мира, то есть изолировать себя от мира, избегать всякого контакта с неверующими. Но как вы думаете, на основании Слова Божия, правильно ли так поступать? С другой стороны, можно полностью слиться с этим миром, когда между верующим и неверующим совсем не будет никакой разницы. Тогда и не будет конфликта. Но так ли велит нам жить Слово Божие? И, наконец, третью возможность, библейскую, предложенную Иисусом Христом, мы найдем в 17 главе Евангелия от Иоанна. Прочнем, начиная с 14 стиха. Это Христос говорит, обращаясь к Своему Небесному Отцу в молитве. Слушайте. «Я передал им Слово Свое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». И дальше Иисус говорит, «Как ты послал меня в мир, так я посылаю их в мир». Библия говорит нам, что мы должны быть в мире, но не от мира. Мы не имеем права убегать от людей, изолировать себя. Почему? Да потому что Иисус не хочет гибели человека. Видите, Бог дал нам служение примирения. Мы должны нести людям правду и приводить людей ко Христу. Поэтому мы не должны изолировать себя от мира. Но как же мы можем жить в этом мире и в то же время хранить себя от его влияния? Или, говоря словами апостола Павла, не сообразоваться с веком сим. Быть отделенным от мира, быть не от мира – это понятие не столько физическое, сколько духовное. Это касается в первую очередь нашей духовной жизни. Главное, мы не должны позволить, чтобы эта мирская система сдвинула Христа из центра нашей жизни. Мы можем успешно трудиться в мире для Христа и в то же время быть отделенными от Него, если будем соблюдать три основных принципа. Первый – постоянно поддерживать тесное общение с Иисусом Христом. Иисус сказал: «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот принесет много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Как только мы будем отделены от Иисуса, то мир обязательно повлияет на нас. Только живя в тесном общении с Иисусом Христом, мы будем под надежной защитой и принесем обильный плод. Поэтому так важно для верующего каждый день пребывать с Иисусом в молитве во время нашего обычного часа тишины, исповедовать Ему наши согрешения и поступать по воле Его. Мы не будем поглощены миром, не окажемся под Его влиянием, а будем победителями, если только пребываем с Иисусом. Во-вторых, мы должны постоянно пребывать в Слове Божьем. Бог дал нам Библию, чтобы мы, читая, изучая и поступая по ней, становились подобными Ему. Применяя Слово Божие, мы сообразуемся Христову характеру. Ведь Он сам молил Отца: «Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина». Бог использует Слово Свое для нашего освящения. Если это является нашей движущей силой, то кто или что может повлиять на нас и отлучить от Бога? И, наконец, третье. Мы должны находиться в наступлении. Мы должны оказывать влияние на неверующих, а не они на нас. Не вялая пассивная оборона, а атака, наступление – вот что обеспечит нам победу над миром. Но как выглядит это на практике? Как нужно поступать, чтобы привести грешника к Иисусу Христу? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте последуем четыре важных принципа, которые мы наблюдаем в жизни Иисуса Христа и также находим у апостола Павла. Первый принцип – это принимать людей такими, какие они есть. Наше влияние на неверующих начинается с того, что мы не отвергаем, а принимаем их. Предположим, что у вас есть сосед, скажем, имя ему Иван Иванович, он неверующий. Отвернуться от него легче всего, потому что вся его жизнь – сплошной грех. Он живет безбожной жизнью, и мы не хотим быть под его влиянием. И это правильно. Его жизнь не угодна Богу, и у нас нет желания вести подобную жизнь. Но он, Иван Иванович, нуждается в нас. Ему нужен Иисус Христос. Ему необходимо спасение. И поэтому мы не можем махнуть на него рукой. Мы должны общаться с ним, потому что у нас есть то, чего у него нет. Иисус Христос. Нам должно быть ясно, что главной проблемой его является не то, что он делает зло и употребляет скверные слова и пьянствует, но его основная проблема в том, что Иисуса Христа нет в его жизни. Он нуждается в Иисусе. Христос ведь умер за него. Он любит его и хочет очистить его жизнь. Ну, а если его любит Христос, то почему нам не любить его? И если Христос говорит ему: «Приди ко мне таковым, каковым ты есть», и принимает его со всеми его грехами, то почему мы не можем его так принять? Неужели нам поступать иначе, чем поступает Иисус Христос? Иисус принимал всякого рода людей. Закей был вором. Но это не помешало Христу принять его, уделить ему время и даже войти в его дом. И в результате Закей приобрел прощение и мир, и жизнь его была полностью изменена и исправлена. Так ли мы принимаем грешников? Понимаем ли мы, что им нужен Христос? Например, сколько неверующих пригласили нас в свой дом? Не потому ли они нас не приглашают, что мы считаем их негодными? Мы должны взять инициативу, дорогие друзья, принимать их такими, какие они есть, и этим оказать на них влияние и привести их к Иисусу Христу. Мы не должны показать неверующим, что мы лучше их. Цель наша – указать на Христа. Обратить внимание на себя – значит оттолкнуть их от Иисуса. Итак, первый принцип – принимать людей, как они есть. Второй – это принцип приспосабливания. Апостол Павел говорит об этом принципе в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, начиная с 19 стиха по 23. «Ибо, будучи свободен от всех, — говорит он, — я всем поработил себя, дабы больше приобрести». И потом дальше он говорит: «Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Подражая апостолу Павлу, мы можем достичь людей всякого рода. Однако при этом надо помнить об одном. Искать с грешниками общий язык, проникать в их образ мышления, приспосабливаться к ним – все это можно и нужно, но все это не должно переходить ту черту, когда нарушается Слово Божие. И Дух Божий нам всегда укажет, где эта грань начинается. Но до этой черты мы обязаны идти неверующему навстречу, чтобы достичь их благой вестью. Мы не должны ожидать, что они, не спасенные, не знающие Бога, сами пойдут навстречу свету. Третий принцип – приобщать их к этому Божьему свету. Все, о чем мы только что сказали, принимать людей, искать с ними контакт, все это приобретает смысл, если это приносит им свет Божьей правды. Привлечь людей ко Христу верующий может двумя путями: чистой, святой жизнью и прямым свидетельством о Христе, то есть Евангелием. Павел сравнивает христианскую жизнь с запахом, приятным для одних и отвратительным для других. Он пишет во втором послании к Коринфянам, во второй главе, начиная с 15 стиха: «Ибо мы Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Затем мы должны сопоставить верующих с Евангелием. Ввиду того, что люди нуждаются в Иисусе Христе, они должны услышать о Нем, чтобы отозваться на его призыв. В 10 главе послания к римлянам сказано: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» Но наше устное свидетельство должно подтверждаться святой жизнью. Да, мы должны использовать любую возможность, чтобы рассказать людям о Христе. А такие возможности представляются нам, когда мы приходим в соприкосновение с неверующими. Строим ли мы наши взаимоотношения с неверующими так, чтобы своей жизнью и свидетельством указать им на Христа? И четвертый принцип – это служение. Это значит, что мы считаем себя служителями к падшему человечеству. Иисус сказал: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». А вот что говорит апостол Павел. Слушайте: «Я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие Бога старались быть прилежными к добрым делам». Это хорошо и полезно человеку. А коринфянской церкви Павел писал: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Христианин призван служить людям. Делая это в смирении, ничего не ожидая взамен, мы привлечем людей к Иисусу Христу. Подведем теперь итоги. Мы видели, что Христос велит нам жить в этом мире и привлекать души к Нему. Мир не будет пагубно влиять на нас, если мы соблюдаем следующие условия: пребываем в тесном общении с Иисусом Христом, постоянно размышляем о Слове Его и свидетельствуем неверующим о Христе. Это свидетельство будет успешным при соблюдении следующих принципов: принимать людей такими, какие они есть, стараться найти с ними общий язык, делать им добро и приобщать их к истине, к Божьему свету. И в заключение несколько советов. Как применить изученное нами сегодня в нашей жизни? Попробуйте оценить вашу нынешнюю жизнь, задав себе вот такие вопросы. Привлекает ли моя жизнь неверующих или отталкивает их? Умею ли я находить с ними общий язык, или они вынуждены приспосабливаться ко мне? Хорошо ли им в моем обществе? И если нет, то почему? Принимаю ли я неверующих такими, какие они есть, или их грехи так отталкивают меня, что я уклоняюсь от всякого контакта с ними? Боюсь ли я влияния неверующих до такой степени, что избегаю их? если я в тесном союзе с Иисусом Христом и соблюдаю Слово Его, то могут ли они на меня повлиять? То, о чем мы сегодня говорили, дорогие друзья, чрезвычайно важно для нашего свидетельства об Иисусе Христе. Поэтому давайте молитвенно обдумаем это и проверим свою жизнь. Попросим Господа указать нам, как мы можем применить эти принципы в нашей жизни, в нашем общении с неверующими. На этой неделе попросим Господа указать нам на одного хоть неверующего, знакомого нам, и с Его Божьей помощью начнем по отношению к нему применять указанные принципы. Вспомним слова апостола Павла: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Да поможет всем нам Господь поступить благоразумно, живя в этом мире.
1: Не просил ли ты, чтобы я научил тебя смирению? Так вот смотри, я поставил тебя как раз в ту среду, в ту школу, где этот урок изучается. Твоя среда и живущие с тобой только выполняют мою волю. Я допустил это, чтобы ты обратился ко мне и во мне мог найти утешение вечное.

0: Момент творения.
1: Гора Сент-Геленс изумляет ученых. В 1980 году на горе Сент-Геленс произошло немыслимое силоизвержение вулкана, оставившее огромный безжизненный шрам на лице Земли. Исходя из того, что эволюционный процесс протекает медленно, ученые предположили, что жизнь на этой территории возродится лишь спустя поколения. Однако служба охраны лесов Соединенных Штатов сообщила, что практически все виды живых существ, обитавших в районе горы Сент-Геленс до извержения вулкана, вновь заселили эти места спустя всего лишь 5 лет после катастрофы. Правда, в большинстве случаев численность популяции животных после извержения уменьшилась, и все-таки ученые изумлены тем, как стремительно восстановилась жизнь на горе Сент-Геленс. В этих событиях были задействованы самые неожиданные факторы. Например, суслики, роя тоннели, смешивали землю с верхним слоем вулканического пепла. Молодые саженцы, защищенные от взрыва толстым слоем снега и обломками деревьев, положили начало новому лесу, который вырос за последние 5 лет. Рыба в озере Спирит тоже появилась всего через 5 лет после извержения. Возрождение жизни на горе Сент-Геленс ясно показывает расхожее представление о том, сколько времени необходимо для восстановления популяции живых организмов, стоит кардинально пересмотреть. История горы Сент-Геленс помогает убедиться, что библейские утверждения о молодом возрасте Земли вовсе не лишены оснований. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Христианин так должен сиять в своей жизни, чтобы человек не мог с ним прожить и недели, не зная благой вести. Его слова должны быть такими, чтобы все вокруг него ясно понимали, кто он есть и кому служит. Свет предназначен для того, чтобы указывать путь. Мы должны помогать тем окружающим нас людям, которые пребывают во тьме. Мы должны нести им слово жизни. Мы должны указывать грешникам на Спасителя и вести уставших к месту отдыха и покоя. Люди иногда читают Библию и не могут ее понять. Мы должны быть к этому готовы, подобно Филиппу, чтобы разъяснять смысл Божьего Слова и указывать путь спасения. Свет, предназначенный для того, чтобы предупреждать. На скалах и мелководьях нашей жизни обстоятельно должны быть маяки. Христиане должны знать, что в этом мире горят многочисленные ложные огни. Поэтому необходим свет, указывающий путь истины. Сатана и его приспешники готовы зажечь ложный свет, освещающий путь гибели. Давайте же зажжем свет истины на каждой опасной скале, чтобы эти огни указывали на все грехи, а мы говорили, куда эти огни ведут. Свет обладает также ободряющим воздействием. То же самое должны делать и христиане. Христианин должен быть утешителем, на устах у него должны быть добрые слова, а в сердце — сострадание. Он должен всюду нести солнечный свет, рассеивая вокруг себя счастье. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Ефесянам 5:8.

Если я, научившись читать, прочитала все книги на свете, и науки людские смогла бы понять все, что учат на нашей планете, я имела бы все знания и тайные сны и могла разгадать с полуслова. Но и что, если я не имею любви? Что мне пользы от знания такого? Если я знал о Боге и веру имел, исцелял всех коллег, всем прощая грехи, даже если великой верой владел, я ничто, если я не имею любви. Если я все богатства земли соберу и курортами мира владею, что сказать перед Богом в защиту смогу, если я и любви не имею? Если я приобрел много разных красот и по моде живу и лелеюсь, есть ли польза от разного рода забот, если я и любви не имею? Если даже богатство свое раздам, все, что есть у меня, чем владею, поднимая глаза к голубым небесам, я услышу: любви не имею. Если я не грешу и не делаю зла, свято жизнь провожу на земле, все напрасно, я снова услышу слова: всей любви, если нет во мне. Если нету любви, значит, я не познала Бога вечного в жизни своей. Если нету любви, то напрасно желая и напрасно стремление жизни моей. Бог — любовь, и поэтому Он так желает, чтобы больше всего мы стремились к любви. Тот, кто любит, тот Бога познает, и познавший не станет грешить, и не станет судить, что другие так слабы, и всем видом своим не покажет того, что он правильно в жизни своей поступает, и что вера отцов лишь дороже всего. Тот, кто любит, тот всех принимает, слабых, сильных и падших в грехах. Тот, кто любит, тот терпит, прощает. Ведь любовь пребывает в Отце. И любовь до того совершенства может нас поднимать и водить среди мира от зла до блаженства, что мы можем как Бог всех любить, и как Он поступил, мы поступим, и как Он жизнь отдал, отдадим, лишь с любовью мы в вере пребудем и себя лишь в любви сохраним. Церковь, миссия, хор, все прекрасно, но я буду твердить вновь и вновь: в нашей жизни все будет напрасно, если нами не движет любовь.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача для тех, кто в пути.

Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих, к познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Каковым должно заграждать уста, они развращают целые дома, уча чему не должно из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: «Кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Послание к Титу, глава 2. Ты же говори то, что сообразно с здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, чтобы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления силы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам.

делам. Это говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Послание Титу, глава 3. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал об этом, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно людям. Глупых же состязаний и родословий, и споров и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что такой развратился и грешит, будучи самоосужден. Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину, законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, чтобы не были бесплодны. Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь. Послание апостола Павла к Филимону. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, чтобы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда? Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня».
Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Итак, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствует тебя Епафраз, узник вместе со мною ради Христа и Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои, благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Аминь.

Вот опять выходит Голиаф. Кажется, что нет уже спасенья. Он выходит и силен, и брав. А в сумме всего лишь 5 каменьев. Дай мне силы выстоять в бою. Дай его словами не увлечься. Дай мне сил воспринять твою. Дай во всеоружие облечься, чтоб среди боязни и тревог, среди тьмы, восставшей на дороге, знать, что в этой битве с нами Бог. Кто же может выйти против Бога? Пусть на вид наш враг силен и брав, с ним доспехи, воинство и слава. Он всего лишь только Голиаф, а Господь сильнее Голиафа. Ты молись, сражайся, не ропщи. Пусть в молитве вознесется слава, пусть она, как камень из пращи, поразит сегодня Голиафа. Ты молись, сражайся, не ропщи, не прельщайся вражьими словами, выпускай свой камень из пращи, а Господь направит этот камень. Аминь.

В Евангелии от Матфея, в 6 главе 20 стихом записаны такие слова: «Собирайте себе сокровища на небе». Мысль о том, что после земной жизни мы будем восхищены на небеса, трудно назвать популярной в современной церкви. Все больше говорится об успехе, процветании, решении личных проблем, о приземленных мирских устремлениях. Нам трудно помыслить о предстоящем воздаянии на небесах. Наш материалистический век – крайне редкий случай, когда приходится ожидать воздаяния. Почти все, что мы можем пожелать, является доступным, причем довольно быстро. Нам даже не нужно для этого денег, достаточно воспользоваться кредитной карточкой. Нам не нужно ничего строить, мы можем просто это купить. Практически все можно приобрести, не сходя с места. Недостаточная заинтересованность в небесном – это изнаночная сторона любви ко всему мирскому. В современных евангельских церквях небеса зачастую попросту игнорируются. О небесах не учат и не проповедуют. Зато повсюду вы сможете узнать о том, как добиться успеха и процветания в жизни. Чтобы стремиться ко Христу, так же, как апостол Павел, мы должны направить свои мысли к грядущему Царству Божьему.

Духовные размышления на каждый день. Господу угодно было поразить его, и он предал мучению его. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Исаия 53 глава, 10 стих. Мессия, страдающий слуга. Он продлит свои дни. Начальные слова данного стиха глубоко трогательны. Богу пришлось поразить своего сына. Хотя жертва Христа была для него приятным благоуханием, смысл здесь скорее в том, что Божье намерение или благоволение Его воли состояло в том, чтобы поразить его и предать его мучению. Слово «мучение» использовано для описания огромных страданий, которые Мессия претерпел на кресте. Упоминается его душа, причем в трех заключительных стихах этой главы подряд. Жизнь Христа была принесена в жертву. Через Исаию Святой Дух обращает наше внимание на удивительную истину — воскресение Мессии. Он должен был быть воскрешен из мертвых по Писанию. И Исаия 53:10 является одним из таких писаний. «Он узрит потомство тех, ради кого было исполнено его дело. Утром воскресения он собрал своих рассеянных овец, за которых умер. Он пришел к ним и увидел их, так и в отношении всех, кто с тех пор уверовал в него». Его дело не бесплодно. Мессия продлит свои дни. Нам не сказано, насколько, но мы знаем, что Он пребывает вечно и всегда жив, как воскресший человек и наш неумирающий священник. Божье благоволение или намерение будет исполняться Его рукой. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Как ободряюще осознавать, что все на небе и на земле находится в руках этого воскресшего.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

ходя в Галилею, в глуши пустырей, полуденным зноем сожженных, увидел вдали Иисус на заре печальный отряд прокаженных. В страданиях смешались ночи и дни, и в сне лишь провалы забвения, и смертный свой час ублажают они, как радостный миг избавления. В скорбях онемелое сердце молчит, ни жалоб, ни воплей, ни плача. Так тяжкую кладь равнодушно влачит трудом изнуренная кляча. Прослышали, ходит великий пророк, его даже бесы боятся. Пред ним отступает болезнь и порок. Да нам-то к нему не добраться. И вот он, внезапной судьбы поворот, донес до них ветер, учитель идет. Ну что ж им терять уж, была не была, идем. Вот шаги уже близки и тянутся к жизни. Тела, не тела, а лютой проказой огрызки. Несмелой гурьбой на пригорок взошли, собравшись с последнюю силой, отчаянно громко кричат издали: «Помилуй нас, Боже, помилуй!» И словно зажегся живой уголек под серою толщей пепла, их любящий взор Иисуса привлек, и в сердце надежда окрепла. По слову учителя всем десяти в тот день суждено исцелиться, но только один догадался прийти и падший Христу поклониться. А девять от счастья на крыльях летят, здоровые к дому родному. Забыли простое спасибо сказать, ведь врач нужен только больному. Все минуло, боли, терзания и плач, им больше не нужен божественный врач. Давайте, друзья, мы себя оглядим у ног Иисуса пронзенных и спросим, не я ли один из тех девяти прокаженных?

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

единое истинное убежище. О нем сказано в Слове Божьем. Так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основании на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. Исайя 28:16. Ту же истину еще полнее раскрывает многие другие стихи Священного Писания. «Приступая к Нему, Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному драгоценному, верующий в Него не постыдится. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители». 1 Петра 2 глава 4, 6 и 7 стихи. Христос есть камень, пренебреженный, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов, 4 глава, 11 и 12 стихи. Одно дело надежда на религию, а другое – живая вера в Господа Иисуса Христа, преданного за грехи наши и воскресшего для оправдания нашего. Римлянам 4:25. Насколько религия, как путь и основание спасения, является одним из убежищ лжи, настолько Господь Иисус Христос, живой и всесильный Спаситель, является убежищем верным и истинным, и верующий в Него не постыдится. Упование на Него выдержит любое испытание, как во времени, так и в вечности. Удовлетворяет ли упование на Христа как личного Спасителя наивысшие требования совести? Без сомнения. Если бы меня стала обличать совесть, то у меня есть ответ, удовлетворяющий и ее, и Господа, и дающий сердцу прощенного грешника совершенный и полный мир. Ответ этот есть. Сам Господь Иисус Христос, дивный и великий мой Искупитель. Он жив вовеки, и Он же ходатайствует перед Отцом Небесным за всех своих искупленных. Для них Он соделался от Бога праведностью и искуплением. 1 Коринфянам 1 глава, 30-31 стихи. «Поэтому я смело с дерзновением обращаюсь к Нему, начальнику и совершителю моего спасения, черпая в Нем силу для угодной Ему жизни». Способна ли такая вера сделать нас лучше, чем были вчера? Несомненно, истинная вера во Христа всегда делает человека лучшим. Если же кто говорит, что он верует во Христа, но эта вера не сделала его лучшим, то у меня есть основания полагать, что его вера не истина. Ибо Слово Божье говорит очень ясно: «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? 1 Иоанна 5 глава, 4 и 5 стихи. «Если же мир и грех вас побеждают и увлекают, то не лгите на истину. В таком случае у вас нет живой, спасающей веры в Сына Божьего. Истинная вера в Него неизменно преображает жизнь спасенного человека. Силой Божьей пьяница превращается в трезвого и достойного гражданина, мужа и отца, вор в честного человека, развратник в святого, лжец в поборника и стража истины. Себялюбивый и низкий человек в чадо Божье, любящее Бога и ближних. Поддержит ли вас такая вера во Христа перед лицом смерти? Безусловно, поддержит. Как часто мне самому приходилось видеть убедительное подтверждение этого. Много раз я бывал у смертного одра возрожденных верующих и ни разу не нашел у них страха перед смертью. Наоборот, все они были спокойны и жаждали встречи со своим Господом и Спасителем. Как-то сообщили мне, что умирает один из членов церкви. Я поспешил к нему. Он был в полном сознании и горячо пожал мне руку. Лицо его отражало внутренний мир. Я заговорил с ним. «Мне передали, что вы расстаетесь с нами и, возможно, не переживете ночи». «Да», — ответил он, — «я до утра не доживу. А не страшит ли вас все-таки смерть?» Легкая улыбка как бы скользнула по его бледному лицу. «Нет», — ответил он, — «смерти я не страшусь. Мне жаль оставить осиротевшими жену и дочь, но я рад, что скоро уже буду с Господом». И той же ночью тихо и мирно он отошел в вечность, чтобы никогда уже не расставаться со своим Спасителем. Слово Божье считает это совершенно нормальным и естественным для истинного верующего. Знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. 2 Коринфянам 5, 1-2 стиха.
Расскажу вам о последних часах жизни знаменитого христианского проповедника Муди. На рассвете последнего дня его сын, дежуривший у постели, заметил, что у отца, лежавшего с закрытыми глазами, слегка шевелятся губы. Сын склонился к отцу и услышал его слабый шепот. «Какое блаженство! Земля удаляется, небо отверсто, и Бог меня призывает!» Сын дотронулся до руки отца и сказал: «Отец, тебе это приснилось?» «Нет, я не сплю, сын. Я только что был по ту сторону небесных врат», — ответил умирающий. Сын поспешил собрать к постели отца всю семью. Больной впал в забытье. Когда он снова пришел в себя, то едва слышно произнес: «Ни боли, ни страха. Разве это смерть? Как сладостно!» Позже Муди несколько раз повторил: «Дивно, дивно, дивно». Затем он внезапно окреп и, оглядев комнату, сказал: «Где я? Неужели это было лишь видение? Но нет, нет, сегодня, наконец, тот долгожданный день, в который Господь примет меня к себе. Как долго я ожидал этого дня! Как дивно!» Он стал быстро угасать. Дочь начала молиться о сохранении жизни отца. Больной открыл глаза и произнес: «Не молись об этом, Бог призывает меня, и я должен уйти». И торжествующий дух его перешел в вечность, чтобы встретить там своего Господа и Царя. Да, истинная вера во Христа поддерживает верующего в час смерти. Более того, саму скорбь земного расставания она обращает в радостное ожидание вечной славы со Христом. Поможет ли вам вера во Христа как личного Спасителя в день Божьего суда? С благоговением и смирением перед лицом Господним скажу, что и сегодня готов предстать перед Ним, своим личным Искупителем. От всего сердца и с полным дерзновением и доверием к Нему я смогу воистину исповедать тогда, что телом своим Он вознес грехи мои на крест, приняв на Себя мое наказание. И этот ответ удовлетворит Господа Иисуса Христа. Удовлетворяет Он и несказанно радует всякое истинное чадо Божье, даруя ему мир и уверенность во Христе и в Его спасении. Будем помнить и то, что судьей в тот страшный и великий день будет опять-таки сам Господь Иисус Христос, ибо суд передан Ему одному. Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну и дал Ему власть производить и суд. Иоанна 5 глава 22 и 27 стихи. Господь Иисус Христос есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Деяния апостолов 10:42. И далее об искупленных своих сам Христос уже наперед возвестил: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна 5 глава, с 10 по 13 стихи. Сам Господь Иисус Христос есть наше верное и безопасное убежище как от осуждений совести и власти греха, так и от гнева Божьего и грядущего суда. Он есть истинное и единственное убежище от всего, в чем бы кто из чад Его не нуждался. Он есть убежище, которое устоит во веки веков. Дорогой друг, день бури Божьей, когда градом истребится всякое убежище лжи, приближается и очень поспешает. Всепоражающий бич Божий не заставит себя долго ждать. И дни наши также лукавы и неверны, как говорит Писание. Поэтому отвергните всякое убежище лжи, за какое вы держитесь. Примите Христа сегодня. Это самое важное и неотложное дело в жизни каждого человека. Покоритесь Ему, как своему Господу. Отдайте Ему всю жизнь и мысли, и волю, и желания. Он Духом Святым станет тогда совершать в вас угодное Ему и открывать вам свою божественную волю. Все остальное — лишь убежище лжи, которые будут истреблены в день Божьего посещения.

Есть нация особая на свете. Ведь в этих людях просто нету зла. Там взрослые порой словно дети. Душа их бескорыстна и добра. Они прощают тем, кто обижает. Они врага готовы накормить. Для тех же, кто их явно проклинает, творят добро, желают долго жить. Есть нация особая на свете. Какая же, вы спросите меня? И кто-то, может, сам уже ответил: рожденные когда-то от Христа. Рожденные от Бога в свет небесный, чей дух любовью был преображен. И кто с надеждой в край идет чудесный, тот гражданином неба наречен. Они не учиняют революции, перевороты, смуты не для них, не выдвигают гневных резолюций, правителей не проклинают злых. Они уверены, что миром управляет великий Бог, и все в Его руках. И если зло порою побеждает, пришла пора покаяться в грехах. Летели камни в голову Стефана. «Прости им, Боже!» — тихо он шептал. Он на Христа хотел лишь быть похожим, что за убийц и грешных умирал. В амфитеатрах кроткие стояли, молясь за тех, кто жаждал их крови. Они врагов своих не проклинали, ведь в них горел огонь святой любви. Еще сегодня в странах мусульманских они готовы жизнь свою отдать, чтоб о любви и догмах христианских родным и дальним смело рассказать. Пройдет и наша вера испытанье, и выльется наружу, что внутри. Любовь и мир средь горя и страданья, или дьяволом зажженные огни. Враг хочет переполнить души злобой, в них бунт поднять и ненависть зажечь, и тактикою пользуясь особой, в ад за собою избранных увлечь. Пусть к Богу поднимаются молитвы за тех, кого опутал сатана, чтоб устояли в этой трудной битве, и чтоб любовь вновь в сердце жила. Любовь — вот верный признак христианства. Проявится лишь в трудностях она. Нас не лишить небесного гражданства, коль Божий Дух в нас царствует всегда.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

брат Дерек Принс, является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу тему «Ожидание на Бога». В наших предыдущих беседах мы указали на различные виды пользы, которую дает нам ожидание на Бога. Прежде всего, оно развивает в нас непоколебимость. Второе, оно является необходимой частью процесса, который ведет к нашей зрелости и совершенству. Третье, оно продуцирует спокойствие и тишину.

положительного. Прежде всего, с отрицательной стороны мы видели, что случилось, когда Авраам перестал ожидать на Бога, когда он начал действовать сам по своей собственной инициативе, подчинился своему телесному импульсу и совету своей жены Сары, пробуя помочь Богу. В результате у него родился сын от служанки Агари, Измаил. Именно Измаил был продуктом его прекращения ожидания на Бога. В отношении Измаила Священное Писание предвидело еще до рождения Измаила, что он будет как дикий осел для людей. В этом есть глубокий смысл. Телесная природа в нас – это ослиная природа. И когда мы даем волю ослиной природе, то она продуцирует другого осла. Вне зависимости от того, какими добрыми бы ни были наши намерения, они выражение нашего нетерпения и самоволия, и поэтому результатом будет всегда осел. Я указал вчера на то, что Авраам не решил своих проблем, но размножил их. Измаил стал самой великой проблемой для последующих потомков, которым Бог дал обетование, то есть Исааку и Иакову. Сегодня, то есть 4000 лет после рождения Измаила, на Среднем Востоке мы видим конфликт между потомками Измаила и потомками Исаака. Если бы Авраам ожидал на Бога, история сегодня имела бы совершенно другой вид. Но мы не должны сегодня говорить чересчур об этом «если бы», потому что именно таким образом творится наша история. Авраам сделал ошибку, и с тех пор и он, и его потомки платят за нее большую цену. Однако благодарение Богу за то, что есть еще один аспект этой истории из его жизни. С положительной стороны, Авраам, вероятно, взял урок со своей роковой ошибки. 13 лет после того, как у него родился Измаил от Агари, Бог дал ему свое финальное удостоверение в том, что скоро родится Исаак, обещанное семя. Таким образом, 25 лет после того, как Бог повелел Аврааму совершить переселение в обетованную страну и дал ему обетование наследника, это обетование было исполнено. Аврааму пришлось ожидать на наследника 25 лет. И я хочу сказать вам одну вещь. Я глубоко уважаю Авраама за то, что он ожидал в вере. И тогда настало то, о чем мы говорим, сверхъестественное преобразование, как Авраама, так и Сары. Их тела были сверхъестественно преобразованы. Бог реставрировал в них способность иметь ребенка. Сегодня я желаю развить мысль, которую я слегка задал вчера. Гармонизирование с Богом. Вчера я указал на то, что через остановку, прекращение ожидания на Бога, через свои самовольные действия Авраам потерял гармонию с Богом. И в результате 13 лет у него не было ни связи, ни откровения от Бога. Только после 13 лет эта гармония с Богом была восстановлена. Итак, ожидание на Бога имеет отношение к элементу времени в нашей жизни. И Библия говорит на эту тему очень много. Например, в Псалме 30, 15 и 16 стихах псалмопевец говорит следующее. «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои». Это очень важное положение. Это то, что я сам повторяю иногда много раз. Я говорю Богу, мои дни в Твоей руке. Не буду нетерпеливым. Я буду Тебе доверять. Я знаю, что Ты совершаешь полнейший контроль времени в моей жизни. И когда я действительно сознаю это и действую в соответствии с этим, я получаю освобождение от напряжения и давления. Библия ведь учит нас, что всему свое время. Об этом ясно сказано в книге Экклезиаста, 3 главе, в стихах

от 1 до 8. А это мои любимые библейские стихи. Быть может, некоторые из вас не часто открываете эту книгу. Я хочу сказать, что в этой книге имеются настоящие драгоценности. Вот что здесь сказано. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженные. Время убивать, и время врачевать. Время разрушать, и время строить. Время плакать, и время смеяться. Время сетовать, и время плясать. Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Время обнимать, и время уклоняться от объятий. Время искать, и время терять. Время сберегать, и время бросать. Время раздирать, и время сшивать. Время молчать, и время говорить. Время любить, и время ненавидеть. Время войне, и время миру». Если вы анализируете эти стихи, то находите, что здесь имеется 14 пар противоположностей. И принцип, о котором здесь говорится, гласит, что есть свое время делать ту или другую вещь, и есть время, когда эту вещь не следует делать. Все, что здесь упоминается, может быть правильным, если осуществляется в свое время, но может быть и неправильным, если делается не в свое время. И одной из наших проблем есть то, что часто мы пробуем делать правильную, хорошую вещь не в соответственное время. Мы заняты проблемой, является или не является то или иное действие правильным, тогда как мы совершенно не думаем о соответственном времени для того или иного действия. Это напоминает мне немного о теории относительности, которая в основном утверждает, что невозможно определить локализацию в пространстве без указания специфического времени, так как пространство и время находятся во взаимоотношении. То же самое с нашими действиями. Мы не можем сказать, что тот или другой акт или действие правильное. Мы должны сказать, это действие правильно, если оно сделано в правильное время. Таким образом, мы должны учиться ожидать на Божье время. Ожидание на Бога вводит нас в гармонию с Богом. Бог приглашает нас ходить с Ним. В книге пророка Амоса, 3 главе, 3 стихе, мы находим такой вопрос. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Двое, о которых говорит Амос, это Бог и человек. Можем ли мы ходить вместе, если мы в недоговоренности, если мы не в гармонии? Итак, хождение с Богом требует придерживаться Его шага, гармонизирования с Ним, быть с Ним в определенное время. Дело в том, что наша Вселенная, как великая симфония, в которой человеческая участь – это полный диссонанс, дисгармония как результат греха. Человек не настроен на нужный тон и ударяет по струнам инструмента не в соответственное время. Целью искупления есть возвратить нас назад в сферу гармонии. Не просто настроить нас на правильную ноту, но на правильную ноту в правильное время. Каждый знакомый с музыкой знает, что полная дисгармония – это когда берется правильная нота, но не в нужное время. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Дорогие друзья, в первом послании к Коринфянам, 4 главе 7 стихом, написаны такие слова. «Что ты имеешь, чего бы не получил?» Этот вопрос заставляет нас увидеть самих себя в истинном свете. У нас нет ничего, чего бы мы не получили. При рождении мы получаем определенную внешность и умственные способности. Глупо гордиться своими физическими данными или умом. Нашей заслуги в этом нет. Мы просто такими родились. Все наши знания — результат полученного образования. Вложили эту информацию в наш разум другие. Как часто, решив, что наша мысль совершенно оригинальна, мы находим ее в книге, прочитанной 20 лет назад. Эмерсон сказал, «Все мои лучшие мысли были украдены авторами древности». Как насчет наших талантов? Многие из них мы унаследовали от родителей и развили благодаря упорному труду. Но самое главное, создали-то их не мы. Мы их просто получили. Пилат очень гордился своей властью, но Господь Иисус напомнил ему, «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Каждый глоток воздуха – дар Бога. Поэтому в первом послании к Коринфянам, 4 главе 7 стихом, Павел продолжает спрашивать, «А если ты все получил, то хвалишься, как будто не получил, а достиг всего сам». Именно поэтому, например, Гарриет Бичер Стоу отвергала всякую хвалу за написание «Хижины дяди Тома». «Я написала «Хижину дяди Тома»? Да нет, у меня не было никакой власти над повестью». Она писалась сама. Ее написал Господь, а я была лишь покорным инструментом в Его руках. Все это приходило ко мне в видениях, сцена за сценой. Я просто записывала их. Вся хвала и слава лишь Ему. Понимание того, что у нас нет ничего, чего бы мы не получили, удержит нас от хвастовства и восхищения собой. За все то хорошее, что мы делаем или чем обладаем, мы будем воздавать славу Богу. Итак, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия, 9 глава, 23-24 стихи.

Стихотворение «Дождь благодати». Танцует дождик по дороге, земля ту влагу поглощает, по лужам мчат детишек ноги, дедок в укрытие шагает. Мелькают зонтики повсюду, ко мне в окошко дождь стучится. О благодати мыслить буду, она и мне с небес струится. Ловить ее я стану сердцем, и зонтика совсем не надо. Открою шире Богу дверцу, да удалятся все преграды. Пусть хлещут в дух потоки с неба и орошают почвы жажду, а благодать питает хлебом, и это будет не однажды. От этих струй я не раскисну, а сила жизни внутрь вольется, и смоет Бог греха кривизну, хвала из сердца вознесется. Тогда из почвы орошенной начнут ростки плодов тянуться, и благодатью обновленной уже я не смогу приткнуться. Благодарю за струи Божьи, за те потоки благодати, что проведут по безнадежности.

и хоть слезы польются, но Христова свобода ждет борцов впереди. Хоть тяжка ваша доля, и хоть слезы

0: момент творения.
1: Гора Сент-Геленс изумляет ученых. В 1980 году на горе Сент-Геленс произошло немыслимое силоизвержение вулкана, оставившее огромный безжизненный шрам на лице Земли. Исходя из того, что эволюционный процесс протекает медленно, ученые предположили, что жизнь на этой территории возродится лишь спустя поколения. Однако служба охраны лесов Соединенных Штатов сообщила, что практически все виды живых существ, обитавших в районе горы Сент-Геленс до извержения вулкана, вновь заселили эти места, спустя всего лишь 5 лет после катастрофы. Правда, в большинстве случаев численность популяции животных после извержения уменьшилась, и все-таки ученые изумлены тем, как стремительно восстановилась жизнь на горе Сент-Геленс. В этих событиях были задействованы самые неожиданные факторы. Например, суслики, роя тоннели, смешивали землю с верхним слоем вулканического пепла. Молодые саженцы, защищенные от взрыва толстым слоем снега и обломками деревьев, положили начало новому лесу, который вырос за последние 5 лет. Рыба в озере Спирит тоже появилась всего через 5 лет после извержения. Возрождение жизни на горе Сент-Геленс ясно показывает расхожее представление о том, сколько времени необходимо для восстановления популяции живых организмов, стоит кардинально пересмотреть. История горы Сент-Геленс помогает убедиться, что библейские утверждения о молодом возрасте Земли вовсе не лишены оснований. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Иерусалим, скорбит душа и душат горло слезы. Пришел к своим, в любви пришел к своим,

Будешь спать на жесткой, горем устланной постели. Все остается ныне дом ваш пуст. Для избранных такая жизнь позорна. Зачем хула неслась из ваших уст? На сына Бога вашего упорно. Познай меня, прими, Иерусалим. Приди, вернись, давай вдвоем поплачем. Отец и я, и дух тебя простим. Любовь.

вернусь в своем небесном теле. Остаток твой я назову моим и больше не скажу.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Во время своих путешествий среди деревень в южной части Сибири мой отец, тогда совсем еще молодой юный человек, проповедовал в небольшой деревне к северу от Томска. Там он встретил одного проповедника, живая вера которого также влекла его идти из одного села в другое, чтобы нести людям весть спасения. Они стали хорошими друзьями, так как у них были общие цели и горячее желание проповедовать Евангелие. У этого человека, господина Казакова, была жена и двое сыновей. Он пригласил юношу к себе домой. Жили они в городе Томске, который находился примерно в 75 километрах к югу от того поселения, где они встретились. Молодой проповедник провел 2 недели с господином Казаковым и его семьей в их доме. Он высоко оценил глубокую приверженность и преданность семьи служению Богу. Позже он узнал, что Казаков был очень богатым русским исследователем, который принял Христа своим личным спасителем и полностью посвятил свою жизнь благовестию. Жена и сыновья решительно поддерживали его в этом. Он оставил свою работу исследователя и стал ходить с благовестием Евангелия по всей Сибири, а также и в других частях России. После встречи они уже вместе передвигались по южным областям Сибири и по югу России. Много раз их арестовывали и сажали в тюрьму. И каждый раз с помощью верующих им удавалось освободиться. Они стали очень известными проповедниками среди населения. Но и большевики также знали, что мой отец и господин Казаков говорят против коммунизма, и стали их выслеживать, чтобы поймать и любым способом заставить замолчать. Каким-то образом, с Божьей помощью и с помощью членов церкви в маленьких деревнях, где они проповедовали, им удавалось быть на шаг впереди большевиков. Они продолжали пересекать страну, направляясь на северо-запад и глубже в сибирскую тайгу. Проповедники пытались избежать встреч с коммунистами, узнавая о тех местах, где их не было. Казаков был старшим и более опытным христианином, и он сказал отцу, что у него есть предчувствие, что в стране произойдет что-то серьезное. «Я очень стал бояться за свою семью, и поэтому решил отправить их отсюда. Я думал об этом очень долго. Оставаться им тут было очень опасно, и я отправил их в Лос-Анджелес, штат Калифорния. Там у меня есть близкие друзья, которые помогут моей семье. Моя жена и дети будут там в безопасности. Я уже сделал все необходимое, чтобы их встретили в Лос-Анджелесе. Они будут там уже на этой неделе. Прошло около 4 недель с момента,

коммунизма, кто оплачивал их содержание и дорожные расходы. Однако проповедники понимали, что их отправят в тюрьму или даже убьют за то, что они проповедовали Слово Божье. Большевики были убеждены, что истинным Богом был коммунизм, и другого Бога нет. Они думали, как христиане могут распространять проповедь о Боге, который не виден и, вероятно, не существует, кроме как в воображаемом сказочном мире. Все знают о коммунизме и признают истинность его идей. Почему эти люди так отличаются от всех? Почему они не хотят поддерживать наши идеи? Коммунизм — это светлое будущее для всех. Как они не могут этого понять? На все вопросы молодой проповедник отвечал, что никто им ничего не платит, что они служители Божьи и проповедуют Библию людям, как повелел им Бог. Но им не верили и решили доставить их в штаб, который располагался в соседней деревне, чтобы расспросить подробнее обо всем. Их посадили в повозку с двумя вооруженными солдатами, и они отправились в путь. Один солдат управлял лошадьми, а другой охранял проповедников. Молодой проповедник хорошо знал эту местность. Знал он и то, что в соседней деревне нет никакого штаба. Они оба понимали, что солдаты говорят им неправду, ведь они были там совсем недавно. Кроме того, деревня, о которой они говорили, находилась в другой стороне, а они двигались в противоположном направлении. Солдаты везли их в самый отдаленный район сибирской тайги. Они все глубже продвигались в темный лес и направлялись на северо-запад. Один из солдат стал говорить, что их везут в специальную тюрьму, а когда придет время, отправят в штаб, где будут допрашивать. Молодой проповедник знал, что это ложь. В этой части страны не было тюрем. Там не было ничего, кроме тайги. По пути один из солдат заметил, что из той тюрьмы еще ни разу никто не убежал. Пленники сразу поняли, что их собираются расстрелять и бросить далеко в лесу, где их никто не найдет. После казни они будут оставлены в тайге, где их тела растерзают дикие животные, и от них не останется никаких следов. Никто никогда не узнает, что с ними случилось. Коммунисты, как обычно, расскажут о том, как допрашивали их в штабе, а потом освободили, и что они теперь проповедуют в соседней деревне. Таким образом, никто не стал бы подозревать коммунистов, а проповедников никто не стал бы искать. Пленники, сидевшие позади солдат, посмотрели друг на друга. Не сговариваясь, они вскочили и резко толкнули солдат вперед и вниз с повозки со скачущими лошадьми. Солдаты мгновенно оказались висящими вниз головой и крепко прижатыми к повозке поводьями лошадей. Отчаянно цепляясь и пытаясь удержаться, они болтались почти над землей между колесами и задними копытами скачущих лошадей. Солдаты изо всех сил пытались подняться и забраться в повозку, чтобы не стать растоптанными копытами лошадей и не быть раздавленными колесами. Прежде чем они смогли что-либо сделать, друзья спрыгнули с повозки и побежали так быстро, как только могли, к густому лесу, который находился неподалеку от дороги. Наконец солдаты смогли подтянуться и забраться в повозку. Они схватили винтовки и стали стрелять в убегающих. Не разбирая дороги, друзья отчаянно бежали к лесу, чтобы быть как можно дальше от солдат, которые в них стреляли. Свист пуль, летящих совсем близко, подстегивал беглецов. Пытаясь скрыться в густом лесу, они бежали изо всех сил. Они знали, что если смогут добежать к лесу, то будут в безопасности. Солнце садилось очень быстро. Темнота тяжелым облаком медленно опускалась на лес. Но было еще не так темно, чтобы скрыться от преследователей. Им все еще грозила опасность быть убитыми. Солдаты пытались догнать.

гнать их, стреляя на ходу. Проповедники бежали из последних сил, пытаясь добраться под прикрытие леса. Там они найдут убежище и спасение. Деревья становились все ближе, а вокруг беглецов продолжали свистеть пули. Невзирая на стрельбу, они продолжали свой отчаянный бег. Еще немного, и они вбежали в лес. Перепрыгивая через сломанные ветки и старые бревна, они спотыкались, падали, вставали и бежали дальше, так быстро, как только могли. Стрельба продолжалась, не давая им передышки. Внезапно Казаков споткнулся и с размаху упал лицом вниз. Он лежал неподвижно, а из раны на его голове хлестала кровь. Одна из пуль ударила его прямо в затылок. Молодой проповедник сразу же подбежал, опустился на колени возле него и вдруг с ужасом осознал, что его друг мертв. Тяжкий стон вырвался из его груди. Зная, что уже ничего не сможет для него сделать, он быстро вскочил и побежал, закрывая голову руками, чтобы хоть как-то защитить себя от пуль. Тьма, наконец, совсем опустилась, и стало трудно разглядеть что-либо вокруг. Он понял, что солдаты потеряли его из виду и где-то отстали. Лес был таким темным, что он едва мог видеть даже вытянутую перед собой руку. Он поблагодарил Бога за эту своевременную темноту, которая укрыла его от погони. Хотя он знал, что ночью солдаты не будут гоняться за ним, он все равно продолжал бежать. Он больше не слышал выстрелов, и пули не свистели вокруг его головы. Тем не менее, он неустанно пробирался в гущу леса, желая как можно дальше оторваться от солдат, пока у него есть такой шанс. Сильно хотелось пить, и он был сильно истощен. Сердце бешено колотилось. Легкие, казалось, разорвутся от напряжения. Он понимал, что, несмотря на свое полное изнеможение, ему нужно продолжать идти дальше в лес. Ведь если его найдут, он будет убит. Отчаянно, борясь за свою жизнь, он продолжал движение по темному лесу. Наконец, он дошел до полного изнеможения и рухнул на землю. Он лежал, задыхаясь, все еще пытаясь всматриваться в темноту леса. Недалеко от него чернел силуэт большого дерева. Он решил подползти и прислониться, чтобы слиться с ним и немного отдышаться. Вокруг была полная тишина, ни звука. Он был так изнурен, что не заметил, как заснул, привалившись к дереву. Когда он открыл глаза, уже рассветало. Тихим ранним утром Петр проснулся в лесу. Вокруг было очень красиво. Высокие деревья и зеленые ели. Эта вся красота обступала его со всех сторон. Он все еще был очень уставшим от того страшного преследования и чувствовал себя слабым и голодным. Поднявшись с земли, он начал собирать дикие ягоды, которых было вокруг очень много. Он срывал спелую ежевику, малину, чернику и с удовольствием отправлял ягоды в рот. Наевшись и почувствовав себя сытым, он снова нашел уединенное место, прилег на траву и опять соснул. Петр прятался в лесу 4 недели, прежде чем у него хватило смелости выйти из леса и пойти поискать какую-нибудь деревню. Он боялся коммунистов, зная, что они его повсюду ищут. Без сомнения, если они поймают его снова, то сразу же убьют. Это наполняло его сердце страхом. Он продолжал говорить себе, что нельзя, чтобы его схватили. Если коммунисты убьют его, кто тогда будет распространять Божье Слово в этом краю? Обладая глубокой и пытливой душой, он мечтал о действительном воплощении евангельской правды среди русского народа.
В своем сердце он явственно ощущал великую нужду людей в благой вести Евангелия. Понимая, что большевики везде, Петр все дальше уходил в юго-западную часть Сибирской тайги, чтобы не попасть в плен и не погибнуть. Несколько дней он шел на север, затем двинулся на северо-запад, а далее на запад и, наконец, на юго-восток. Почти 4 недели он скрывался в тайге, двигаясь по кругу через необитаемую часть юго-западной Сибири. Теперь он направлялся в те места, где были небольшие поселения. Приближаясь к человеческому жилью, он все еще опасался, что там могут быть большевики. Он понимал, что объявлен в розыск, и в любой момент его могут арестовать. Чекисты были в ярости, что он смог сбежать и скрыться от них. Однако Святой Дух был сильнее его страха перед коммунистами, и у Бога были свои планы относительно его жизни. После трудного выживания в лесу он решил зайти в небольшую отдаленную деревушку, расположенную близко к лесу. Обойдя вокруг, он понял, что здесь всего 10 домов, и ни на одном из них не было видно красного флага. Он был почти уверен, что чекисты не придут в такое глухое место, и что он не найдет там никого из них. Рядом с маленьким домиком на окраине деревушки он увидел старика, который работал в огороде рядом с домом. Подойдя к нему, сказал, что он служитель, проповедующий Слово Божье. Услышав эту фразу «проповедую Слово Божье», старик перестал работать и пригласил его в свой дом. Он предложил ему поесть. Петр помолился с ним перед едой и поблагодарил его за то, что он накормил его. Он подумал о том, каким лакомством стали для него хлеб, сыр и горячий чай после того, как он скрывался и выживал на ягодах в течение 25 дней в лесу. После беседы и более близкого знакомства он спросил старика, не знает ли он какую-нибудь деревню неподалеку, где есть много верующих. «Да, есть такая. День ходу будет», — сказал дед. «Идите вот по этой дороге, и вы придете туда к ночи. Будьте очень осторожны. Большевики тут были 2 недели назад и искали какого-то служителя». Сердечно поблагодарив хозяина за гостеприимство, Петр пошел в деревню, которую ему указал старик. По дороге он думал о том, каким чудесным образом ему удалось убежать от 2 вооруженных охранников. Однако ему было очень печально, что Казаков был убит. Теперь он один должен нести бремя креста, и он будет продолжать делать Божью работу, хотя он и одинок. Но Дух Божий всегда будет с ним и будет вести его всюду, куда бы он ни пошел. Как сказано, «Господь мой свет и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Псалом 26.1. Когда солнце село и над лесом стала медленно сгущаться темнота, он огляделся и понял, что если он хочет добраться в деревню до наступления ночи, нужно торопиться. Вскоре дорога сделала поворот, и Петр увидел огни. Подойдя к деревне, он услышал пение, которое доносилось из одного дома. Оно было очень похоже на то, которое он слышал, когда убежал из монастыря. Мгновенно он вдруг вспомнил, как они с братом убежали из монастыря. В его памяти проносились картины тех событий, и как все это было страшно, и как он боялся, что кто-то может поймать их и вернуть в монастырь, и как он быстро скрылся в темноте после того, как из дома стали выходить люди. Теперь ему не нужно было скрываться. Он хотел зайти, познакомиться с людьми, послушать прекрасную музыку, поделиться с ними Евангелием и рассказать им о спасении. Внезапно его сердце снова сжал страх. Он вспомнил судьбу господина Казакова. Ему нужно быть осторожным. Он решил ничего никому не говорить. У него не было возможности, чтобы узнать, есть ли в этой церкви или в этой деревне чекисты. Они только что убили Казакова,
поэтому для него было бы опасным рассказывать что-либо о себе. Если они там, его узнают и могут арестовать прямо в церкви. Он знал, что его ищут повсюду. Петр тихо вошел, сел на свободное место на лавке и стал слушать. После служения к нему подошел один из членов церкви и спросил, кто он и куда идет. Он ответил, что проходил мимо, услышал пение и захотел послушать прекрасную музыку. Какое-то умиротворение вдруг стало наполнять его. Он понял, что совсем не боится этих людей. Все было не так, как раньше в некоторых деревнях, где ему приходилось останавливаться. Появилось чувство, что он находится среди друзей. Петр поблагодарил верующих за то, что они позволили ему побыть на богослужении и послушать прекрасную музыку. С этими словами он повернулся и вышел из дома. Один из членов церкви догнал его и спросил: «Брат, у вас есть место, где переночевать?» Петр ответил: «Нет. Мы хотели бы, чтобы вы переночевали в нашем доме, а завтра утром вы можете продолжить свое путешествие». Молодой проповедник был очень рад этому предложению и сразу же согласился. «Да, мне очень хотелось бы сегодня иметь место для ночлега». Поскольку Петр был еще очень насторожен, он боялся обсуждать с ними то, что произошло с ним около 4 недель назад. Он не знал, кому можно доверять, поэтому решил, что скажет о себе очень немного. Он просто поблагодарит людей за еду и за то, что приняли его в свой дом и предоставили ночлег. Петр спокойно проспал всю ночь. Утром он встал, прежде чем поднялось солнце, чтобы отправиться в следующую деревню. Поблагодарив супружескую пару за то, что они приняли его на ночь и накормили, он помолился с ними и стал собираться в дорогу. Хозяин сказал Петру идти на восток. Этот добрый человек объяснил ему, что, идя по этой дороге, можно выйти к развилке. Там будет широкая дорога, на которой он увидит много людей, идущих пешком, а также верхом на лошадях и едущих в телегах. Эта дорога ведет прямо на юг, в большой город Омск. Хозяин предупредил Петра, чтобы он не шел туда, потому что это было место, полностью контролируемое большевиками. Ему нужно будет пойти по узкой тропинке, ведущей на восток от этой развилки. Там он встретит много маленьких деревень, которые примут его с распростертыми объятиями и будут очень рады слышать Слово Божье. По пути Петр стал замечать, что деревни, которые он проходит, становятся все крупнее. На улицах было видно много людей. Он подумал, что это может быть и неплохо для него. Заметив в одной из деревень небольшой базар, он пошел туда и смешался с толпой людей, снующих туда и сюда. Петр прохаживался между рядами продавцов, осматривая все фрукты и овощи, которые они выставили на продажу. Он не только смотрел на их товар, но также старался послушать, о чем говорят люди. Он заметил, что некоторые упоминают о церковном служении, которое происходило в прошлую ночь. Незаметно слушая людей, он узнал, что там собиралась евангельская группа. Это взволновало его, и он завязал разговор с одним из этих людей. Он спросил о времени и месте встречи. Он также спросил, могут ли там присутствовать посторонние люди. Мужчина сказал: «Да, конечно, это открытая встреча, мы приглашаем всех». Он добавил: «Иисус приглашал не только евреев, Он пришел послужить всем людям». Петр был очень рад, что поговорил с таким приветливым человеком. Он сказал себе, что обязательно придет и послушает проповедь. Интересно, подумал он, будет ли у них на богослужении красивое пение. Петр оставался в этой деревне около недели. Он близко познакомился со многими христианами этой церкви. Наконец он осмелился и сказал им, что является служителем и что любит проповедовать об Иисусе Христе.
Одна пожилая пара подошла к нему после служения и предложила пожить у них, пока он будет находиться в этой деревне, и вместе порассуждать о Слове Божьем. Они хотели больше узнать о Библии. Петр чувствовал себя очень хорошо и спокойно с людьми в этой деревне. Все они с большим желанием хотели слушать о Господе. Во время своего пребывания в этом месте он посетил много домов, молился вместе с людьми, и вместе они много рассуждали о Слове Божьем.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли» слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Да будет так. Ты подтолкни меня легонько, ты научи меня любви, зажги меня искрою чистой, и жизнь в меня пыльцой вдохни. Ты пробуди во мне все чувства, которых я еще не знал, и надели мудрейшим словом, чтоб жизнь свою я познавал. Ты покажи мне беды, горе, в которых тонет человек, ты укажи ему дорогу, где он увидит яркий свет. Ты научи меня скорее распознавать добро и зло. Ты душу мне раскрой быстрее, чтоб я летать свободно мог. Ты надели меня природой, которой обладаешь ты, и укажи мне путь, дорогу, где счастье ждет меня вдали. Раскрой секреты те, что знаешь, раскрой их мне и научи идти путем, что ты шагаешь, к светлейшей искренней любви. Ты покажи мне те писания, в которых правда, чистота, в которых жизнь, а не страдания, где свет сияющий всегда. Ты спой мне песнь, что жизнью учит, и спой мне звонко от души. Пусть песнь твоя меня разбудит, пусть воззовет меня к любви. Он сделал шаг вперед к свободе, он сделал выбор, свет, не мрак. Проник он в свет его природы, и он сказал: «Да будет».

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

подайте руку погибающим и умирающим. Для них все нужно делать скоро, но без укора. Они над пропастью висят, дорога в ад. Подайте руку им, отверженным. От этих грешников, запачканных в грязи и пыли, все отступили. А вы, принявшие Христа, вы тоже так? О, жальтесь, Господом спасенные, над угнетенными. Живут и ничему не рады, но вы же рядом. Они не верят ни во что. Даст руку кто? Вы грешниками не побрезгуйте. Они нетрезвые. Зловоние от них сегодня. Но вы, Господни, забудьте про чужую грязь. Когда-то вас, таких же грязных, погибающих и умирающих, спасла навек любовь Христова. А вы готовы на помощь грешникам прийти, помочь, спасти? Подайте руку, дети Божьи. Нет невозможного. На всех Иисуса крови хватит и благодати. Но пусть протянется легка любви рука. Не будьте к людям равнодушными. Иисуса слушайте. Он вас на труд благословляет и посылает, как сына своего или дочь, помочь. Вы погибающему другу подайте руку.

Когда мы видим, как процветают грешники, мы склонны завидовать им. Когда мы слышим, как они веселятся, а наш дух отягощен, в нас закрадывается мысль о том, что им лучше, чем нам. Такие мысли и глупы, и греховны сами по себе. Если мы узнаем их лучше, и особенно если мы будем помнить, какой их ждет конец, в нас не проснется ничего, кроме чувства жалости к ним. Средство исцеления от зависти кроется в постоянном ощущении божественного присутствия, в поклонении Богу и постоянном общении с Ним. Истинная вера поднимает душу на новый уровень, где суждения становятся более ясными, а желания – более возвышенными. Чем больше в нашей жизни небесного, тем меньше мы будем завидовать земному. Страх Божий избавляет человека от чувства зависти. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность и надежда твоя не потеряна». Притчи 23, 17, 18.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». Об отречении от себя самого и об оставлении всякого вожделения. «Сын мой, нельзя тебе совершенно войти в свободу, если совсем не отречешься от себя. Узами связаны все собственники и себелюбцы, прихотливые, пытливые, праздно шатающиеся, кто всегда ищет любопытного и приятного, но не рассуждает о Христе Иисусе. Не устоит все, что они придумывают и сочиняют о себе, ибо что не от Бога произошло, то вовсе погибнет. Держись себе краткого и совершенного слова, и оставь все, и все приобретешь. Оставь вожделение, и найдешь покой. Размышляя об этом слове в уме своем, и когда его станешь исполнять, тогда уразумеешь все. Господи, то ни одного дня дело и не детская игра. В кратком слове этом состоит все совершенство духовных людей. Сын мой, когда слышишь о пути совершенном, не должен ты от него отвращаться или тотчас приходить в уныние. Напротив, должен, услышав, еще крепче стремиться в вышнее или по малой мере туда обращать сердечное воздыхание. О, когда бы сбылось то с тобою, и достиг бы ты до того, чтобы тебе не любить себя самого и стать во всем на моей воле и на воле наставника, кого я учинил и поставил над тобою, тогда был бы ты мне весьма угоден, и вся твоя жизнь проходила бы в радости и в мире. Много еще есть, что надобно тебе оставить. И если от всего того не отрешишь себя, меня не получишь ты, чего просишь. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенного, чтобы обогатиться. Откровение 3.18. То есть купить мудрость небесную, все нижнее попирающую. Отложи всякую земную мудрость, и человеческое, и собственное свое угождение. Слово мое к тебе. Возьми низкое и отдай за него то, что почитается драгоценным и высоким в делах человеческих. Ибо истинная небесная мудрость почитается ничтожною и бедною, и едва не совсем предана забвению у людей. Невысоко она о себе возносится, не ищет величаться на земле, и многие устами только проповедуют ее, а в жизни отступают от нее далеко. А она-то есть драгоценный бисер, от многих сокрытый.

о непостоянстве сердца и о том, что в Боге полагать надобно конечное свое намерение. Сын мой, не верь своему сердечному расположению. Оно сегодня одно, но скоро переменится на другое. Покуда живешь, подвержен будешь перемене даже против воли своей. Будешь то в радости, то в печали, то в мире, то в смущении, то в благоговении, то в равнодушии, то в прилежании, то в ленности, то в строгой мысли, то в легкомыслии. Но выше всего переменного стоит мудрый и опытный духом. Не о том он заботится, что в себе чувствует или в какую сторону дует переменный ветер, но о том, чтобы всею душою и всею мыслью стремиться к должному и вожделенному концу. Лишь бы только мог он посреди всяческих событий оставаться одним и тем же человеком, неподвижно, непрерывно устремляя ко мне в простоте мысленное око свое и все желания свои. А чем чище будет око мысленное, тем благонадежнее пройдешь сквозь различные бури. Но часто помрачается око чистого намерения, ибо всматривается во все усладительное, что не встретит. Редко можно найти человека, кто бы не искал своего и совсем был бы свободен от этого порока. Так некогда иудеи шли в Вифанию к Марфе и Марии, не Иисуса ради только, но чтобы и Лазаря посмотреть воскресшего. Иоанна 12:9. И так очищать надобно око намерения, да будет просто и прямо, и минуя все на среди сущее, ко мне, да

против языка поносителей. Сын мой, не огорчайся, если кто дурно о тебе мыслит и дурно говорит о тебе, что тебе неприятно слышать. Ты сам еще хуже о себе должен мыслить и никого не считать ниже себя. Если взойдешь внутрь себя и так ходить будешь, не станешь считать за великое внешние приходящие речи. Немалое благоразумие в том, кто молчит во время злое и внутренне ко мне обращается и не смущается от суждения человеческого. Да не будет мир твой в устах человеческих, как бы люди ни судили, дурно ли, хорошо ли, не станешь от того ты другим человеком. Где истинный мир и истинная слава? Не во мне ли? И кто не ищет угождать людям и не боится быть им неугоден, тот насладится великим миром. От беспорядочной любви и от напрасного страха рождается всякая тревога в сердце и в чувствах рассеяния.

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди моей».

Дорогие радиослушательницы, сегодня мы ответим на вопрос о том, как говорить детям о смерти. Дети знакомы со словом «смерть» из книг и фильмов, но это не подготовляет их к личным утратам. Когда мальчики играют в войну, они «убивают» в кавычках друг друга и прекрасно знают, что убитому нужно упасть и не шевелиться. Но если бы кто-то из них был действительно убит, они вряд ли знали, как справиться с этим горем, и, наверное, навсегда отказались бы от игры в смерть. Мудрые родители медленно подготовляют детей к мысли о смерти. Увядающие цветы, которые в конце концов выбрасывают, или мертвая птичка в саду, могут послужить наглядным примером и началом разговора о смерти. Если умрет кто-то в семье, позвольте детям задавать вопросы и выражать свои чувства. Не говорите им, что они не смогут понять. На вопросы отвечайте, как на все другие, просто, по ходу речи, как о чем-то, что неотъемлемо от жизни каждого человека. Не нужно слишком драматизировать эту тему перед детьми. Иногда взрослые, которым тема смерти кажется слишком трудной для ребенка, или смерть матери или другого близкого человека просто необъяснимой, уклоняются от прямого ответа и говорят: «Мама уехала в далекое путешествие», или «Господь взял папу, потому что хочет, чтобы добрые были с ним на небе», или «Умереть значит надолго уснуть». Все эти объяснения наивны и неправдивы, и только сбивают детей с толку, когда они позже узнают правду. Они также вредны, как и неправильные объяснения рождения, вроде «тебя нашли в огороде под капустным листом» или «аист принес тебя». Ответы должны быть правильными, приемлемыми для детей, как в случае с рождением, так и в случае со смертью. Вместо того, чтобы говорить «Бог забирает лучших» и так далее, скажите, что Господь помогает переносить разлуку, если мы позволим Ему это сделать, и что смерть неизбежна для всех, рано или поздно. На похоронах бабушки маленький мальчик спросил рядом сидящего дядю: «Почему Господь забрал именно ее? Мы так ее любили». И дядя ответил: «Знаешь, Тимоша, нам будет ее не хватать ужасно, но все семьи должны встретиться с горем рано или поздно. Но у нас есть выбор, мы можем сами страдать и мучиться от разлуки или получать помощь и утешение от Господа». На первый взгляд ответ «мама пошла на небо к Боженьке» может звучать приемлемо. Но на самом деле это может создать трудности, если ребенок увидит Христа на картинке, окруженного детьми или с овечкой на руках. А где же мама? Гораздо проще и правдивее было бы сказать, что мама умерла и не будет больше с семьей. Но когда мы тоже умрем, мы будем там, где она, и снова увидим ее, и уже не будем разлучаться навеки. Хотя понятие вечности еще непостижимо для ребенка, он поймет, что мамы больше не будет с ним, пока он жив, и что у него есть надежда, что он увидит ее снова. Читайте детям места Писания, которые могут быть утешительными для них. А главное, чтобы они видели, что для вас самих Слово Божие служит утешением. Так много чудных мест Писания утешают нас в горе и напоминают о вечной надежде. Вот, к примеру, такое место из послания Римлянам. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». В Псалме 22 стих 4 говорит: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Хотя тень может пугать нас, Бог обещает, что будет с нами и будет утешать нас. В первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, стихах от 13 до 18, мы находим дивную надежду на воскресение, которая вполне понятна как взрослым, так и детям. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем на облаках, сретение Господу в воздухе, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Смерть часто объясняется как последствия болезни, и потому маленький ребенок может подумать, что умрет, когда у него поднимается температура или болит животик. Смерть приходит от старости или внезапно при несчастных случаях, а от болезни люди часто выздоравливают. Поэтому лучше всего объяснить детям, что человек вообще смертен, и если родился, то и умрет. Главное, чтобы мы знали и любили Господа, и служили Ему. А смерть – такое же естественное явление, как и жизнь. Если дети понимают это, они не боятся смерти. Плохо приравнивать смерть со сном. Бабушка уснула вечным сном или что-то в этом роде. Это всегда пугает ребенка, и он будет бояться ложиться спать, не говоря уже о том, что это неправда. Три вещи влияют на понимание смерти у ребенка. Состав семьи, обстоятельства смерти и религиозное состояние членов семьи. Если семья хранит свое единство, имеет твердые убеждения и правильную веру в Бога, тогда и дети вырастают более уравновешенными в отношении смерти в семье. Очень часто бывает, что ребенок, теряя одного из родителей, теряет обоих, потому что переживший умершего предлагает очень мало утешения ребенку или вовсе забывает о нем. Бывает и обратное. Оставшийся в живых слишком быстро утешается и устраивает свою жизнь с кем-то другим. Это шокирует детей и восстанавливает против такого родителя. Смерть в зависимости от обстоятельств по-разному действует на детей в семье. Не нужно также связывать в уме детей смерть с болью. Боль говорит нам о ранении и необходимости лечения, но не всегда сопровождает смерть. Умирающие мгновенно не успевают ощутить боль, а умирающие медленно от тяжелых болезней получают облегчение от многих современных средств. Пусть дети знают, что самую сильную боль смерть причиняет тем, кто переживает умерших. Самая сильная боль приходит от разлуки с умершим, и эту-то самую главную боль помогает переносить Господь. Чувство вины часто бывает примешано к чувству скорби. Ребенку может показаться, что его сестричка не умерла бы, если бы он обращался с ней немного добрее. Взрослые переживают тоже нечто подобное, когда их ближние умирают. Им тоже кажется, что если бы они были более чуткими, любвеобильными, они продлили бы жизнь своим ближним. В этом есть доля правды, но это не всегда так, и ребенку нужно помочь избавиться от этого чувства объяснением, что его поведение не имело никакого отношения к смерти их сестрички или братика, что братик был болен и все равно бы умер. Очень полезно с самого раннего возраста приучать детей к полной откровенности, к высказыванию их чувств. Когда ребенок открывает свои чувства и опасения, нам легче помогать ему в горе. Многие беспокоятся о том, допускать ли детей вообще на похороны или нет. Мы считаем, что да, и чем раньше, тем лучше. Какой бы ужасной ни была смерть, она реальна и должна приниматься как реальность жизни. Если ребенка годами защищать от этой реальности, а потом вдруг представить пред нею, шок будет гораздо более сильным. Смерть – это часть жизни, ее неотъемлемая, неизбежная часть, и потому лучше всего рано приучить детей чувственно принимать ее как таковую и правильно объяснять ее причины и полную победу Христа над нею. Смерть уродлива, и нам самим нелегко примириться с нею, но она есть, как есть зло в мире, и нам ничего не остается, как жить с нею и мириться, помня, что она последний враг человека и побежденный враг. Воскресший Христос превозгласил победу над нею. Говорите об этом вашим детям. Говорите так, как вы говорите о рождении их в мир и о спасении, которое совершил для них Христос. Все это трудно принимается детьми, но если правильно и просто объяснять, они способны принять и понять все. Позвольте детям говорить открыто о смерти, задавать вопросы, философствовать, объяснять свои теории относительно нее. Более старшим детям, которые же понимают перемену, которая происходит с телом при смерти, можно сказать, что в конце концов тело вливается в круговорот природы в виде животворящих частиц. Оно становится землею, будучи сотворено из земли, и помогает общему процессу органической жизни на земле. Но оно имеет нетленные частицы, которые были даны ему от Бога. И эта нетленная часть, дух, тело, возвращается к Богу при смерти, после того, как душа,
жизнь покидает тело. Все это может быть вполне понятно и принято детьми, если будет объяснено приемлемым для них образом, без мифов и сказок и на основании Божьего Слова. Смерть неизбежна. Не будем же оставлять наших детей неподготовленными к этому неизбежному горю. Дадим им рано вечную надежду на воскресение во Христе Иисусе. Помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя за то, что и о смерти Слово Твое говорит нам достаточно, и мы можем сами познавать все, что нам нужно о ней, и говорить нашим детям. Помоги нам быть откровенными и правдивыми с нашими детьми, чтобы они могли принимать смерть, как принимают жизнь. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

На высоких вершинах снег блестит серебром, а на светлых равнинах тихо веет теплом. Красота неземная людям свыше дана, чтобы ближе мы были к Богу день ото дня. В этом чудном созвучье Бога сердцем нашли и с евангельской верой мир, покой обрели. На высоких вершинах снег блестит серебром. Бог в лазури небесной приготовил нам дом.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Всем привет.
2: Мы с тетушкой Кэрол очень рады, что вы сегодня снова с нами и сможете послушать новую передачу «Час твоего рассказа».
3: Еще как рады, дядюшка Дэн. А ваши письма, ребята, доставили нам просто море удовольствия. Мы так любим их получать.
2: И мы ответим всем, как только успеем. А сейчас я хочу поделиться с вами приятной новостью. Я узнал, что тетушка Кэрол приготовила для нас увлекательную историю, причем с неожиданным концом. Правда, тетушка Кэрол?
3: Да, это правда. Но я думаю, что эта история еще и очень важная, дядюшка Дэн.
2: Важная? В каком смысле?
3: А вот в каком. Каждый из нас обладает способностью влиять на других людей. С другой стороны, мы можем учиться у других и можем оказаться под их влиянием. Это значит, что мы отвечаем не только за себя и за свою жизнь, но должны, по велению Господа, быть примером для других.
2: И об этом твоя история? О влиянии?
3: Да, о влиянии и решениях. И о том, что об этом узнал один подросток, я назову ее... Истории о юном Простофиле.
4: Я прошу порядка. Порядок в зале суда. Прошу обвиняемого встать. Джеймс Оуэн. Хотите ли вы что-нибудь сказать, прежде чем я оглашу приговор?
5: Да, Ваша честь. Если позволите.
4: Пожалуйста, говорите.

0: Спасибо, Ваша честь. Я виновен во всех преступлениях, в которых меня обвиняют. И я заслуживаю наказания. Но есть обстоятельства, которые привели меня к этим дурным деяниям. И я подумал, что, может быть, суду следует об этом знать.
1: Говорите, молодой человек, я слушаю.
0: Когда мне было всего 16 лет, сразу после школы, я поступил на работу к ювелиру Роберто Кармену. Если бы он был честным человеком, то, наверное, сегодня я не стоял бы здесь перед вами.
2: У меня возражение. Господин Кармен не имеет никакого отношения к делу, рассматриваемому здесь. Кроме того, что он возбудил иск против этого молодого человека.
1: Возражение отклоняется, господин Андерс. Как адвокат господина Кармена, вы имеете право присутствовать на заседании суда, но я прошу вас больше не перебивать. Сядьте на место, сэр.
2: Извините, сэр.
1: Продолжайте, Джеймс.
0: Да. Так вот, сэр, господин Кармен нанял меня клерком в свой магазин. И поскольку я был в ладах с математикой, я также вел его бухгалтерию. Однажды, когда я мыл стеклянные витрины, к магазину подкатил лимузин. И вошла хорошо одетая дама.
3: Вам нужна моя помощь, мадам?
4: Будьте так добры, молодой человек. Вчера я видела в вашей витрине серьги. Если я не ошибаюсь, изумруды с бриллиантами. А они еще не проданы?
3: Нет, мадам, я сейчас принесу.
5: Я сам обслужу госпожу Девиль. Ты свободен, Джим?
0: Слушаюсь, господин Кармен.
5: Сейчас посмотрим. Вот. Вот серьги. По-моему, вы о них спрашивали? Прекрасная работа. Прямо из Парижа.
4: Ах, какая прелесть. Просто прелесть. Сколько они стоят?
5: Я их поставил за $1030 по каталогу, но поскольку вы наша постоянная клиентка, вам я отдам их всего за 750.
4: Я не думала, что они такие дорогие.
5: Госпожа Девиль, я отдаю вам эти великолепные изумруды просто за даром. $750 – это почти оптовая цена.
4: Ну, хорошо. Я их беру. Чек вас устроит?
5: Разумеется, госпожа Девиль. Я положу их для вас в специальный футляр. Видел, как я одурачил эту болтливую козу Джим?
3: Но вы же ей здорово уступили, господин Кармен.
5: Уступил, как бы не так. Эти изумруды с изъяном и бриллианты никакие не бриллианты, а всего лишь осколки алмазов. Да этим сережкам красная цена $75. И уж, конечно, они не из Парижа.
0: Но как же так, сэр? Ведь это же нечестно.
5: Нечестно? Только так и делают бизнес, мой мальчик. Знаешь, как говорят, покупатель сам пусть печется о своих интересах.
0: Да, но...
5: Послушай, мой мальчик. Так и только так делают бизнес. Одурачивай других, пока не одурачили тебя. Вот мой девиз. Ясно тебе?
0: Да, вроде ясно.
3: Господин Кармен, наши поставщики из Мидстейт допустили ошибку в накладной. Они заплатили нам на $32 больше, чем нужно. Позвоните им и сказать?
5: Ни в коем случае, Джим. Они ошиблись. Пусть они и волнуются.
0: А что, если они обнаружат ошибку
3: и сами нам позвонят.
5: Ну, тогда я им и заплачу. А пока что, Джим, мой мальчик, мы просто оставим лишние $32 себе.
3: И вот, Ваша честь, я начал понимать, как господин Кармен делал бизнес.
2: Ваша честь, я просто не могу не заявить протест против этих слов. Ведь под судом здесь не господин Кармен.
1: Господин Андерс, я уже просил вас сесть на место и не перебивать. Скажите мне, Джеймс, а ваша совесть не подсказала вам, что господин Кармен поступает дурно?
3: Но мне было всего 16 лет, Ваша честь. А он был взрослый. Я думал, что он лучше меня понимает жизнь и бизнес. А однажды он послал меня в банк за мелочью для касс.
5: Эй, Джим, ты уже пришел из банка? Быстро ты обернулся.
3: В банке произошла странная вещь, господин Кармен.
5: Да? И что же случилось?
3: Кассир дал мне лишние $50.
5: Ну и прекрасно. Значит, сегодня у нас прибыль будет больше.
3: Я их вернул, сэр.
5: Ну и тупица. Неужели ты не понимаешь, что это был шанс заработать немного лишних денег? Когда ты отошел от кассы, этот лишний полтинник был мой. Ну что? Может быть, мне тебя уволить?
3: Но я же не знал, господин Кармен. Пожалуйста, не увольняйте меня. Теперь я...
5: Ладно. Можешь оставаться. Ты работаешь хорошо, но... Тебе еще надо многому научиться, чтобы понять, как делают бизнес в реальном мире. Ты должен быть внимательным. И когда такие возможности появляются, ты не должен их упускать. Ты меня понял, Джим?
3: Да, сэр. Думаю, что теперь я понял.
6: Да, тетушка Кэрол, господин Кармен явно не был для Джима хорошим примером.
7: Это уж точно. И скоро мы узнаем о нем еще больше. Вместо того, чтобы помочь Джиму вырасти честным человеком, господин Кармен учил его обманывать. Ведь дети учатся жизни, наблюдая за взрослыми. Вот почему так важно, чтобы взрослые были добрыми, честными и смелыми.
6: Да, я с тобой согласен. Ведь помогать сегодняшним мальчикам и девочкам стать лучшими мужчинами и женщинами завтра – это одна из целей, ради которых существует наша программа. Часть твоего рассказа.
7: Мы даже приготовили уроки Библии, которые мы можем выслать любому из вас, ребята, или взрослым членам вашей семьи, которые хотели бы их прочесть и ответить на интересные и совсем нетрудные вопросы нашей викторины.
6: Так что, если хотите получить уроки Библии, просто напишите по адресу radiorassказ@yahoo.com. radiorassказ@yahoo.com. Обязательно дослушать передачу до конца. Мы повторим наш адрес еще раз.
7: А сейчас вернемся к нашей сегодняшней истории, которая называется... Юный простофиля. Джеймс Оуэн, честолюбивый юноша, которому не было еще 20, поступил на работу в ювелирный магазин господина Кармена. Джим обрадовался, что получил работу, потому что теперь он мог помочь своей овдовевшей матери и в то же время поучиться управлять бизнесом.
5: Ты ведь у меня уже около года, Джим.
3: Год и два месяца, господин Кармен.
5: Точно. Ну что ж, ты работаешь отлично. я решил прибавить тебе зарплату на $20 в неделю с сегодняшнего дня. Что ты на это скажешь?
3: Вот здорово, сэр. Спасибо.
5: Вот твой конверт с зарплатой, мой мальчик. Развлекись на эти лишние деньги в выходные.
3: Эти лишние деньги дома пригодятся, сэр.

0: Так, надо бы пересчитать денежки. Эта двадцатка очень даже пригодится. Пойдет в уплату наших долгов. Вот уж мама будет довольна. Ну-ка, поглядим. 20, 40, 60, 80, 95. Ого! Господин Кармен переплатил мне $15? Это уже после прибавки? Надо вернуться и сказать ему, пока он не ушел из магазина. Погоди-ка минуточку, Джим. Мой мальчик, придержи-ка лошадей. Разве господин Кармен не учил тебя, что тот, кто ошибается, сам должен исправлять свои ошибки? Ну что ж, я усвоил этот урок. Эти лишние $15 я просто оставлю себе.
1: Пора закрывать, Джим. Пересчитай-ка выручку и положи наличные деньги в конвертик ко мне на стол.
2: Хорошо, сэр.
1: Тебе придется самому закрыть магазин, мой мальчик. Ты уж меня извини, но мы сегодня обедаем с друзьями. Жена договорилась, и я опаздываю.
0: Идите, господин Кармен. Я все сделаю.
1: Ну, молодец, Джим. До завтра.
0: Ага. В кассе $57 лишних. Ну что ж, значит, я заработал на $57 больше. Если старик Кармен не узнает, он и волноваться не будет. Если все сходится, я в порядке. Может быть, по дороге домой зайти купить маме подарок?

0: Привет, мамуль, я тебе подарочек принес.
1: Ой, Джим, розы.
0: Угу.
1: Да целых 12 штук. Какие красивые.
0: А ты у меня еще красивее, мамуля.
1: Зачем ты тратишь на цветы деньги, которые тебе достались таким трудом? У нас еще столько неоплаченных счетов.
0: Теперь ты можешь не беспокоиться. Я очень хорошо зарабатываю в ювелирном магазине у Кармена и буду зарабатывать еще больше.
1: Ты хороший мальчик, Джим. И честолюбие тебе не занимать. Я знаю, ты далеко пойдешь.

0: Поздравляю, Джим. Сколько же тебе исполнилось?
1: 20, сэр.
0: О, уже 20.
1: Да, да, господин Кармен.
0: Ты вырос у меня прямо на глазах, здесь, в магазине. Ты мне почти что сын.
1: И вы многому меня научили, сэр.
0: А ты был способным учеником. Теперь ты настоящий бизнесмен. Теперь ты знаешь, как использовать шанс, если он тебе подворачивается. Ты знаешь, что дела у нас идут хорошо, бизнес растет.
1: Да, сэр.
0: Я нанял еще несколько клерков, в том числе твоего дружка Билла.
1: Спасибо, сэр.
0: Ну, а теперь я хочу тебе преподнести подарок ко дню рождения.
1: А что вы мне подарите, господин Кармен?
0: Я собираюсь назначить тебя помощником управляющего и главным бухгалтером. Как ты думаешь, справишься?
1: Еще бы, сэр.
0: Я тоже так думаю. Я очень много лет тяжело трудился, Джим. И теперь хочу немного облегчить себе жизнь.
1: Как это?
0: Несколько раз в неделю я буду уходить после обеда, играть в гольф, ездить на пляж. В мое отсутствие ты будешь за главного. Это большая ответственность.
1: Я справлюсь, господин Кармен.
0: Знаю, что справишься. И, между прочим, вместе с повышением тебе полагается прибавка. $35.
1: О, спасибо, сэр. Мамуля!
2: Да?
1: Мамуля, надевай пальто и шляпу.
2: А что такое?
1: У меня для тебя сюрприз. Пошли. Ой. Быстрее, быстрее, быстрее.
2: Что там такое? Ой, Джим, новая машина.
1: Ага. Тебе нравится, мамуль?
2: Просто красавица. Но она же, наверное, очень дорогая.
1: Да, но господин Кармен теперь платит мне большие деньги. Ведь я же теперь управляющий и отвечаю за всех клерков и за выручку. Я практически всем магазином руковожу.
2: Какой же ты у меня молодец, сынок. Такой молоденький, уже столько зарабатываешь. Ведь тебе всего 22 года.
1: Погоди, мамуля, я еще больше буду зарабатывать. Вот увидишь.
2: Куда мы едем, Джим?
1: Это сюрприз, мамуль. Ага, вот мы и приехали.
2: Зачем ты здесь останавливаешься, сынок?
1: Как зачем? Чтобы посмотреть на твой новый дом. Видишь вон тот большой белый дом? Нравится тебе?
2: Нравится, конечно. Но не слишком ли это для нас дорого? Ведь это такой престижный район?
1: Нет, не слишком. Не забывай, что я теперь зарабатываю по-настоящему большие деньги. Выпивай, Билл, я закажу еще.
3: Ты платишь за выпивку весь вечер? И за ужин ты тоже заплатил, а ведь он дорогой.
1: А мне это только приятно, дружок.
3: Ну, откуда у тебя столько денег? Ты же всего-навсего помощник управляющего магазином и зарабатываешь не намного больше меня.
1: Об этом не беспокойся, Билл. Я любимчик старика Кармена.
3: А я и не знал, что у Кармена есть любимчик.
1: А вот теперь знай, мой друг. И этот любимчик я.
2: Ты как раз к ужину, сынок. Я приготовила твое любимое жаркое.
1: Прости, мамуля, но я не буду ужинать. Мне придется уйти на вечер.
2: Но, сынок, это уже будет четвертый вечер на этой неделе. Все время ты уходишь.
1: Ничего не поделаешь, мамуль. Я теперь большой человек, и у меня есть обязанности. Надо развлекать клиентов и все в этом роде.
2: Ну, я же за тебя волнуюсь, сынок.
1: Волноваться незачем. Скажи-ка мне лучше, как тебе нравится твой новый дом?
2: Я просто в восторге, но я правда не понимаю, откуда у нас столько денег.
1: А ты знаешь, сколько господин Кармен мне теперь платит? $500 в неделю.
2: Но ты слишком молод, чтобы зарабатывать столько денег.
1: Кармен ведь платит мне не за молодость. Он мне платит за мою голову. Видишь ли, он научил меня, как делать бизнес в реальном мире.
4: Познакомься, Джим. Это Глория и Сьюзи. Те две девушки, о которых я тебе говорил.
1: Очень приятно. Привет, Глория.
5: Привет.
1: Привет, Сьюзи.
6: Привет.
1: Присаживайтесь. А какая из них моя?
4: Можешь выбирать, дружок. Ты же платишь за все.
6: Нет уж, выбирать буду я. И я выбираю тебя, Джим.
1: Меня это устраивает. Глория, что ты будешь пить?
6: Закажи мне чистого виски и воды в отдельном бокале.
5: А, ну, мне то же самое.
1: Прекрасно. Эй! Хозяин, всем двойного виски.
4: Наш Джим — помощник управляющего в том магазине, где я работаю.
1: Да.
4: Он уже по-настоящему большой человек.
5: И деньги тратит большие, да?
1: Да, я прекрасно зарабатываю. Я у босса правая рука. Я оформляю все заказы, веду всю бухгалтерию, оплачиваю все счета. Можно сказать, что я руковожу магазином.
6: О, да ты действительно большая шишка, Джим. Правда?
1: Я бы сказал так. Ювелирный магазин Кармена без меня просто не мог бы обойтись.
4: Эй, Джим. Ну, проснись. Проснись, старичок.
7: Ой. Что?
4: Вечеринка окончена, дружок.
7: Да.
4: Ты напился и вырубился.
1: А где же девочки?
4: Они давным-давно ушли. Пойдем. Пойдем, пойдем. Тебя надо домой доставить.
7: Домой? Нет. Я не могу домой.
4: Джим.
1: Нельзя, чтобы мама меня таким увидела. Я.
4: Ну ладно. Можешь у меня остаться. Ну, пошли, пошли.
1: Не-не.
4: Ну, Джим, ну, ну, пошли, вставай. Вот, молодец. Давай, давай.
7: Ну, что ты...
4: Джим, Джим, мой мальчик.
7: Все будет хорошо.
8: По-моему, тетушка Кэрол, у этого молодого человека все совсем не так уж хорошо. Мне кажется, что у него большие неприятности.
9: Это уж точно. И не только из-за разгульного образа жизни.
8: Ты абсолютно права. Семена обмана и изворотливости уже нашли благодатную почву в его душе.
9: К сожалению, их посеял взрослый человек, который мог бы оказать на него положительное влияние, а не отрицательное.
8: И его жизнь покатилась под откос.
9: Знаешь, дядюшка Дэн, часто бывает, что одно неразумное решение или поступок может изменить всю жизнь. И вместо того, чтобы внять голосу совести, Богом данному умению различать добро и зло, человек продолжает поступать нечестно, идет на обман, хотя в душе сам понимает, что это дурно.
8: К счастью, Бог никогда нас не оставляет. И даже когда мы выбираем неверный путь, Он всегда готов даровать нам прощение и помочь нам снова выбраться на свет.
9: Важно только помнить, что Бог всегда с нами.
8: Послушай, тетушка Кэрол, по-моему, мы расстались с Джимом в весьма критический момент. Ты не могла бы хоть намекнуть, чем все это кончится?
9: Ну что ж, если вы хотите узнать, что было дальше с Джимом, вам придется послушать нашу следующую передачу. А пока мы хотим сказать вам, что мы будем рады получить письма от всех наших радиослушателей. Правда, дядюшка Дэн?
8: Да, тетушка Кэрол. Если у вас будет несколько минут, напишите нам короткое письмо и расскажите, что вам нравится больше всего в передачах «Час твоего рассказа».
9: И не забудьте попросить наши бесплатные уроки Библии. Они помогут вам понять библейские истории и больше узнать о Боге. Вам даже не обязательно иметь свою Библию, ведь все стихи из Библии, которые вам понадобятся, чтобы ответить на вопросы нашей викторины, вы найдете в этих историях.
8: Обязательно написать нам сегодня же. Эти уроки наверняка понравятся всем членам вашей семьи. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
9: До следующей встречи, когда мы расскажем вам вторую часть нашей истории.
8: До следующей передачи, до свидания, и да благословит вас Бог.
0: Это был час твоего рассказа.
9: Тетушка Кэрол
8: и дядюшка Дэн
9: прощаются с вами.
8: До новых встреч!

Не остывает, пусть молитва, не умолкают, пусть уста. Какая бы ни случилась битва, есть сила в имени Христа. Молитва – это милость Бога, с Ним каждый может говорить. Молитвы не бывает много, а мало очень может быть. Господь сегодня отвечает, стучащим отворяет вновь, просящим помощь посылает и дарит жаждущим любовь. Бог прежде нашего прошения все нужды знает и дела. Он видит слезы сокрушения не то, чем внутренность полна. Отец к своим не безразличен, и это силы нам дает идти к тому, кто безграничен, кто в тайной комнате нас ждет. Пусть вкус молитвы каждый знает, звучит она, пусть каждый раз есть Бог, который отвечает, Господь сегодня слышит нас.

0: Люда была ужасная хохотушка. Ее смешило все вокруг, особенно в школе во время уроков. Да и как удержаться от смеха, глядя на круглые Колькины веснушки, на его короткие рыжие ресницы, когда он списывает у нее домашнее задание? Сейчас ей кажется, что Колька чем-то очень похож на их рыжего щенка Тузика. А вот за соседней партой сидит Валя Ляхова. Испачкала нос чернилами и не подозревает об этом. Люда, глядя на нее, засмеялась еще громче и снова получила замечание от учительницы. Но и после этого Людочка не успокоилась, а с интересом наблюдала, как смешно Толик Вавилов ищет ручку, а она лежит себе спокойно возле его книги. «Эх, Толик, Толик, очки носить надо!» «И почему учительница Варвара Семеновна называет Люду пустосмешкой?» «Как она сама, такая взрослая, умная, не замечает вокруг себя столько веселого?» «Вот такая она, эта Людочка. Ни за что на свете не заставишь ее грустить. И плачет она редко-редко». Однажды после уроков учительница попросила ребят немного задержаться для серьезного разговора. «Знаете, ребята, в нашей школе все ученики взяли шефство над одинокими старыми людьми, живущими рядом с ними. Наверняка и каждый из вас имеет стареньких одиноких соседей. Вы уже большие и можете им кое в чем помочь, правда? Кто-то может сбегать в магазин, кому-то нужно прополоть грядки или прибрать в доме. Пусть каждый из вас найдет себе подшефных старичков и потом обо всем расскажет мне. И знаете, ребята, если кто останется без работы, пусть не расстраивается, он может помогать друзьям. Ну, а теперь до завтра». Люда по дороге домой думала, кому будет помогать она? Может, той старушке, которая живет на их улице в маленьком стареньком домике? Сколько раз видела ее Люда, сидящей на скамеечке на улице. Бабушка уже старенькая, ноги, наверное, очень болят. Вот обрадуется Людочкиной помощи. Девочка решила сегодня же пойти к старушке и познакомиться с ней. Евдокия Григорьевна как будто поджидала Людочку. Она снова сидела на скамеечке возле дома. Знакомство получилось чудесное. Веселая Люда всегда была приветливой с чужими людьми. Пока девочка сходила в магазин за хлебом, Евдокия Григорьевна приготовила для нее чай с вкусными карамельками. В школе Люда без умолку рассказывала всем, как она здорово справилась с заданием учительницы. А после уроков девчушка снова отправилась в маленький уютный домик, где ее уже ждала Евдокия Григорьевна. «Знаешь, дорогая моя, сегодня обо мне позаботились мои друзья, и я уже ни в чем не нуждаюсь. Но ты, Людочка, не расстраивайся. У меня есть чудесная книга, которую я очень люблю читать, а глаза у меня совсем стали плохо видеть. Может быть, ты немножко мне почитаешь?» Глаза у Люды просияли. «Читать так читать!» Девочка взяла со стола большую тяжелую книгу. На старой обложке золотистыми буквами, уже почти стертыми, было написано «Библия».
1: «Евдокия Григорьевна, вы что же, верующие? Вот это да! А что вам почитать?»
0: Руки старушки привычно листали знакомые страницы, и через несколько минут Люда уже читала про Деву Марию и ангела Гавриила, про младенца Иисуса и злого царя Ирода. Такой уж у Люды характер. Она смеется по пустякам и редко-редко плачет. Но почему-то сегодня на пожелтевшие от времени страницы Библии вдруг упало несколько капель ее прозрачных слез.
2: «Спасибо, Людочка, тебе пора учить уроки. Если завтра сможешь прийти, приходи, я буду тебе очень рада».
0: На следующий день в школе Люда впервые была серьезной. Еще бы! Ей было так жаль погибших по приказу злого царя младенцев, беспокоила судьба маленького Иисуса. Ах, как долго тянутся уроки! Скорее бы снова в тот маленький домик на краю их улицы! Вот так и начала девочка Люда свое знакомство с Евангелием. Вскоре она уже многое знала и про жизнь Иисуса Христа, и про его ужасную смерть на Голгофском кресте, и про чудесное воскресение. А однажды вечером, после интересного разговора со старушкой, Людочка отдала свое сердце Иисусу. И в школе, и дома все сразу заметили в девочке перемену к лучшему. Ведь воскресший Иисус еще никого не делал хуже. А знаете, ребята, совсем неудивительно, что после этого к Евдокии Григорьевне стали частенько приходить в гости и Людочкины друзья, и ее родители. Вот так и получилось, что у одной старушки из маленького старенького дома стало больше шефов, чем у всех старичков, живущих по соседству с Людочкиными одноклассниками.

неразлучные друзья, Иисус Христос и я. Если только загрущу, сердцем я его ищу. Сердце, сердце, тук-тук-тук. Кто мой самый лучший друг? Сердце скажет: он спаситель, мира князь и примиритель. Сердце, сердце, повтори, кто спаситель для души? В чем причина, в чем успех? Не живет ли в сердце грех? Рай с Иисусом на земле, радость, счастье во Христе.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Задумаемся на минуту над характером человека. Это смирит нас и поможет нашему уму утвердиться в истине. Разрешите мне воспользоваться примером. Я рассмотрю человека в качестве преступника. Безусловно, он таким и является в глазах Божьих, и с моей стороны это не будет на него клеветой. Представим, что некий злостный преступник наконец схвачен на месте преступления и посажен в тюрьму Ньюгейт. На его счету государственная измена, убийство, мятеж и другие всевозможные преступления. Он нарушил все законы королевства. Все до одного. Повсюду слышится требование общественности. Этот человек должен умереть. Законы не смогут устоять, если на примере таких, как он, не будет продемонстрирована их строгость. Тот, кто не напрасно носит меч, должен напоить его кровью. Этот человек должен умереть, он вполне этого заслуживает. Вы исследуете его характер и не можете найти в нем ничего, что могло бы его как-то оправдать. Это закоренелый преступник. Он так долго упорствовал в своих злодеяниях, что вы вынуждены сказать: «Этому человеку ничто не поможет». Его преступления приняли такие чудовищные размеры, что мы не можем при всем желании найти для него оправдания. Сама иезуитская хитрость не смогла бы изобрести никакого оправдательного предлога или надежды на помилование такого законченного негодяя. Пусть он умрет. Если же ее величество королева, держащая в руках своих суверенную власть над жизнью и смертью, решит, что этот человек не будет казнен, а помилован, разве вам не ясно, как день, что единственная причина, побуждающая ее пощадить человека, должна быть ее собственная любовь, ее собственное сострадание? Ибо, как я уже предположил, в личности этого человека нет ничего, что может ходатайствовать о помиловании, а наоборот, весь его облик взывает о мщении за грех. Нравится нам или нет, но это как раз то, что мы можем сказать о себе. Это точное описание нашей природы и нашего положения пред Богом. О, мой слушатель, ты можешь круто развернуться, горя обидой и раздражением, но есть и те, кто ощущают на собственном опыте, что это святая истина, и они впитывают это учение, выпивают его до последней капли, потому что это единственный путь, открытый им для спасения. Мой слушатель, твоя совесть, возможно, говорит тебе сегодня утром, что ты так отвратительно грешишь, что в твоей душе нет ни одной щелочки хотя бы для одного луча надежды. И к своим грехам ты добавил и этот тяжелый грех, грех своего безудержанного и преднамеренного противления Всевышнему. Если ты не совершил всех грехов в календаре преступлений, то это потому, что провидение остановило твою руку. Но на сердце все же осело достаточно черноты. Ты чувствуешь, что разнузданность твоего воображения и желаний достигла предела человеческой порочности. Дальше идти уже некуда. Твои грехи тебя одолели, покрыли тебя с головой. Итак, человек, единственное основание, на котором Бог может спасти тебя, это его собственная любовь. Он не может спасти тебя на основании твоих заслуг, потому что ты не заслуживаешь спасения, потому что нет объяснения, которым можно было бы оправдать твой грех. Нет, тебе нет никакого оправдания, и ты это прекрасно понимаешь». О, благослови его дорогое имя за то, что он изобрел этот путь, которым он может спасти тебя на основании его собственной суверенной любви и безграничной благодати. и на котором нет ничего твоего. Я хочу, чтобы вы снова вернулись в Нью-Гейт, к тому преступнику. Представим теперь, что этого преступника навещает в тюрьме лично сама ее высочество. Она подходит к нему и говорит: «Смутьян, предатель, убийца, мое сердце тебе сострадает. Ты не заслуживаешь этого, но я пришла к тебе сегодня сказать, что если ты покаешься, то получишь из моих рук помилование». Предположим, этот человек, вскочив, начинает ругаться на нее, бросает оскорбление этому милосердному ангелу прямо в лицо, плюет на нее, изрыгает богохульство, осыпает ее голову проклятиями. Она отступает, она уходит, но ее сострадания так велики, что на следующий день она присылает посланника и на протяжении дней, месяцев и лет беспрерывно посылает к нему вестников, и они приходят со словами: «Если ты раскаешься в своих преступлениях, ты будешь помилован не потому, что ты заслуживаешь этого, но потому, что Ее Величество сострадательно и от всей Ее милостивой души желает тебе спасения. Ты покаешься?» Предположим, этот человек проклинает посланников, затыкает уши, чтобы не слышать послания, плюет на него, говорит, что оно для него ничего не значит. Или же представим другой ход событий. Предположим, он оборачивается и говорит: «Мне все равно, повесят меня или нет, я предоставлю это решить другим людям, а вы для меня никто». Можно представить также, что, сорвавшись со своего места, преступник снова предается всем тем преступлениям, за которые осужден, и, сломя голову, бросается в те же грехи, что заманили его шею в петлю. Теперь, если бы Ее Величество пощадило такого человека, как этот, на каких основах могла бы она это сделать? Вы говорите: «Она не может сделать этого, разве только из-за любви. Она не может пощадить этого человека, исходя из его заслуг, потому что такой зверь, как этот, должен умереть». И мы, ты и я, разве мы не такие же по своей природе? И что это, мой необращенный слушатель, как не твое изображение? Разве Бог не посещал твою совесть и разве не говорил тебе: «Грешник, иди сюда, мы вместе рассудим, пусть, как пурпур твои грехи, они станут белыми». А что сделал ты? Ты закрыл ухо от голоса совести, проклинал и ругал Бога, хулил Его святое имя, презирал Его слово и поносил Его служителей. Но сегодня снова приходит к тебе слуга Божий и со слезами на глазах говорит: «Уверуй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен». «Ибо я вижу, — говорит Господь, — я не хочу смерти умирающего, но обратитесь и живите. А что делаете вы?» Увы, наедине с собой вы смеетесь над посланием, презираете его. Оно отлетает от вас

он увидит человека, как начинает растлевать его собственным кощунством. Он говорит оскорбления в адрес королевы, которая милосердна к нему. Он старается других сделать такими же мерзкими, как и он сам. И что же говорит справедливость? Он должен умереть, даже если не из-за себя, то ради интересов других. И если его оставляют в живых, то не ясно ли, как день, что причина его спасения не в нем? Она, несомненно, в непобедимой сострадательности суверена. Как вы думаете, не так ли обстоят дела с некоторыми из здесь присутствующих? Вы не только грешите сами, но и склоняете ко греху других. Я помню, когда Бог впервые привел меня к себе. Одной из казней для меня было осознание того, что на моей совести были те, кого я ввел в искушение. Разве нет здесь тех, кто научил других сквернословить? Разве нет здесь отцов, которые способствовали разложению душ своих детей? Разве не похожи некоторые из вас на дерево анчар? Вы простираете свои ветви, и с каждого листа капает яд на тех, кто проходит под их тлетворной сенью. Разве не сидит здесь тот, кто совращал невинность, сбивал с пути людей, в которых, казалось, пребывало благочестие, и кто был столь ожесточен сердцем, что всем этим даже гордился? Недовольствуясь тем, что прокляты сами, вы старались увлечь в бездну и других. Считая, что недостаточно того, что вы сами воюете с Богом, вы желали уподобиться сатане и тащили за собой других. О, мой слушатель, не то ли происходит с тобой? Разве твое сердце не признается в этом? И не текут ли по щекам слезы? Запомни же это истинно. Если Бог спасет тебя, так это лишь потому, что Он это хочет. Спасение не может быть вызвано ничем хорошим в тебе, ибо ты сейчас заслуживаешь смерти, и если Он пощадит тебя, то сделает это исключительно из суверенной любви и по суверенной благодати. Я приведу еще один пример, и тогда, думаю, с достаточной ясностью раскроется текст. Не так разителен контраст между черным и более черным цветом, как между чисто белым и черным. Это видно всем. Следовательно, между человеком и дьяволом не такая огромная разница, как между Богом и человеком. Бог – совершенство. Мы исчерчены грехом. Дьявол чернее сажи. Но как невелика разница между нашим грехом и грехом сатаны, она все равно не так велика, как разница между совершенством Бога и несовершенством человека. Теперь представим, что где-то в Африке есть племя демонов, которых в наши с вами силы спасти от угрожающего обрушиться на них гнева. Если бы вы или я отправились туда, чтобы ценой жизни спасти их, что бы могло побудить нас к этому? Из того, что мы знаем о природе дьявола, единственным нашим побуждением могла бы стать только любовь. Другого не могло бы быть. Просто нам нужно было бы иметь такие широкие сердца, в которые мы смогли бы вместить даже демонов. Итак, между человеком и дьяволом не столько различия, сколько между Богом и человеком. Если же единственным мотивом, который мог бы заставить человека спасти дьявола, должна быть человеческая любовь, то не следует ли из этого неизбежный вывод о том, что единственный мотив, побудивший Бога спасти людей, это его личная любовь, любовь Бога? Во всяком случае, если этот довод неубедителен, то факт неоспорим. Не ради вас я сделаю это, дом Израилев. В глазах Божьих мы негодны, порочны, злые и заслуживающие его гнева. Если он спасает нас, то к этому его побуждает его безграничная, неизмеримая любовь. Итак, теперь, когда это учение вам проповедано и разъяснено, я подхожу к очень серьезному вопросу.

практического применения. И да поможет мне здесь Бог, Святой Дух, говорить вашим сердцам. Первое. Поскольку это учение истинно, каким же смиренным должен быть христианин? Если ты спасен, в этом нет нисколько твоего труда, все сделал Бог. Если ты спасен, ты не заслужил это. Ты получил это по милости, которой ты не заслуживаешь. Я иногда имею счастье видеть, как падшие люди благодарны тому, кто им помогает. Помню, как я однажды посетил приют для бедных. Там была несчастная девушка, которая давно вела грешный образ жизни. Но когда она увидела, что к ней обращаются по-доброму и признают в ней человека, и поняла, что христианский служитель печется о ее душе, это сокрушило ее сердце. Чем она тронула душу Божьего человека? Ведь она была такой падшей. Как смогла она удостоиться того, что с ней говорил христианин? Ах, насколько глубже должно быть это чувство в наших сердцах! Мой Бог, я восстал против тебя, но ты все равно возлюбил меня недостойного. Как такое возможно? Не смею я гордо превозноситься, я должен низко склониться в безмолвной благодарности пред тобой. Запомните, мои дорогие братья, что милость, которую вы и я обрели, мы не только не заслужили, но мы ее и не искали. Это правда, вы молились, но не раньше, чем заставила вас молиться благодать. Вы бы до сего дня оставались ожесточенными сердцем без Бога и без Христа, если бы свободная благодать не спасла вас. Можете ли вы в таком случае гордиться? Гордиться милостью, которая была, если можно так сказать, навязана вам. Гордиться благодатью, которая дана была вам вопреки вашему желанию, когда ваше желание еще не было изменено суверенной благодатью. Вспомните еще одно. Вспомните всю ту милость, которую вы однажды отвергли. Христос вечеряет с тобой, но ты не тщеславься тем, что Он рядом. Вспомни, был день, когда Он стучал, но ты не открыл, когда Он подходил к двери и просил: «Голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою, отвори мне, возлюбленная моя». Но пред лицом Его закрыл ты дверь и не впустил. Потому не превозноси себя тем, что имеешь, вспомнив, что однажды ты отверг Его. Объемлет ли тебя Бог своей любовью? Помнишь, когда-то ты поднял на Него свою протестующую руку? Записано ли твое имя в Его книге? О, было время, когда, будь это в твоих силах, ты начисто бы стер священные строки, в которых было твое собственное спасение. Можем ли мы, смеем ли мы гордливо поднимать наши грешные головы, когда все это заставляет нас низко, в глубочайшем смирении их опускать? Это первый урок. Приступим ко второму. Это учение истинно и, следовательно, должно стать предметом величайшей благодарности. Когда я вчера размышлял над текстом, чувство, которое он вселил в меня, чувство великой радости. «О, — думал я, — ну как еще я мог бы спастись?» Я оглянулся на свое прошлое, я видел, как благочестиво меня воспитывали и обучали, но против всего этого я протестовал. Я видел напрасно лившиеся на меня слезы матери и слышал, как мимо ушей пролетают отцовские увещевания, и все же я оказался спасенным благодатью, и я мог только сказать: «Господи, я благословляю Тебя, что это по благодати, так как если бы это было по заслугам, я бы никогда не смог получить спасение». Если бы ты стал ждать, пока во мне появится что-то доброе, то прежде, чем ты дождался, я сошел бы в безысходную тьму ада, ибо никогда не появилось бы в человеке ничего доброго, если ты не заложил бы в него это изначально. И я сразу же подумал: «О, как бы мне пойти и проповедовать это тому бедному грешнику! И вот позвольте, я сейчас попытаюсь это сделать».
«О, грешник! Ты говоришь, что не смеешь прийти ко Христу, потому что тебе нечего сказать о себе доброго. Он не нуждается в твоем добром. Он не будет спасать тебя, если в тебе есть доброе. Ибо он говорит, не ради вас я сделаю это. Иди ко Христу, украсив себя серыми и драгоценными камнями, умой лицо и оденься в золото и серебро. Иди к Нему и скажи, Господи, спаси меня, я умылся и оделся, спаси меня. Иди от меня, не ради вас я сделаю это, услышишь ты в ответ. Иди к Нему снова и скажи, Господи, я возложил веревку на голову и вретище на чресла мои. Смотри, как я нищ, теперь спаси меня». «Нет, — говорит он, — меня не заставили спасать тебя твои роскошные одежды, и теперь не помогут тебе спастись твои лохмотья. Я спасу тебя не ради того, что есть в тебе или что ты чувствуешь, но из-за того, что есть в моем сердце. Уходи». Но если сегодня ты придешь ко Христу и скажешь, «Господь Иисус, нет на земле ни одного довода в пользу того, что я могу спастись, но есть на небе. Господи, я не имею права ходатайствовать, я заслуживаю смерти, я ничего не могу сказать в оправдании всех моих грехов и предложить в качестве извинения. Господи, я заслуживаю смерти, и во мне нет ничего, что стоит спасать, ибо если бы ты спас меня, я стал бы всего лишь слабым христианином. Боюсь, что мои будущие труды не воздадут тебе чести. Как бы мне хотелось, чтобы они воздали, но если твоя благодать не сделает их достойными, они так и останутся никчемными. Но, Господи, так как мне нечего сказать в свою пользу, я говорю лишь одно. Я слышал, ты пришел спасти грешников. О, Господи, спаси и меня, я первый из них. Я сознаюсь, что не переживаю, как должен переживать. Не скорблю, как должно мне скорбеть. У меня нет похвального покаяния и нет похвальной веры, ибо я не доверяю твоему обетованию, как должен доверять. Но я держусь за этот текст. Господи, ты сказал, что ты не можешь сделать это ради меня, потому что во мне ничего нет достойного твоих трудов. Господи, исполни свое милосердное обетование. Будь милостив ко мне, грешнику. О, добрые люди! Это учение не подходит некоторым из вас. Оно слишком уничижающее, не так ли? Вам, которые регулярно ходят в церковь, благоговейно относятся к собраниям, вам, кто ни разу не нарушил день Господень, никогда не клялся и не делал ничего плохого, это не подходит. Вы заявляете, что его хорошо проповедовать блудницам, пьяницам и сквернословам, но оно не годится для таких, как мы. Ах, так? В таком случае вот ваш текст. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Вы здоровы? Тогда не вы имеете нужду во враче, но больные. Идите своим путем. Христос пришел спасти вас такими, какие вы есть. Вы думаете, что можете спасти сами себя? Спасайте, и спасая себя, погибайте. Но я знаю, что то же Евангелие, которое годится для блудницы, годится и для меня, и что дарованная благодать, которая спасла Савла из Тарсы, должна спасти и меня, иначе я никогда не буду спасен. Так что давайте все пойдем вместе. Мы все виноваты, некоторые больше, некоторые меньше, но все безнадежно грешны. Пойдемте вместе к престолу Его благодати, и, не смея поднять головы, пойдем во прахе, выдохнув еще раз мольбу: «Господи, смилуйся над нами, за кого умер Христос!» «Иди же, грешник, иди, я умоляю тебя, я взываю к тебе, иди немедля, привлеки их, о Дух живого Бога! Да будут эти слабые слова нитями, притягивающими души ко Христу. Неужели ты снова отвергнешь Христа? Неужели еще раз уйдешь с нераскаявшимся сердцем?
Возможно, у тебя никогда больше не возникнут в душе те чувства, что обуревают тебя сейчас. Иди же, прими его благодать, преклони свою упрямую шею под его бремя, и я знаю, ты уйдешь, чтобы вкушать его верную любовь, и чтобы в конце воспеть на небесах песню искупленных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, слава во веки веков. Аминь.

Тебе, мой Бог, мое моление дерзаю вздохом произнесть, излить всю боль и все томление. Одно лишь только утешение в молитве этой ты и есть. И счастье пред тобой склониться, всем естеством желаю скрыться от всех ненастий и забот, и горько плакать и молиться от беспощадности невзгод. Ты знаешь, сердце мое, Боже, что для меня всего дороже всех благ, сокровищ, наслаждений, одно короткое мгновение побыть наедине с тобой. И с этим в сравнении ничего не может быть. Одной душой к тебе об этом я взываю и горько плачу, вспоминая ненастных прежних дней печать. И как не плакать, не стонать, свободный раб. Моя свобода могилы мрак, и на земле я сын плененного народа. В чем боль привычкой стала мне, в чем стал привычен горький жребий, и что осколки детских лет остались словно нежный свет зари, не вспыхнувшей на небе. Но лишь одно мне не понять: зачем кому-то отбирать, топтать и рвать мою отраду, мою последнюю услату, когда в молитве к небесам к тебе лечу? Я не отдам, я не отдам под власть закона красу молитвенного стона. И на попрание ногам свое единственное счастье могуществу жестокой власти не допущу и не продам. Я волен в духе, пусть не в теле, над тленным только прах царит. Ты будь судьёю в этом деле. Тебе мой дух принадлежит, тебе мечта и утешение. И в эти краткие мгновения, что в жизни лучше может быть, когда, склонив свои колени, душою жаждущей общения, вновь обретаю силу жить. Тебе, мой Бог, тебе всю душу и тайны горечь отворю. Приди, я сердцем жажду слушать и ощущать любовь твою. Возможно, не была молитва такой, как в этот древний час. Но силой времени не скрыто то, что кричит порой и в нас. Кто мог душе твоей усталой, душе измученной, без сил, сказать о том, как много дала судьба твоя, о Таниил? Ты мог ценить тем незавидным, тем незаметным и простым, простым общением с Богом. В этом ты мог дышать буквально им. Ты мог, что многие не могут, что очень многим невдомёк то, как душа приходит к Богу и как к душе приходит Бог. Но ты не знал тогда в терзании среди зверей во рву о том, что через заслон веков потом посмотрит с чистым пониманием святая церковь и в страдании пойдет за Богом сим путем. И в лицах слабых, неспособных, но внутренне тебе подобных, она сумеет отразить все, что ей дано в утешение, в поддержку, в слово наставления, все, что дает нам силу жить. А царь, чего он горько стонет? Ужель ему дано страдать? Ужели вправду сон отгонит великой совести печать? Тебе ли грозному владыке рыдать, как малому дитю? Тебе ль, чей скипетр великий под властью держит всю страну? Тебе ль стонать, как раб под гнетом, чья незавидная судьба так малоценна и черна, но в чем-то мрачном и далеком собой так схожа на тебя? Теперь ли ты постиг, стеная безжалостную правды суть? Теперь ли ты познал, рыдая, что каплю гордости чуть-чуть вкусить совсем немного надо для славы тленной? А затем она, имея силу яда, убьет в душе любовно тем, чем дорожить как жизнью нужно. И что нам жизнь несет с собой? То, что зовем мы просто дружбой, что так не ценится порой. Хотя не нам судить об этом, чего в душе греха таить, мы все виновны. И при этом не даст нам совесть правду скрыть. Но ты взгляни,
Там над востоком алеет небо, посмотри. А друг, твой друг во рву глубоком, возможно, жив еще. Беги, беги, надежды упования тебя пусть снова оживит. Пусть вспомнит с радостью сознание, что Бог прибежище и щит. Вот ров уже перед глазами. Довольно горестно вздыхать и не стесняйся закричать. Нет в том стыда кричать слезами и душу изливай устами во тьму безжалостную рва. Где ты, который любишь Бога? Ответь, смог ли спасти тебя тот, кому верен был во многом? Кого служил, кого любя ценил превыше жизни тленной, превыше радости мгновенной, не побоявшись умереть? Спас ли тебя твой Бог? Ответь. Я, отступая здесь, замечу, что слишком трудно описать простою рифмой силу встречи, мне легче смыслом передать. Возможно, пусть и недословно, но слишком силен этот миг. Настолько сладостно, огромно сплотило время этот стих, и я бессилен. Я признаюсь, возможно, я бы так не смог, но в крике этом содрогаюсь. Я жив, и жив Господь мой Бог. Ответьте мне, кто правду любит. И те, кто в истине живет, уже ли Бог своих запутит? Ужель своих оставит тот, в ком счастье, мир, любовь, свобода? И кто готов в огонь и в воду идти, но с теми лишь идет, кто служит не себе в угоду. Пусть это слово подкрепит, и те, кто горе, муку знает, пусть эта истина пылает и изнемогших обновит. А дней прошедших были живая, на миг открывший тайны тень, зовет, зовет, не уставая встречать грядущий новый день. Что он несет нам, мы не знаем. Учась же временем ценить, мы чаще Господа взываем и получаем силы.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Взяв книгу со стихами в свои руки, кто-то по-настоящему не может сдержать восторга в душе, читая их. Другой же равнодушно отложит ее в сторону, посчитав за совсем недостойную его внимания вещь. Таковы мы люди. Но за каждой строкой, как будто уносящей нас вдаль, за черту воспринимая простым разумом, не каждый сможет понять глубину души, вложившей смысл в эти строки. Стихи, рассказы, повести, поэмы, кто-то вложил в них тысячи минут, в них глубина души запечатленна, но это ведь немногие поймут, что в строках убегающих бесследно щедрой души заложенный мотив, готовой поделиться безвозмездно тем, чем Творец ее благословил. А кто-то, с трепетом простерши свои руки, книгу возьмет, как драгоценный дар, и с благодарностью пред Богом вечно сущим возложит слов молитвы на алтарь. Кто знает то, как пишутся поэмы, в одной руке покрасочная кисть, в другой перо, так и ложатся темы, мечты поэта воплощая в жизнь. Одна рука печется о насущном, семью стараясь хлебом накормить, другая в строки вкладывает душу, желая людям радость подарить. Кому-то близки сердцу эти строки, а может, ты, читатель, не поймешь всей глубины души, ее истоков, хоть и она распахнута настежь. Тогда склонись в молчании на минутку, и может быть, что в глубине души найдешь хоть пару слов сердечных, чутких, отдать их автору ты тут же поспеши.

Встреча в полевом госпитале. Мне сказал медсамбате безногий, не мигая, глядя на культе. После взрыва на горной дороге я хотел свои ноги найти. Весь в крови, не терял я надежды встать на них и от пули бежать. Но, не чувствуя крепости прежней, продолжал под обстрелом лежать.

Илья. Бывший грех на корню сгниет, и душою, расправив крылья, продолжай свой высокий полет.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Где веры место среди бурных волн, туда уносит жизнь качающийся чёлн. Загадки, тайны и ответы впереди, но уже много что осталось позади. Нетрудно лик ветрами обжигать и паруса порывом клочьями порвать. Волна обижалась и готова унеси, но слышно тихое «Нас, Господи, спаси!» Проси, что мало обращаемся к Тебе, а дни текут, летят, уносятся во тьме. Проси, что воды города эти поразим, по морю жизни, как в агонии скользим. Спаси от гибели и в гавам проведи, мы в неизвестности над бездною летим. Пошли надежду Божия, духом укрепи, и сопом веры с неба души окропи. Где можно сердцу находить спокой, там веру святость и небесная любовь. С небес спадает в росах вечна благодать, ее потоки так приятно ощущать. И так легко, ведь рядом, Боже, Ты, летя туда, к Тебе торопятся мечты. И словно ноги не ступают по земле, не дай исчезнуть, Господи, во мгле. Проси, что мало обращаемся к Тебе, а дни текут, летят, уносятся во тьме. Проси, что воды города эти поразим, по морю жизни, как в агонии скользим. Спаси от гибели и в гавань проведи, мы неизвестности над бездною летим. Пошли надежду Божия, духом укрепи, и сопом веры с неба души окропи.

Звал я светом быть и солью на столе, но дом придется позабыть и жить в чужой стране. Ты им скажи о том, кто я, и что за них отдал я сына своего Христа и жизнь с избытком дал.

Скажи мне, Господи, где взять сил? Где клад с терпением спрятан? Где то место, где обитает мир? И где печаль не приносит несчастья? Ты знаешь, Боже, я верю, ты знаешь, и пусть пока не найдена мной дорога в те края, знаю, найду, приду туда, и я. Откроешь мне двери с улыбкой, зовя меня к себе, Боже, в свои небеса. И будут там рядом родные, что мир обрели. Нет, плакать не станем, обнимемся мы. Забудем о том, что болело и ныло под сердцем где-то в глубинах души. Залечишь ты рано, и вылечишь тоже ты. Там, в том краю небесном, обретем мы покой. И жизнь уж не будет прежней, забыт будет холод земной. Холод замерзших душ и серых дней, холод нелюбящих глаз, молчание гордых людей. Почувствую, что ты где-то рядом и сильно так любишь меня. Почувствую нежность и смысл в поисках светлого дня.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Двадцать первая глава книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Молхиина, и Сафонию, сына Маасеи, священника, сказать ему: «Вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас». Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса Его, чтобы тот отступил от нас. И сказал им Иеремия: «Так скажите Сидекии, так говорит Господь Бог Израилев: вот я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и с халдеями, осаждающими вас вне стены». И соберу оные посреди города сего, и сам буду воевать против вас рукою простертою и мышцею крепкою во гневе и в ярости и в великом негодовании. И поражу живущих в этом городе и людей, и скот, от великой язвы умрут они. И после того, говорит Господь, Сидекию царя Иудейского, слух его и народ, и оставшихся в городе этом от моровой язвы, меча и голода, предам в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки враговых, и в руки ищущих души их. И он поразит их острием меча, и не пощадит их, и не пожалеет, и не помилует. И народу этому скажи: так говорит Господь: вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города этого, говорит Господь, на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем. И дому царя Иудейского скажи: слушайте слово Господне. Дом Давидов, так говорит Господь: с раннего утра производите суд и спасайте обижаемого от руки обидчика, чтобы ярость моя не вышла как огонь и не разгорелась по причине злых дел ваших до того, что никто не погасит. Вот я против тебя, жительница долины, скала равнины, говорит Господь, против вас, которые говорите: кто выступит против нас и кто войдет в жилище наши, но я посещу вас по плодам дел ваших, говорит Господь, и зажгу огонь в лесу вашем, и пожрет все вокруг него. 22 глава книги пророка Иеремии. Так сказал Господь: сойди в дом царя Иудейского и произнеси слово это и скажи: выслушай слово Господне, царь Иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты и слуги твои и народ твой, входящие этими воротами. Так говорит Господь: производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на этом месте. Ибо если вы будете исполнять это слово, то будут входить воротами дома этого цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их, и народ их. А если не послушаете слов этих, то мною клянусь, говорит Господь, что дом этот сделается пустым. Ибо так, говорит Господь, дому царя Иудейского, Галаад, ты у меня, вершина Ливана, но я сделаю тебя пустынею и города необитаемыми. Я приготовлю против тебя истребителей, каждого со своими орудиями, и срубят лучшие кедры твои и бросят в огонь. И многие народы будут проходить через этот город и говорить друг другу: «За что Господь так поступил с этим великим городом?» И скажут в ответ: «За то, что они оставили завет Господа Бога своего и поклонялись иным богам и служили им. Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. Ибо так говорит Господь о Саллуме, сыне Иосии, царе иудейском, который царствовал после отца своего Иосии и который вышел из этого места, он уже не возвратится сюда, но умрет в том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит земли этой. Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто говорит: «Построю себе дом обширный, горницы просторные», и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красною краской. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но он производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было.

Такое было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал голоса моего. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Живущий на Ливане, гнездящийся на кедрах, как жалок будешь ты, когда постигнут тебя муки, как боли женщины в родах. «Живу я», — сказал Господь, — «если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев, и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете. А в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся. Неужели этот человек Иехония есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? За что они выброшены, он и племя его, и брошены в страну, которой не знали? О, земля, земля, земля! Слушай слово Господне! Так говорит Господь, запишите человека этого лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. 23 глава книги пророка Иеремии. Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. Посему так, говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой, вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь, и соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно, и вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше». Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить «жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской», но «жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». О пророках! Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются, я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его. Потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от проклятия, засохли пастбища пустыни, и стремление их — зло, и сила их неправда. Ибо и пророк, и священник — лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там. Ибо я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь. И в пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в заблуждение народ мой Израиля.

Но в пророках Иерусалима я вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гоморра. Поэтому так говорит Господь Саваоф о пророках: вот я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня: «Господь сказал, мир будет у вас». И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят: «Не придет на вас беда». Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и услышал? Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на голову нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков этих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявляли бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я, Бог, только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: мне снилось, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Поэтому вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят: «Он сказал». Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, который рассказывает их и вводит народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу этому, говорит Господь. Если спросит у тебя народ сей или пророк, или священник, какое бремя от Господа, то скажи им: какое бремя? «Я покину вас», — говорит Господь. Если пророк или священник или народ скажет «бремя от Господа», я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату, что ответил Господь или что сказал Господь, а этого слова «бремя от Господа» впредь не употребляйте. Ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего. Так говори пророку, что ответил тебе Господь, или что сказал Господь. А если вы еще будете говорить «бремя от Господа», то так говорит Господь.
за то, что вы говорите это слово «бремя от Господа», тогда как я послал сказать вам «не говорите бремя от Господа», зато вот я забуду вас вовсе и оставлю вас. И город этот, который я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица моего и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется». Книга пророка Иеремии, глава 24. «Господь показал мне, и вот две корзины со смоквами поставлены перед храмом Господним. После того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима пленными Иехонию, сына Иоакимова, царя Иудейского, и князей иудейских с плотниками и кузнецами, и привел их в Вавилон. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, какие бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами очень плохими, которых по негодности их нельзя есть. И сказал мне Господь: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Смоквы хорошие, очень хорошие, а плохие, очень плохие, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши». И было ко мне слово Господне: «Так говорит Господь, Бог Израилев: подобно этим смоквам хорошим я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из этого места в землю халдейскую, и обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в эту землю, и устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, и я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». А о плохих смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь: «Таким я сделаю Сидекию, царя Иудейского, и князей его, и прочих иерусалимлян, остающихся в земле этой и живущих в земле египетской, и отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их, и пошлю на них меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их с земли, которую я дал им и отцам их».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Когда-то во многих газетах печаталось это сообщение под названием «Приключения водолаза с осьминогом». В гавани во Франции находились руины французского военного корабля «Либерте». Водолазы несколько месяцев были заняты подъемом дорогостоящего оборудования со дна моря. Но после того, как неизвестным морским животным во время работы было убито 2 человека, ни один из водолазов не соглашался более опуститься в опасную глубину моря. Только капитан-лейтенант в отставке Жан Негри, который еще во время войны был руководителем водолазов Тулузской гавани и получал за это хорошую пенсию, высмеял своих коллег и ежедневно с утра уходил на дно моря. А однажды после обеда на служебном корабле раздался сигнал тревоги. Со всей поспешностью водолаза подняли наверх. И вот он стоит на борту корабля и рассказывает, что только что видел осьминога великана, который, по всей видимости, и убил 2 его коллег. После этого рассказа предложили временно прекратить подъемные работы. Но Жан Негри настоял на своем. Он сказал, что сможет продолжить работу. Он попросил остро наточенный кинжал и нож. Засунув их в карман водолазного костюма, зацепился поясом за трос и спустился в глубины моря. Едва водолаз достиг дна, как огромный осьминог напал на него. Вытянув свои щупальца, он начал сдавливать водолаза. Выхватив кинжал, Жан Негри резким ударом отрубил осьминогу 1 щупальце. Но тот словно не заметил потери. В отчаянной схватке Жану удалось отрубить еще 2 щупальца, но великан так и не отпустил свою жертву, парализуя все его движения. Едва сумев нажать на сигнал тревоги, водолаз потерял сознание. Когда его подняли на поверхность, вся команда ахнула. Осьминог продолжал держать водолаза в смертельных объятиях. Только после того, как друзья капитана-лейтенанта выстрелили в чудовище, щупальца осьминога ослабли, и он отпустил свою жертву. Еще несколько выстрелов, и опасный враг наконец был уничтожен. Этого великана-осьминога, который напал на человека и опутал его своими щупальцами, можно сравнить с грехом, который побеждает даже самого сильного человека. Против него нет оружия. Чем поможет остро наточенный кинжал против 8 щупалец греха? И даже пуля не может уничтожить врага, который живет в самом человеке. Старый злой враг не поддается оружию. Его нельзя устранить таким путем. Есть только один, кто победил грех. И этот единственный, тот, который добыл победу на кресте, может сделать нас победителями, если мы протянем к нему свои руки. Ничто другое не поможет нам вырваться из щупальцев осьминога греха, если только мы не склонимся перед распятым. Он один может и хочет нас спасти. Один опытный учитель знал, что наглядный пример достигнет больших успехов, чем самое лучшее объяснение. Учитель вызвал ученика, который славился своими хулиганскими выходками. Он позвал его к своему столу, взял принесенную с собой бобину ниток и начал опутывать мальчика нитью. Вначале ученики, как и сам мальчик, смеялись над этим. Но постепенно, когда учитель все больше и больше опутывал его тонкими нитями, и тот уже не мог двинуть рукой, класс затих, и все стали очень серьезны. А обмотанный нитями мальчишка, самый дерзкий и хулиганистый из всех, был настолько потрясен, что когда учитель сказал «берегись привлекательности греховных развлечений», он заплакал. Этот урок учитель преподал не только этому мальчику, но и всему классу. От будто бы невинных нитей плотских удовольствий, которые опутывают нас ужасно длинными щупальцами пороков греха, существует только один способ избавления — это Иисус Христос.
ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Только Иисус, который позволил избить и распять себя, может дать нам освобождение. Если мы позволим Ему быть нашим заступником, если мы верой примем добытую им свободу, тогда мы станем свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Иоанна 8:36. Свобода во Христе дана путем Голгофского креста. Бери ее, живи ты в ней, и будет мир в душе твоей. Ты удаляйся от греха, пусть будет жизнь твоя свята. За руку ты Христа держись, и обретешь вечную жизнь.

Вечернее общение. Дитя мое, вот и пришла пора, и снова я и ты опять в общении. Я ждал, когда заполнятся места. Я видел, как ты шел в тревоге и смущении. Не смея глаз поднять, смущенно сел назад и, опустив голову, просил прощения. Мой стол благословением был богат. Час подходил начать богослужение. Я видел, как народ входил, кто утомленный был, а кто беспечен, кто робок, кто в любви ко мне остыл, кто нож унес, взвалив ее на плечи. Одни в лохмотьях шли, одни в грехах. Увы, прикрывшись видом благочестия, заняв кто первый, а кто средний ряд, уселись, ожидая доброй вести. Другие ж робко шли на костылях, хромая шли на два колена, но не смогли, отвергнув страх, покаяться. Пришла, чтоб перемена. Я видел утомленные сердца, я видел, кто изранен, кто избитый. Я видел, кто молиться перестал, кто изнемогшим шел в неравной битве. Вот подошла тихонько к алтарю вдова, всю боль свою скрывая. Она ждала вечернюю пору сказать мне все, что дух ее смущало. Она так просит за своих детей, она показывает сердце раны, благословения просит для грядущих дней. И я на сердце ей пролил бальзамом. Незримо проходил я по рядам, увидеть, кто пришел с нуждой, кто с жаждой. Касаясь нежно к страждущим сердцам, я лечил их с любовью и отважно. Но сколько душ беспечными пришли! Они не шли к живительным истокам, пришли пустыми и назад ушли, такими ж нищими в грехах, пороках. Для них я приготовил царский стол. Они же не касались моей пищи, их сердце не открылось, я ушел. Они ж как были, так остались нищи. Я кротко посмотрел в твои глаза. Я знал, ты ждешь меня, и я коснулся. Ты робко отвернулся от меня, в одно мгновение снова повернулся. И глаз моих незримая любовь проникла в сердце, нежно проливаясь. К столу, вдруг подойдя, ты вновь и вновь кушал, благодаря и каясь. Я подходил к тебе со всех сторон, проверил все, и сердце оживало. Сначала плакало, потом молилось, славило и трепетало. Сосуд очищен, сердце ожило, оно теперь готово для служения. Я жду тех встреч, чтоб вновь и вновь ты приходил в собрание для общения. Здесь смысл простой. В собрание приходя, мы ожидаем с Господом общения. Кто жаждет, стол готовый для тебя. Кто будет есть, получит обновление. Не отвернись от Господа, мой друг. Тебе так нужны с Иисусом встречи. Поторопись, Он снимет твой недуг сегодня, прямо в этот вечер.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Я бы хотел, братья и сестры, сосредоточить ваше внимание на теме о действии благодати Божьей, как зарождается жизнь под влиянием Божьей благодати и о признаках рождения свыше, чтобы мы сами в себе разобрались. Я в церкви как оказался? По традиции. Может быть, меня в пеленках принесли, может быть, потому что я уже баптист в третьем поколении. Ну, а может быть, я мертвый, а может быть, я ничего общего с Богом не имею, может быть, я ошибся. Братья и сестры, кто не родится свыше, тот не может ни войти, ни увидеть Царствие Божие. И вот об этом я бы хотел, чтобы мы поразмышляли. Давайте откроем Евангелие от Марка и прочитаем первые 20 стихов из 5 главы. 5 глава Евангелиста Марка, первые 20 стихов. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно он был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разрывал, и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из этого человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послужи ли там при горе большое стадо свиней? И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе, в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в десятигратиях, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Первое, на что хочу обратить внимание, что Иисус Христос воистину является истинным Богом. Он имеет власть, и только Он имеет власть над легионами бесов. Он, как истинный Бог, имеет власть над смертью. Он говорил слово, и воскрешали мертвые. Он имел власть над болезнями. Всякая болезнь была покорна Его слову, и исцелялись от болезней. Христос имел власть над стихиями природы, укрощал бури и волны, и как истинный Бог Он имел власть над грехами. Только Иисус имел власть прощать грехи. И вот, братья и сестры, мы знаем, что есть только одно имя под небом, данное человеком, который надлежит нам спастись. Только одно имя есть, против которого ведет брань сатана. Есть только одно имя, против которого он ведет брань. Написано, что будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих, и Царь царей, и те, которые с ним, суть званые, избранные и верные. Есть только одно имя во вселенной, которое беспокоит дьявола. Это Агнец, это кровь Иисуса Христа, это наш Господь Иисус Христос. И вот мы сегодня наблюдаем, в мире происходит там массовая дехристианизация общества. Вот этот нашумевший фильм «Код да Винчи», его презентация была одновременно во всех странах мира. Многосотенный миллионный бюджет был у этого фильма, а основная его направленность, чтобы массово отвратить людей от Христа, чтобы посеять сомнения в его божественности, в его святости. Я встречался с людьми, которые, посмотрев этот фильм, говорили: мы не верим в то, что там вот этой безмерной пошлости вокруг Христа, но посмотрев этот фильм, мы уже не можем читать Библию, мы уже, говорит, не верим, что он свят. Вот это основная цель дьявола. Я так думаю, для чего это делается? Притом из всех стран мира, где этот фильм показывался против Христа, нацеленный, единственные, кто отказались от проката этого фильма, это мусульманские государства. Они говорят: в нашем, в Коране Иса – это пророк, мы не можем такое богохульство допустить против нашего пророка. То есть мусульманские страны отказались от проката этого фильма, а так называемые традиционные протестантские, христианские церкви, и, вернее, государства, они с удовольствием. Что происходит? Происходит массовое отвращение, дехристианизация общества. Есть только одно имя во вселенной, которое беспокоит дьявола, это имя Иисус Христос. Есть только... И все силы направлены на то, чтобы вести брань санкциям и против того, кто с ним. Суть званые, избранные и верные. И вот Господь Иисус Христос, написано, прибыл на ту сторону моря, в страну Гадаринскую. Прибыл тот, в котором обитала вся власть божества телесно. И вот встреча произошла. Перед ним преклоняется этот человек, падает и кричит: «Не мучь меня». Братья и сестры, только перед Иисусом Христом легионы бесов падают ниц. Они никого не боятся, они боятся только Христа. Он победитель. Он видел дьявола падшим с неба, как молнию. И вот эта встреча происходит с тем, кто дает жизнь, кто имеет полноту власти. И вот, братья и сестры, первое, на что я хочу обратить внимание, это сила греха. Мы читаем, что этот человек бесноватый, он жил в гробах. Он был весьма свирепый. Люди, которые видели его образ жизни, когда он кричал, бился о камни, они прилагали немало усилий, чтобы укротить его. Что они делали для его укрощения? Написано, что они сковывали его оковами, цепями, но он разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Братья и сестры, все, что может предложить мир для укрощения греха, вот все, тюрьмы, уголовный кодекс, лишение родительских прав, уголовное преследование, психдиспансеры, реабилитационные центры, принудительное лечение, братья и сестры, все это является цепью. Ничем иным, как является цепью, чтобы укротить власть греха. Но грех сильнее любой цепи, которую накладывает мир, чтобы укротить грешника. Сила греха, она настолько сильна, что разрывает цепи, и написано, никто не мог укротить его. Почему? Братья и сестры, потому что грех – это неукротимая власть дьявола над душой человека. Грех – это рабство. Грех – это неизлечимая болезнь. У мира нет ни сил, чтобы укротить власть греха. Грех, он сильнее. Братья и сестры, все потуги человечества, чтобы укротить грех, они бессмысленны и они невозможны. Я встречался недавно с заключенными, которые были под властью наркотиков. Сегодня они наши братья и сестры. Один из них говорит: я 18 лет был в этом рабстве наркотика. Меня лечили. Меня принудительно помещали специально из колонии, исправительно-трудовые колонии, лагерь общего режима в Омске, куда помещают всех наркоманов, их там лечат, 3 года лечат. Это как тюрьма, ну, с медицинской такой реабилитацией. Я выходил на волю, я опять искал наркотик. Братья и сестры, какую бы цепь мир не отковал для греха, грех сильнее. Никто не мог укротить его. Это истина. И вот, братья и сестры, сила благодати,

его характере, он владеет собой, он сидит как ученик у ног учителя. Дальше он одет. Произошли перемены в его теле. Мир раздевает человека, мир оголяет человека, благодать Божья, человеколюбие одевает человека. Когда человек приходит к Богу, Бог одевает опять человека. И вот эти перемены, которые произошли в сердце, они отражаются на его теле, когда он одет и устрашились. Братья и сестры, написано, что слава их в сраме. Чем больше осрамит себя актер на сцене, там актеры Голливуда, чем больше разденутся перед публикой, тем больше славы. Слава их в сраме, срамота – это их слава. Что делает благодать Божия с человеком? Она одевает. Они увидели его сидячим, одетым, и третье – в здравом уме. Братья и сестры, мир, дьявол, грех, он лишает здравомыслия, он лишает человека рассудка. Человек не может объяснить, почему он так поступает по отношению к своей семье, по отношению к себе, к своему здоровью, к образу жизни, почему он живет в гробах, почему тебе не живется дома, почему тебе не спится на мягкой постели, почему ты ищешь себе место в гробах. Человек не может это объяснить, потому что он под властью греха. И когда человек обращается к Богу, благодать Божья человеколюбие возвращает человеку здравый смысл, здравый ум, здравомыслие. Написано, что разум верный у всех боящихся Бога. И написано, устрашились. Вот эти радикальные перемены в характере, в разуме, во внешнем виде, в теле произошли под влиянием той перемены, которая произошла в его сердце. Произошла смена власти. Власть сатаны сменилась властью Иисуса Христа. Куда приходит Иисус Христос, он всегда приходит с полнотой божественной власти. Меняется не просто одежда, и меняется не просто что-то вторичное, а меняется власть. Христос, как власть имеющий, приходит. И поменялась власть над его сердцем, и результаты этих перемен в сердце, они отразились и на разуме, и на одежде, и на характере, и на образе его жизни. Братья и сестры, хотел бы обратить внимание еще на ту публику, которая пришла и устрашилась. Там были три категории людей. Там были хозяева свиней, которые сожалели о свиньях, которые погибли. Там были пастухи свиней, которые потеряли свою работу и тоже сожалели о том, что они остались без работы. И, друзья, и там еще был третий, освобожденный грешник, освобожденный от власти бесов, который радовался своему спасению. Интересно, что люди о свиньях переживали больше, чем о человеке. Удивительно. Я так думаю, что мир не изменился и сегодня. Они сожалеют и переживают больше о своих кошечках и собачках и о свиньях. Больше, чем о реальной, чем о душе человека. Мы были как-то в Воронцовском дворце с детьми. Там есть могила для собачки, владельца этого дворца. Могила, склеп. Нам рассказал экскурсовод, что 80 тысяч крепостных крестьян строили этот дворец. Многие из них умерли от тяжких болезней. Никому из этих людей не удостоился никто из этих людей, которые строили эти дворцы, чести быть захороненным с почестями. Но собачка вот этого хозяина, она по сегодняшний день в склепе особом. Удивительно, что люди о свиньях переживали больше, чем о душе человека. И они, написано, устрашились и просили его отойти от пределов их. Братья и сестры, люди остаются людьми, Бог остается Богом. Только Бог переживает о нашей душе. Только Бог ищет спасение твоей личной души. Только Он творит жизнь. Только Он освобождает от оков греха. Только Он дает новую жизнь. И там, где появлялся Христос, происходило вот это движение, влияние преображающей благодати Божией, которая все изменяла. Братья и сестры, я бы хотел бы на этом примере обратить внимание на четыре действия благодати Божьей. Первое. Благодать Божья, она преображает все естество человека. Вот в первом послании Фессалоникийцам написано в 5 главе 23 стихом такие слова. «Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа Иисуса Христа». Вот это, обратите внимание, «и ваш дух, и душа, и тело», то есть благодать Божья преображает все,
всю личность, все естество человека. Есть люди, которые говорят: не смотрите на мое тело, на что вы смотрите, на мою одежду, на мое лицо, вы посмотрите на мое сердце.

сердце. А мы говорим: дорогая душа, если бы Бог преобразил твое сердце, эти перемены были бы видны и на твоей одежде. Потому что закваска, положенная в три меры муки, Царство Божье, суть закваска, которую женщина положила в три меры муки, эти три меры муки – это и есть дух, и душа, и тело. И когда благодать Божья изменяет сердце, оно меняет и характер, и одежду, и образ жизни, все меняет, всего меняет, всюду проникает и преображает в новое качество. Братья и сестры, вот эти перемены, которые происходят в сердце, когда Бог появляется в нем как хозяин, как власть имеющий, они отражаются на всем естестве человека, как мы прочитали, сидит, одет и в здравом уме, и устрашились. Второе, на что хотел обратить внимание, это благодать Божья, она преображает в тот час и немедленно. Вот это очень важно. В тот час и немедленно. Вспомните из Евангелия от Луки, 15 глава, 24 стих. «Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Нет переходных моделей от смерти. Ну, сначала человек мертвый, потом он полумертвый, потом он полуживой, а потом постепенно он стал живым. Ничего подобного. Вот он был мертв, а вот теперь жив. Это происходит тотчас и немедленно. Дальше, Савл, когда встретился с Господом, он сразу ему сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Сразу произошло это воскресение в новую жизнь. Не произошло постепенного превращения в новую тварь. Благодать Божья действует сразу и неотвратимо. Сотнику апостол Павел, находясь в темнице, сказал такие слова: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И немедленно крестился сам и все домашние его. Немедленно. В эту же самую ночь произошли радикальные перемены. Он стал сразу новой тварью, братья и сестры. Немедленно. Благодать Божья действует тотчас и немедленно. Христос не направил этого бывшего бесноватого после встречи с ним в какой-нибудь реабилитационный центр, чтобы он постепенно приобрел нормальный облик человека. Он не сказал ему о том, что тебе нужно сначала какое-то пройти промежуточное восстановление психологическое, чтобы ты приобрел облик нормальный, потом, чтобы ты мог быть адаптирован для новой жизни. Он сразу ему сказал: иди в дом твой и проповедуй. Иди в дом и проповедуй, братья и сестры. Я часто так думаю, что реабилитационные центры, которые вот в мире существуют и придуманы миром, они являются альтернативой благодати Божией. Почему? Потому что реабилитационный центр, он предполагает постепенное изменение человека под влиянием психологов, медиков, какой-то там вот длительной процедуры, и через год, через два, через три он станет нормальным человеком. Сегодня говорят, что люди мира сего, у нас с церковью единые цели, и есть желание вместе их достигать, создавать единые социальные там институты. Церковь, как социальный институт, должна создавать реабилитационный центр. Братья и сестры, я вот нахожу в Писании, что не нахожу библейского обоснования или учения о том, что спасение достигается путем постепенного изменения сердца, постепенного исцеления от греха. Благодать Божья действует не постепенно, она действует тотчас и немедленно. Любой реабилитационный центр – это костыль, несчастный костыль, немощный костыль, который, если церковь утрачивает силу благодати Божьей, если не проповедуется слово жизни, тогда мир этот предлагает альтернативу – постепенное изменение на протяжении долгого времени, и ты станешь новой тварью. Бог так не делает. Бог действует тотчас и немедленно, и у нас есть огромное преимущество перед всеми системами социальных институтов, которые существуют в этом мире. Я недели две тому назад был в Калининграде, и там было замечательное общение с человек 60 бывших наркоманов, которые сегодня стали детьми Божьими. Некоторые из них по 10, по 18 лет были зависимы от этого греха. Некоторые из них уже создали семьи, некоторые из них больны СПИДом, неизлечимой болезнью, да?
И они рассказывали, что когда они познакомились с благодатью Божьей, когда они поверили в Господа Иисуса Христа, вот эта перемена немедленно произошла в их сердце. А у них немедленно произошло отвращение от наркотиков. И это не на протяжении длительного времени, это тотчас и немедленно. Вот так действует Бог. Так действует сила благодати Божьей. И мне было очень приятно смотреть на этот поющий хор бывших наркоманов, сегодняшних наших братьев и сестер. Вы знаете, некоторые из них, вот 40 лет, а это уже глубокие инвалиды, как старушки, опираясь на костыли, вышли. И знаете, что они пели? Они пели гимн: «Нашей общей судьбою стала церковь живая, Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане». Без слез невозможно было слушать это пение из уст тех, которых преобразила благодать Божья. Они были в реабилитационных центрах в мире этом, на принудительном лечении, но эти все цепи, которые были направлены, чтобы укротить их и сделать их нормальными, все было бесполезно. Сила Евангелия, сила благодати Божьей сделала их нормальными, сделала их людьми Божьими и послала отвращение ко греху и к прошлому образу жизни. И это, братья и сестры, очень важная доктрина Библии, которую мы не имеем права умалять. Еще один пример на эту тему. Брат Саша Сапов, брат Слави Германюк, знает этого человека. Степан Григорьевич крестил его в водах Амура в 88 году. Он покаялся от свидетельства Бойко Николая Рафеевича в лагере строгого режима, поселок Эльба, где-то там, вот на Дальнем Востоке, когда они находились. Это был вор в законе, в 6 судимостей отсидел за воровство. И вот когда они беседовали с Николаем Рафеевичем о Господе, это по свидетельству уже этого Саши, и я там был свидетелем его крещения. Он говорит, что я беседовал с дядей Колей. Дядя Коля много мне, говорит, рассказывал о Христе, о силе благодати Божией. Я говорю: дядя Коля, ну как я стану новым человеком, если я каждый день искуриваю 5 пачек сигарет? Как я могу перестать сквернословить в один день, в один миг? Ведь же я другого лексикона не знаю. Только мат, только перемат, только сквернословие. Говорит, как я могу не делать и не играть в карты? Ну, как это со мной произойдет? Он говорит: Дух Божий дышит, где хочет. Ты ухватись верой за Христа. Благодать Божия действует там, где есть личная вера, покаяние. Ты преобразишься. Бог это сделает. Это действие Божьей благодати. Ты ощутишь силу Божьей благодати, когда обратишься к Нему с верой. Я, говорит, поверил. И я покаялся, и я обратился к Господу, и пошел в свой барак, и лег спать. А утром проснулся. И впервые в жизни почувствовал отвращение от сигарет. Я проснулся, взял сигарету, я почувствовал первый раз в жизни, что я ненавижу курение, табак. Я, говорит, эту пачку уничтожил сигарет, и, говорит, до сих пор у меня нет влечения к этой дурной привычке, которой я занимался больше 30 лет. Я, говорит, стал с заключенными беседовать, я понял, что я заикаюсь, я не как косноязычный, не могу с ними объясниться, потому что все те дурные, скверные слова Бог изъял из моего лексикона, а нормальных слов я не знаю. И я, говорит, 2-3 месяца еще как заикался, не мог подобрать правильных слов, пока я научился говорить. Братья и сестры, это что? Какие реабилитационные центры? Какая постепенная программа превращения в нового человека? Какой дарвинизм? Благодать Божья тотчас и немедленно действует, неотвратимо и преображает все естество человека. И, братья и сестры, какая нам дана сила говорить миру в слова жизни, приводить людей в общение с Богом, который освобождает тотчас и немедленно от всякой власти греха, от всяких оков. И когда происходит это замещение власти, когда Иисус Христос становится властелином сердца, человек становится новой тварью, рожденным свыше, частью невесты Иисуса Христа и побеждающим над всякой злой похотью. Третье, действие благодати Божьей, о которой, думаю, нам необходимо знать, это благодать Божья, она не только спасающая, она еще и научающая. Послание к Титу, 2 глава, с 11 стиха. «Явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Братья и сестры, вот здесь происходит массовое заблуждение в мире христианства, не в нашем братстве, я говорю, за пределами нашего братства. Знаете, какое заблуждение происходит? Людям говорят: приходи к Богу таким, как ты есть. Кто ты там, хиппи, любитель металла, рок, музыкант, певец,
Любишь ли ты мирскую музыку? Наркоман ли ты? Приходи к Богу таким, как ты есть. И это правда. Но они дальше говорят, и оставайся таким, как ты есть. Дальше не говорится о том, что благодать, она не только спасающая, но она еще и научающая. Друзья, знаете, какой первый урок у научающей благодати? Как только ты встал с колен, как только ты получил спасение, как только ты стал новой тварью, друзья, первый урок научающей благодати, чтобы мы отвергли нечестие и мирские похоти, то есть урок отвержения, происходит замена образа жизни. Человек приходит к Богу таким, как он есть, но он не должен оставаться таким, как он есть после своего покаяния. И этому учит благодать научающая. И самое страшное, что человек пришел и остался таким же. Он любил мирскую музыку, он продолжает любить ее. Он был рабом каких-то греховных наслаждений, он продолжает, и его не учат, ему говорят, ничего страшного. Надо идти в ногу со временем, надо быть современным христианством, нам не нужно быть маргиналами, то есть таким вымершим, таким вот остатком с прошлого тысячелетия. Нам нужно идти в ногу, осовремениваться церкви. Вот это самое страшное, братья и сестры, что мы приходим к Богу такими, как мы есть, но мы не остаемся такие, как мы есть, потому что благодать научающая, она изменяет нас. И это, я хотел бы на эту тему от христианства сегодня, и она отвечает на этот вопрос следующее. Безусловно. А в чем отличие? 50 лет назад не было харизматического движения, которое внесло колоссальные перемены во все христианство, которое теперь все больше подражает миру. Улица должна увидеть в нас Христа и прийти в церковь не потому, что мы похожи на нее, на улицу, а наоборот, потому что мы не похожи. Теперь церковь почему-то старается угодить той публике, которая находится за церковными дверями, чтобы погибающие грешники, не дай Бог, не почувствовали себя в церкви неуютно. Мы подгоняем церковь под стандарты мира сего. Пусть грешники почувствуют себя здесь, как дома. Это и в музыке выражается, и в нормах поведения. Пастору незачем надевать костюм и галстук. Будет лучше, если он предстанет перед церковью в простой футболке. А если на ней еще будет надпись какая-нибудь, то вообще отлично. И за последние 50 лет мир гораздо глубже проник в церковь. Неудивительно, что тематика проповедей изменилась. Тема греха ушла на задний план. Призывов к покаянию не услышишь. Мы боимся людей обидеть, сказать им, что они грешники. Раньше это не было. И покаяние, и примера возрождения людей было гораздо больше. Теперь же мирским людям в церкви ничего не следует менять. Они быстро понимают, что можно оставить, как раньше. Бог тебя любит таким, как ты есть. Только в церкви, вдобавок ко всем мирским удовольствием, еще и небо предлагают. Церквей, проповедующих благую весть, осталось очень немного. Ведь благая весть заключается в том, что человек погибает, но у него есть шанс на спасение. Вместо этого проповедуется какой-то добрый дядя на небесах. Братья и сестры, это как бы иллюстрация на эту тему, что благодать, она не только она не только нас спасает, но она еще и научает. И каждого из нас она наставляет на том, чтобы мы в своей жизни отвергли нечестие и мирские похоти. У каждого свое есть нечестие. У каждого обращенного грешника есть своя похоть, которой он служил. И этому нас учит благодать. И четвертое, братья и сестры, действие благодати Божией – это ненависть к греху. Вот мы даже поем гимн, что «не знаю, как греху внушает страх», да, как Дух Святой греху внушает страх. Вот это действие благодати, оно отвращает наше сердце от греха и вселяет ненависть к греху. То, что мы пили как холодную воду, то, что приносило нам удовольствие и наслаждение, мы это теперь ненавидим. Я помню свидетельство одного футболиста, он покаялся в нашей церкви, это был профессиональный футболист, с ним финская компания заключила контракт, и вот он покаялся, а потом принял крещение в Волгограде. Сегодня он миссионер в Магадане, и он после покаяния сказал такую мысль: «Если я себе раньше не представлял жизнь без футбола, сегодня я себе не представляю жизнь без Христа». Братья и сестры, его никто не убеждал в том, что футбол – это плохо. Дух Святой, благодать Божья вселила к нему неприязнь тому, что он любил, теперь он от этого отвернулся.
Я помню свидетельство бывшего наркомана. Он, если говорил, 18 лет был под влиянием наркотиков. Сегодня он дитё Божие. 2 недели тому назад принял крещение. Говорит, если я себе раньше не представлял жизни без наркотика, сегодня я себе не представляю жизни без Христа. Дух Святой внушает отвращение к греху. Это действие благодати Божьей. Братья и сестры, рабство греха, оно основано на любви ко греху. Вот дьявольская цепь греховная, которую он заковал людей мира сего, она состоит из 4 звеньев. Знаете, какие это звенья? Вот как у Ахана. «Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду, 200 сиклей серебра, слиток золота. Это мне полюбилось, я взял это, и вот оно спрятано в земле посреди шатра моего». То есть я увидел, мне полюбилось, я взял и спрятал. Братья и сестры, человеку не нравятся последствия греха, но ему нравится вот греховное наслаждение от греха. И он любит грех, и пока он любит грех, он, может, ему не нравится, что семья распалась, ему не нравится, что он здоровье потерял, ему не нравится, что он в тюрьму попал, ему 2/3 желудка вырезали за пьянство, ему это не нравится. Но есть то, что он любит. В грехе есть, знаете, даже у самой горькой пилюли есть то, что сладко сначала. Вот сладость греха, сладость, греховное наслаждение от греха. За эти 15 минут кайфа человек замуровывает себя в тюрьмы на десятилетия. Но вот он любит грех, а потом он протягивает руку, а потом он прячет, закапывает, и сатана внушает: никому не рассказывай, хуже будет, не исповедуйся. И человек находится в этом рабстве, но первое звено – это полюбилось человеку, братья и сестры, и человек не освободится от этого греха, пока он не возненавидит грех. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи». Если в этом нет любви очи, как я это могу любить? Если это привело моего Господа на крест, как я могу это любить? Я смотрю на этот мир глазами моего Отца. Я занимаю позицию ненависти к тому, что он ненавидит. Любящие Бога, ненавидьте зло. И помните, еще написано ангелу церкви, что, впрочем, в то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Любовь к Богу – это доказательство нашей любви к Богу, это ненависть ко греху. Братья и сестры, хотелось бы эту тему закончить 6 признаками, рожденных свыше. Я помню, на одном общении по конференции по благовестию выступал брат из Белоруссии и рассказал трогательную историю о том, как у них брат работал на грейдере, чистил улицу от снега, и вдруг в ковш что-то попало, он не мог понять, что там, вышел и увидел, что в этом ковше находится человек. Человек был под снегом, и он захватил его в этот ковш. Он стал его, ну, приводить в сознание, живой он или мертвый, сколько он под снегом пролежал. Оказалось, что он еще, пульс в нем был, хотя уже холодный. Потом он в себя пришел, потом было свидетельство Господь. Потом он, друзья, покаялся, принял крещение, сегодня стихи пишет. Эти стихи перекладывают на музыку, и братья нам спели тот гимн, который он написал, этот человек, который лежал там в этом ковше. Теперь он новая тварь, он наш брат во Христе, Бог посетил его музой, поэзией, дарование такое послал, благодать Божия совершила в нем. Но вот знаете, что важно? Вот перед вами человек в ковше. Друзья, есть признаки, чтобы узнать, живой он или мертвый? По каким признакам мы будем узнавать? Но не по ботинкам и не по одежке, правда? А какие-то есть другие признаки. Вот как узнать, мы возрожденные или невозрожденные? Как узнать, я возрожденный или я по традиции, в пеленках меня принесли, уж в баптизме я оказался от рождения, ну уж такая традиция моих родителей, моих бабушек. Как в себе самих разобраться, братья и сестры? И есть 6 верных признаков рождения свыше. Это тест на проверку самих себя. И когда мы принимаем церковь, и если этот принцип нами будет соблюдаться, Господь будет с нами и пойдет с нами, и мы будем славнее всякого народа на земле. Какие это 6 признаков? Друзья, они все запечатлены в 1 послании Иоанна, и я хотел бы коротко их перечислить. И если вы их подчеркнете в своей Библии и запишете, и потом порассуждаете на своих молодежных разборах, я думаю, что это принесет для вас большое благословение и пользу, чтобы, во-первых, в себе самих разобраться. 1 послание Иоанна, 2 глава, 29 стих. «Если вы знаете, что он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Братья и сестры, в физическом мире вот подобное рождает подобное. Вот точно так же и в духовном мире. Бог праведник, значит, все рожденное от него праведно.
В этом мире все построено на неправде. И если был бы тот день, когда бы все люди говорили друг другу правду, друзья, представьте себе, что произошло бы. Если бы все жены узнали правду о мужьях, а все мужья узнали правду о женах, наверное, бы все семьи бы развалились. Если бы все общество узнало правду о своих правителях, то, наверное, бы никто бы не уцелел. А если правители бы узнали правду о своих подданных, наверное, все бы сидели бы в тюрьмах за свои преступления, неуплаты налогов и так далее. Весь мир построен на неправде. Друзья, но есть маленький островок, который называется церковь, где все должны говорить правду, где все должно быть построено на правде. И это место, где все живут в правде и говорят правду, и делают правду, и живут в правде, называется церковь. И вот, братья и сестры, такой важный признак. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Если ты делаешь правду, если тебе приносит горечь и разочарование даже маленькая неправда, которую ты впал или в искушение допускаешь в своей жизни, значит, ты рожден свыше. Но если ты говоришь неправду, делаешь неправду, и тебе это не причиняет неудобства и совести, ты мертв. Ты ничего не имеешь общего с Господом Иисусом Христа. Ты по ошибке находишься в церкви. Просто не разобрались, когда тебя допустили до крещения. Потому что человек, рожденный от Бога, он никогда не может жить спокойно, наслаждаться, если он даже малейшую неправду в своей жизни допустил. Второй признак, братья и сестры. Рожденный свыше не делает греха. Первое послание Иоанна, 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Один человек Божий эти слова объясняет так. Я выписал из одной христианской статьи. Иоанн говорит не об отдельных грехах, а о длительном, обычном, характерном поведении. Если этот стих говорит о новой природе верующего, если старая природа может грешить, то новая не может. Возрожденный человек не грешит преднамеренно и постоянно. Причина в том, что семя его пребывает в нем. Семя относится к новой жизни, дарованной человеку в момент его уверования. Это семя устраняет возможность греха как образа жизни. Человек, который постоянно грешит, никогда не был возрожден. Но это как природа свиньи и природа овцы. Свинья всегда по природе ищет грязь, а овце в ее природе свойственно искать чистоту, но даже если она запачкается, она ищет возможность очиститься. Не в ее природе жить в грязи, искать грязь и так далее. Нам Бог дает новую природу. Третий признак, братья и сестры, это любовь друг к другу. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Любовь – это природа Бога, любовь – это будущий миропорядок во Вселенной. Когда мы придем в вечность, братья и сестры, все знание упразднится, пророчества умолкнут, но там все будет по закону любви. И вот чтобы нас приготовить для неба, Господь нам дает новую природу уже на земле, чтобы мы здесь упражнялись терпеть друг друга, сносить, не радоваться неправде, сорадоваться истине, сострадать друг другу. А может быть, где-то нужно и выговорить честно, а не за спиной ближнего своего. Выговори между тобой и им одним, но в любви, чтобы достичь сердца брата. Никаких сплетен, никаких интриг не должно быть. Это все, этому нас учит новая природа, любовь друг к другу. Будем любить друг друга. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Четвертый признак, братья и сестры, это любовь ко всем рожденным от Бога. Первое послание Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Мы должны любить всех возрожденных верующих, а не только тех, кто входит в нашу поместную общину или в наше братство. Есть много рожденных от Бога, которые не находятся в нашей общине, не находятся в нашем братстве, но если в них есть Дух живого Бога, мы должны их любить. Это наши общие ряды в Царстве Небесном. Любящий Бога любит всех рожденных от Него, и это очень важно. Пятый признак – это побеждает мир. Первый послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша».
Мировая система – это чудовищная программа искушений, которая непрестанно старается оттащить нас от Бога и от того, что вечно, и увлечь нас временными похотями. Люди мира поглощены материальными вещами и чувственными удовольствиями. Они стали жертвами приходящего, и только человек, рожденный от Бога, побеждает мир. Он способен возвыситься над тленностью мира и видеть все в истинной вечной перспективе. Победа мира – это то, что наше является ежедневной сутью, вера наша. Вот верой достигается победа над самим собой, над теми искушениями, которые мир предлагает, отвержением этих искушений. И это то, что происходит в нашей жизни постоянно. Братья и сестры, и шестой признак – это первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. 5.18. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Рожденный от Бога хранит себя. Братья и сестры, Адам не сохранил Эдемский сад. Бог сказал ему: «Храни и возделывай». Он не сохранил. Исав не сохранил первородство. Народ израильский не сохранил землю обетованную. Братья и сестры, нам Бог говорит: храните ту жизнь, оберегайте ее, которую я вам дал. Ни одна мать не будет настолько безрассудна, чтобы новорожденного ребеночка положить на сквозняке или на такое место, где он может упасть, стать инвалидом. Она знает, как уберечь его. Братья и сестры, так и жизнь, которую Бог нам дал, ее надо охранять и сохранять. Господь говорит: храни себя неоскверненным от мира, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными, прилагая к этому все усилие, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Братья и сестры, это усилие, а не от нас зависит. Ты храни себя, не подходи близко к краю той пропасти и не философствуй: а, я спасен навеки, спасения потерять не могу. Мудрость, она удаляет от сетей смерти, и рожденный свыше, он оберегает свою эту жизнь, удаляясь как можно дальше от этих обманчивых сетей, обольщающих, мерцающих огней мира сего, которые могут повредить его душе. Храните себя нескверненными от мира. Итак, еще раз, шесть признаков. Рожденный от свыше делает правду, не делает греха, то есть его природе не свойствен грех. Он любит друг друга, он любит всех рожденных от Бога, он побеждает мир, и он хранит себя. И я бы хотел, братья и сестры, чтобы в нашей жизни, чтобы мы проверяли себя, не обманулись ли мы, есть ли у нас это общение с Богом, имеем ли мы эту жизнь в Боге. Если имеем, будем хранить ее, и Господь будет с нами во все дни до скончания века. Аминь.

Благость Божия ведет тебя к покаянию. Богу упрек в лицо. За что же? Люди страдающие кричат. Если бы ты был добрым, Боже, разве постигла бы нас печаль? Если ты есть, то ты Бог жестокий. Если ты есть, ты источник зла. Если ты есть, то ты слишком строгий. Если ты есть, ты совсем не благ. Люди кричат, так и я кричала. Господи, как ты меня терпел! Очи открыл мне и замолчала. Знаю, ты только добра хотел. Все было плохо, по небу тучи. Света не видно, беды кольцом. Только тогда, от печали жгучей, я повернулась к тебе лицом. Сопротивляться иссякли силы. Боже, сказала я, это ты? Больше тебя ни о чем не спросила. Губы шептали одно: прости. Доброй рукой осушил мне слезы и подарил мне свою любовь. Дал расцвести в моей жизни розам. Как хорошо, Иисус, с тобой! Люди, упреки бросать не надо. Бог в ваших бедах не виноват. Божья любовь и спасение рядом. О, поднимите на небо взгляд. Руки Христа вас обнять готовы и через беды земные нести. Только одно покаяние слово, только сердечное ваше. Прости.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Во время своих путешествий среди деревень в южной части Сибири мой отец, тогда совсем еще молодой юный человек, проповедовал в небольшой деревне к северу от Томска. Там он встретил одного проповедника, живая вера которого также влекла его идти из одного села в другое, чтобы нести людям весть спасения. Они стали хорошими друзьями, так как у них были общие цели и горячее желание проповедовать Евангелие. У этого человека, господина Казакова, была жена и двое сыновей. Он пригласил юношу к себе домой. Жили они в городе Томске, который находился примерно в 75 километрах к югу от того поселения, где они встретились. Молодой проповедник провел 2 недели с господином Казаковым и его семьей в их доме. Он высоко оценил глубокую приверженность и преданность семьи служению Богу. Позже он узнал, что Казаков был очень богатым русским исследователем, который принял Христа своим личным спасителем и полностью посвятил свою жизнь благовестию. Жена и сыновья решительно поддерживали его в этом. Он оставил свою работу исследователя и стал ходить с благовестием Евангелия по всей Сибири, а также и в других частях России. После встречи они уже вместе передвигались по южным областям Сибири и по югу России. Много раз их арестовывали и сажали в тюрьму. И каждый раз с помощью верующих им удавалось освободиться. Они стали очень известными проповедниками среди населения. Но и большевики также знали, что мой отец и господин Казаков говорят против коммунизма, и стали их выслеживать, чтобы поймать и любым способом заставить замолчать. Каким-то образом, с Божьей помощью и с помощью членов церкви в маленьких деревнях, где они проповедовали, им удавалось быть на шаг впереди большевиков. Они продолжали пересекать страну, направляясь на северо-запад и глубже в сибирскую тайгу. Проповедники пытались избежать встреч с коммунистами, узнавая о тех местах, где их не было. Казаков был старшим и более опытным христианином, и он сказал отцу, что у него есть предчувствие, что в стране произойдет что-то серьезное. «Я очень стал бояться за свою семью, и поэтому решил отправить их отсюда. Я думал об этом очень долго. Оставаться им тут было очень опасно, и я отправил их в Лос-Анджелес, штат Калифорния. Там у меня есть близкие друзья, которые помогут моей семье. Моя жена и дети будут там в безопасности. Я уже сделал все необходимое, чтобы их встретили в Лос-Анджелесе. Они будут там уже на этой неделе. Прошло около 4 недель с момента их отъезда. Теперь я спокоен. Большевики не смогут повредить моей семье в Америке. Там они находятся в недосягаемости, и я смогу продолжать проповедовать Евангелие, не переживая ни за кого из них». Друзья продолжали нести Евангелие в провинциях Сибири, а также на юге России, где преследования большевиков становились все сильнее. Какое-то время им удавалось уходить от этих преследований, но в одно воскресное утро, когда они покидали богослужение в одной из деревень, их все-таки схватили. Членам церкви сказали, что необходимо выяснить некоторые моменты деятельности этих людей, а после этого их освободят. Большевикам нужно было узнать, кто поощрял молодого юношу и господина Казакова, чтобы они проповедовали против коммунизма, кто оплачивал их содержание и дорожные расходы. Однако проповедники понимали, что их отправят в тюрьму или даже убьют за то, что они проповедовали Слово Божье. Большевики были убеждены, что истинным Богом был коммунизм, и другого Бога нет. Они думали, как христиане могут распространять проповедь о Боге, который не виден и, вероятно, не существует,
кроме как в воображаемом сказочном мире. Все знают о коммунизме и признают истинность его идей. Почему эти люди так отличаются от всех? Почему они не хотят поддерживать наши идеи? Коммунизм — это светлое будущее для всех. Как они не могут этого понять? На все вопросы молодой проповедник отвечал, что никто им ничего не платит, что они служители Божьи и проповедуют Библию людям, как повелел им Бог. Но им не верили и решили доставить их в штаб, который располагался в соседней деревне, чтобы расспросить подробнее обо всем. Их посадили в повозку с двумя вооруженными солдатами, и они отправились в путь. Один солдат управлял лошадьми, а другой охранял проповедников. Молодой проповедник хорошо знал эту местность. Знал он и то, что в соседней деревне нет никакого штаба. Они оба понимали, что солдаты говорят им неправду, ведь они были там совсем недавно. Кроме того, деревня, о которой они говорили, находилась в другой стороне, а они двигались в противоположном направлении. Солдаты везли их в самый отдаленный район сибирской тайги. Они все глубже продвигались в темный лес и направлялись на северо-запад. Один из солдат стал говорить, что их везут в специальную тюрьму, а когда придет время, отправят в штаб, где будут допрашивать. Молодой проповедник знал, что это ложь. В этой части страны не было тюрем. Там не было ничего, кроме тайги. По пути один из солдат заметил, что из той тюрьмы еще ни разу никто не убежал. Пленники сразу поняли, что их собираются расстрелять и бросить далеко в лесу, где их никто не найдет. После казни они будут оставлены в тайге, где их тела растерзают дикие животные, и от них не останется никаких следов. Никто никогда не узнает, что с ними случилось. Коммунисты, как обычно, расскажут о том, как допрашивали их в штабе, а потом освободили, и что они теперь проповедуют в соседней деревне. Таким образом, никто не стал бы подозревать коммунистов, а проповедников никто не стал бы искать. Пленники, сидевшие позади солдат, посмотрели друг на друга. Не сговариваясь, они вскочили и резко толкнули солдат вперед и вниз с повозки со скачущими лошадьми. Солдаты мгновенно оказались висящими вниз головой

Не разбирая дороги, друзья отчаянно бежали к лесу, чтобы быть как можно дальше от солдат, которые в них стреляли. Свист пуль, летящих совсем близко, подстегивал беглецов. Пытаясь скрыться в густом лесу, они бежали изо всех сил. Они знали, что если смогут добежать к лесу, то будут в безопасности. Солнце садилось очень быстро. Темнота тяжелым облаком медленно опускалась на лес. Но было еще не так темно, чтобы скрыться от преследователей. Им все еще грозила опасность быть убитыми. Солдаты пытались догнать их, стреляя на ходу. Проповедники бежали из последних сил, пытаясь добраться под прикрытие леса. Там они найдут убежище и спасение. Деревья становились все ближе, а вокруг беглецов продолжали свистеть пули. Невзирая на стрельбу, они продолжали свой отчаянный бег. Еще немного, и они вбежали в лес. Перепрыгивая через сломанные ветки и старые бревна, они спотыкались, падали, вставали и бежали дальше, так быстро, как только могли. Стрельба продолжалась, не давая им передышки. Внезапно Казаков споткнулся и с размаху упал лицом вниз. Он лежал неподвижно, а из раны на его голове хлестала кровь. Одна из пуль ударила его прямо в затылок. Молодой проповедник сразу же подбежал, опустился на колени возле него и вдруг с ужасом осознал, что его друг мертв. Тяжкий стон вырвался из его груди. Зная, что уже ничего не сможет для него сделать, он быстро вскочил и побежал, закрывая голову руками, чтобы хоть как-то защитить себя от пуль. Тьма, наконец, совсем опустилась, и стало трудно разглядеть что-либо вокруг. Он понял, что солдаты потеряли его из виду и где-то отстали. Лес был таким темным, что он едва мог видеть даже вытянутую перед собой руку. Он поблагодарил Бога за эту своевременную темноту, которая укрыла его от погони. Хотя он знал, что ночью солдаты не будут гоняться за ним, он все равно продолжал бежать. Он больше не слышал выстрелов, и пули не свистели вокруг его головы. Тем не менее, он неустанно пробирался в гущу леса, желая как можно дальше оторваться от солдат, пока у него есть такой шанс. Сильно хотелось пить, и он был сильно истощен. Сердце бешено колотилось. Легкие, казалось, разорвутся от напряжения. Он понимал, что, несмотря на свое полное изнеможение, ему нужно продолжать идти дальше в лес. Ведь если его найдут, он будет убит. Отчаянно, борясь за свою жизнь, он продолжал движение по темному лесу. Наконец, он дошел до полного изнеможения и рухнул на землю. Он лежал, задыхаясь, все еще пытаясь всматриваться в темноту леса. Недалеко от него чернел силуэт большого дерева. Он решил подползти и прислониться, чтобы слиться с ним и немного отдышаться. Вокруг была полная тишина, ни звука. Он был так изнурен, что не заметил, как заснул, привалившись к дереву. Когда он открыл глаза, уже рассветало. Тихим ранним утром Петр проснулся в лесу. Вокруг было очень красиво. Высокие деревья и зеленые ели. Эта вся красота обступала его со всех сторон. Он все еще был очень уставшим от того страшного преследования и чувствовал себя слабым и голодным. Поднявшись с земли, он начал собирать дикие ягоды, которых было вокруг очень много. Он срывал спелую ежевику, малину, чернику и с удовольствием отправлял ягоды в рот. Наевшись и почувствовав себя сытым, он снова нашел уединенное место, прилег на траву и опять заснул. Петр прятался в лесу 4 недели, прежде чем у него хватило смелости

выйти из леса и пойти поискать какую-нибудь деревню. Он боялся коммунистов, зная, что они его повсюду ищут. Без сомнения, если они поймают его снова, то сразу же убьют. Это наполняло его сердце страхом. Он продолжал говорить себе, что нельзя, чтобы его схватили. Если коммунисты убьют его, кто тогда будет распространять Божье Слово в этом краю? Обладая глубокой и пытливой душой, он мечтал о действительном воплощении евангельской правды среди русского народа. В своем сердце он ясно ощущал великую нужду людей в благой вести Евангелия. Понимая, что большевики везде, Петр все дальше уходил в юго-западную часть Сибирской тайги, чтобы не попасть в плен и не погибнуть. Несколько дней он шел на север, затем двинулся на северо-запад, а далее на запад и, наконец, на юго-восток. Почти 4 недели он скрывался в тайге, двигаясь по кругу через необитаемую часть юго-западной Сибири. Теперь он направлялся в те места, где были небольшие поселения. Приближаясь к человеческому жилью, он все еще опасался, что там могут быть большевики. Он понимал, что объявлен в розыск, и в любой момент его могут арестовать. Чекисты были в ярости, что он смог сбежать и скрыться от них. Однако Святой Дух был сильнее его страха перед коммунистами, и у Бога были свои планы относительно его жизни. После трудного выживания в лесу он решил зайти в небольшую отдаленную деревушку, расположенную близко к лесу. Обойдя вокруг, он понял, что здесь всего 10 домов, и ни на одном из них не было видно красного флага. Он был почти уверен, что чекисты не придут в такое глухое место, и что он не найдет там никого из них. Рядом с маленьким домиком на окраине деревушки он увидел старика, который работал в огороде рядом с домом. Подойдя к нему, сказал, что он служитель, проповедующий Слово Божье. Услышав эту фразу «проповедую Слово Божье», старик перестал работать и пригласил его в свой дом. Он предложил ему поесть. Петр помолился с ним перед едой и поблагодарил его за то, что он накормил его. Он подумал о том, каким лакомством стали для него хлеб, сыр и горячий чай после того, как он скрывался и выживал на ягодах в течение 25 дней в лесу. После беседы и более близкого знакомства он спросил старика, не знает ли он какую-нибудь деревню неподалеку, где есть много верующих. «Да, есть такая. День ходу будет», — сказал дед. «Идите вот по этой дороге, и вы придете туда к ночи. Будьте очень осторожны. Большевики тут были 2 недели назад и искали какого-то служителя». Сердечно поблагодарив хозяина за гостеприимство, Петр пошел в деревню, которую ему указал старик. По дороге он думал о том, каким чудесным образом ему удалось убежать от 2 вооруженных охранников. Однако ему было очень печально, что Казаков был убит. Теперь он один должен нести бремя креста, и он будет продолжать делать Божью работу, хотя он и одинок. Но Дух Божий всегда будет с ним и будет вести его всюду, куда бы он ни пошел. Как сказано, «Господь мой свет и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Псалом 26.1. Когда солнце село и над лесом стала медленно сгущаться темнота, он огляделся и понял, что если он хочет добраться в деревню до наступления ночи, нужно торопиться. Вскоре дорога сделала поворот, и Петр увидел огни. Подойдя к деревне, он услышал пение, которое доносилось из одного дома. Оно было очень похоже на то, которое он слышал, когда убежал из монастыря. Мгновенно он вдруг вспомнил, как они с братом убежали из монастыря. В его памяти проносились картины тех событий, и как все это было страшно, и как он боялся, что кто-то может поймать их и вернуть в монастырь,
и как он быстро скрылся в темноте после того, как из дома стали выходить люди. Теперь ему не нужно было скрываться. Он хотел зайти, познакомиться с людьми, послушать прекрасную музыку, поделиться с ними Евангелием и рассказать им о спасении. Внезапно его сердце снова сжал страх. Он вспомнил судьбу господина Казакова. Ему нужно быть осторожным. Он решил ничего никому не говорить. У него не было возможности, чтобы узнать, есть ли в этой церкви или в этой деревне чекисты. Они только что убили Казакова, поэтому для него было бы опасным рассказывать что-либо о себе. Если они там, его узнают и могут арестовать прямо в церкви. Он знал, что его ищут повсюду. Петр тихо вошел, сел на свободное место на лавке и стал слушать. После служения к нему подошел один из членов церкви и спросил, кто он и куда идет. Он ответил, что проходил мимо, услышал пение и захотел послушать прекрасную музыку. Какое-то умиротворение вдруг стало наполнять его. Он понял, что совсем не боится этих людей. Все было не так, как раньше в некоторых деревнях, где ему приходилось останавливаться. Появилось чувство, что он находится среди друзей. Петр поблагодарил верующих за то, что они позволили ему побыть на богослужении и послушать прекрасную музыку. С этими словами он повернулся и вышел из дома. Один из членов церкви догнал его и спросил: «Брат, у вас есть место, где переночевать?» Петр ответил: «Нет. Мы хотели бы, чтобы вы переночевали в нашем доме, а завтра утром вы можете продолжить свое путешествие». Молодой проповедник был очень рад этому предложению и сразу же согласился. «Да, мне очень хотелось бы сегодня иметь место для ночлега». Поскольку Петр был еще очень насторожен, он боялся обсуждать с ними то, что произошло с ним около 4 недель назад. Он не знал, кому можно доверять. Поэтому решил, что скажет о себе очень немного. Он просто поблагодарит людей за еду и за то, что приняли его в свой дом и предоставили ночлег. Петр спокойно проспал всю ночь. Утром он встал, прежде чем поднялось солнце, чтобы отправиться в следующую деревню. Поблагодарив супружескую пару за то, что они приняли его на ночь и накормили, он помолился с ними и стал собираться в дорогу. Хозяин сказал Петру идти на восток. Этот добрый человек объяснил ему, что, идя по этой дороге, можно выйти к развилке. Там будет широкая дорога, на которой он увидит много людей, идущих пешком, а также верхом на лошадях и едущих в телегах. Эта дорога ведет прямо на юг, в большой город Омск. Хозяин предупредил Петра, чтобы он не шел туда, потому что это было место, полностью контролируемое большевиками. Ему нужно будет пойти по узкой тропинке, ведущей на восток от этой развилки. Там он встретит много маленьких деревень, которые примут его с распростертыми объятиями и будут очень рады слышать Слово Божье. По пути Петр стал замечать, что деревни, которые он проходит, становятся все крупнее. На улицах было видно много людей. Он подумал, что это может быть и неплохо для него. Заметив в одной из деревень небольшой базар, он пошел туда и смешался с толпой людей, снующих туда и сюда. Петр прохаживался между рядами продавцов, осматривая все фрукты и овощи, которые они выставили на продажу. Он не только смотрел на их товар, но также старался послушать, о чем говорят люди. Он заметил, что некоторые упоминают о церковном служении, которое происходило в прошлую ночь. Незаметно слушая людей, он узнал, что там собиралась евангельская группа. Это взволновало его, и он завязал разговор с одним из этих людей. Он спросил о времени и месте встречи. Он также спросил, могут ли там присутствовать посторонние люди. Мужчина сказал: «Да, конечно, это открытая встреча, мы приглашаем всех». Он добавил: «Иисус приглашал не только евреев,
он пришел послужить всем людям. Петр был очень рад, что поговорил с таким приветливым человеком. Он сказал себе, что обязательно придет и послушает проповедь. Интересно, подумал он, будет ли у них на богослужении красивое пение? Петр оставался в этой деревне около недели. Он близко познакомился со многими христианами этой церкви. Наконец он осмелился и сказал им, что является служителем и что любит проповедовать об Иисусе Христе. Одна пожилая пара подошла к нему после служения и предложила пожить у них, пока он будет находиться в этой деревне, и вместе порассуждать о Слове Божьем. Они хотели больше узнать о Библии. Петр чувствовал себя очень хорошо и спокойно с людьми в этой деревне. Все они с большим желанием хотели слушать о Господе. Во время своего пребывания в этом месте он посетил много домов, молился вместе с людьми, и вместе они много рассуждали о Слове Божьем.

«Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою». Исход 23:25. Какое это великолепное обетование! Служение Господу уже само по себе доставляет нам радость. Но какая это привилегия — иметь благословение Божье во всем, что мы делаем! Наши самые обычные даяния благословенны, когда мы целиком посвящаем себя служению Господу. Господь наш Иисус взял хлеб и благословил его. И помните, что мы тоже вкушаем этот благословенный хлеб. Иисус благословил воду и превратил ее в вино. Вода, которую мы пьем, намного лучше вина, которое люди пьют за праздничным столом. Каждая ее капля несет в себе благословение. Божье благословение пребывает на человеке Божьем всегда и во всем, что бы он ни делал. И так будет во все времена. Как бы было здорово, если бы мы питались только хлебом и водой. Но чтобы это были благословенные хлеб и вода. У нас будет такой хлеб и вода. Мы непременно их получим, потому что Господь благословит их. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Исаии 33:16. Когда Господь заботится о нашем хлебе насущном, нам уже не надо просить благословения, поскольку оно у нас уже есть. Бог благословляет нас не только у алтаря, но и за обеденным столом. Он служит тем, кто служит Ему. Он благословляет нас не потому, что должен это делать, а потому, что являет нам свою милость. На самом деле, это тройное благословение. Он дарует нам благодать, чтобы мы служили Ему. Его благодать дает нам хлеб насущный, который Он благословляет по Своей милости.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Ты все забрала у меня, душа беспутная и злая. А говоришь, что это я тебя изгнал из сердца рая, а я был верен до конца. И остаюсь таким до ныне, но вместо светлого лица я снова вижу твою спину. Скажи мне, где ты в суете? Забрала у меня общение. Мой сын томился на кресте, чтобы добыть тебе прощение. И вот мне даже права нет твоих кудрей рукой коснуться, увидеть глаз наивный свет и в тайны сердца окунуться. Передо мной лишь чуждый вид своей надменности, суровой, который лживо говорит о моем добром к тебе слове. Я не могу тебя обнять и даже быть с тобою рядом. Ты все стремишься убежать, не пересечься, чтобы взглядом. А эта жизнь была моя, в любви свой образ создавая. Ты все забрала у меня, душа, стоящая у края.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Молодая девушка из неверующей семьи приняла Иисуса Христа как своего личного спасителя. Однако, помимо радости спасения, в ее жизни тут же появились и новые конфликты. Она продолжала жить в тех же условиях, среди тех же людей, как и раньше. И вот она начала понимать, что следовать за Христом означает совершенно другой образ жизни, другое отношение к духовным ценностям. Друзья ее стали замечать, что жизнь ее в корне переменилась. Она уже не хотела больше делать то, что делали они. Так что весь образ мышления стал у нее совершенно иным. И в то же время она не хотела терять дружеских отношений с родственниками и старыми друзьями. В результате нового взаимоотношения с Иисусом Христом она на себе испытала тот конфликт между путями Божьими и путями мира, который фактически начался в далеком прошлом, когда человек впервые впал в грех. Эти трения или конфликт суммированы Иисусом Христом в его первосвященнической молитве, где он говорит, что верующие, хотя и находятся в мире, но все же они не от мира сего. Как же можно жить в мире и вместе с тем быть не от мира? Какими должны быть взаимоотношения между верующим и миром, состоящим из неверующих? Ведь цель наша — привести ко Христу как можно больше грешников, не так ли? И вот сегодня мы поговорим о том, как мы, христиане, можем быть эффективными в этом мире, приводя людей ко Христу, и в то же время, согласно Слову Божьему, быть отделенными от мира. Мы часто говорим о мире. Но что же подразумевается под этим словом «мир»? Прежде чем говорить о нем, давайте уясним, что же такое мир в библейском значении этого слова. В Библии мы находим три основных значения этого слова. Во-первых, это вселенная. Книга Деяний апостолов говорит в 17 главе, 24 стихе: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем». Второе значение слова «мир» определяет все земное население в целом. Как, например, в Иоанна 3:16, где сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». И, наконец, в-третьих, словом «мир» Библия определяет ту систему, то мировоззрение, которые идут вразрез с Богом и Его принципами. Именно это третье значение слова «мир» и будет темой нашей сегодняшней беседы. Этот мир, или век сей, и является совокупностью всего того, что во вражде с Богом. Разумеется, что верующий постоянно сталкивается с этим миром. Он окружен им на работе, в школе или даже в своей семье. С тем обществом, которое живет по законам, противным законам Божьим. Эта среда и создает трудности для христианина. Каким образом произошел этот мир? Библия говорит, что когда Бог создал мир и человека, то все было хорошо. Но мы знаем, однако, что первый человек Адам при искушении дьяволом нарушил ясное повеление Божье. Это непослушание Слову Божьему было началом этого неверующего мира. Падение человека создало систему, которая противна Божьим принципам и идет вразрез с ними. Как падший человек, так и вся система, которую он создал своим восстанием против Бога, незаконно употребляет то, что Бог создал для нашего наслаждения. Эта система, то есть мир или век сей, злоупотребляет человеческим достоинством, человеческим телом, научным знаниями, искусством, литературой, то есть всеми аспектами Божьего творения. Удалить Бога из центра жизни – это и есть цель этого века, то есть этой системы. Царствует в ней не Бог, а сатана в союзе с падшим человеком. Мир поставил гордость, эгоизм человека на место, принадлежащее Богу. И вот все, что мы видим в окружающем нас мире, и является результатом удаления Бога от надлежащего ему места. Когда человек разрушает Божий порядок, то это всегда влечет за собою непреодолимые проблемы. Все рушится, превращается в хаос. И сегодня мы можем видеть результаты этой системы. Люди отдают свою жизнь, свое время, свои деньги и свои усилия на то, что не имеет вечной ценности. Поэтому они постоянно находятся в проигрыше. Они не только теряют все то, чему они посвятили свою жизнь, но они теряют и свою душу, обрекая ее на вечную разлуку с Богом. Иисус сказал: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Эта истина ясно свидетельствует о тщетности, бесполезности всех попыток посвятить жизнь временному, проходящему. Но именно в этом направлении движется этот неверующий мир, век сей. В 1923 году в одной знаменитой гостинице в Америке собралась группа людей. Это были 9 самых богатых людей на Земле. Они достигли наивысшего успеха, возможного в материальном мире. Но вот что интересно, что же с ними стало через 25 лет? Один из них умер в полном банкротстве, проживая последних 5 лет своей жизни на одолженные деньги. Другой умер на чужбине, не только нищим, но и скрываясь от правосудия. Третий скончался в психбольнице. Один умер без гроша денег. Двое отсиживали свой срок в тюрьме, а остальные трое покончили жизнь самоубийством. Вот вам яркий пример хаоса. Казалось, что уж эти люди умеют жить. Но вышло, что жить-то они не умели. Они Бога не взяли в учет. Да, мир порождает гордость и эгоизм. Это является причиной постоянных стычек между людьми, между директором и подчиненным, народом и правительством, мужем и женой, детьми и родителями. Единственный выход из такой ситуации – дать в своей жизни центральное место Богу, который по праву принадлежит ему. Бог предоставил человеку право самому делать выбор. Человек волен даже идти против Божьей воли, даже удалить Бога из своей жизни. Но Бог также знает, к чему это приведет. Человек, представленный сам себе, неминуемо приближается к трагическому концу. И конец этот – вечная смерть, потому что он избрал себе жизнь без Бога. Отделение

вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Тут Иисус сам говорит нам, что этот конфликт между дитятем Божьим и миром неизбежен. Главная причина этого конфликта является сам Иисус Христос. Он – камень преткновения для мира. Так что же нам делать? С одной стороны, можно просто убежать от мира, то есть изолировать себя от мира, избегать всякого контакта с неверующими. Но как вы думаете, на основании Слова Божия, правильно ли так поступать? С другой стороны, можно полностью слиться с этим миром, когда между верующим и неверующим совсем не будет никакой разницы. Тогда и не будет конфликта. Но так ли велит нам жить Слово Божье? И, наконец, третью возможность, библейскую, предложенную Иисусом Христом, мы найдем в 17 главе Евангелия от Иоанна. Прочнем, начиная с 14 стиха. Это Христос говорит, обращаясь к своему небесному Отцу в молитве. Слушайте. «Я передал им Слово Свое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». И дальше Иисус говорит, «Как ты послал меня в мир, так я посылаю их в мир». Библия говорит нам, что мы должны быть в мире, но не от мира. Мы не имеем права убегать от людей, изолировать себя. Почему? Да потому что Иисус не хочет гибели человека. Видите, Бог дал нам служение примирения. Мы должны нести людям правду и приводить людей ко Христу. Поэтому мы не должны изолировать себя от мира. Но как же мы можем жить в этом мире и в то же время хранить себя от его влияния? Или, говоря словами апостола Павла, не сообразоваться с веком сим. Быть отделенным от мира, быть не от мира – это понятие не столько физическое, сколько духовное. Это касается в первую очередь нашей духовной жизни. Главное, мы не должны позволить, чтобы эта мирская система сдвинула Христа из центра нашей жизни. Мы можем успешно трудиться в мире для Христа и в то же время быть отделенными от Него. Если будем соблюдать три основных принципа. Первый – постоянно поддерживать тесное общение с Иисусом Христом. Иисус сказал, «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот принесет много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Как только мы будем отделены от Иисуса, то мир обязательно повлияет на нас. Только живя в тесном общении с Иисусом Христом, мы будем под надежной защитой и принесем обильный плод. Поэтому так важно для верующего каждый день пребывать с Иисусом в молитве во время нашего обычного часа тишины, исповедовать Ему наши согрешения и поступать по воле Его. Мы не будем поглощены миром, не окажемся под Его влиянием, а будем победителями, если только пребываем с Иисусом. Во-вторых, мы должны постоянно пребывать в Слове Божьем. Бог дал нам Библию, чтобы мы, читая, изучая и поступая по ней, становились подобными Ему. Применяя Слово Божие, мы сообразуемся Христову характеру. Ведь Он сам молил Отца, «Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина». Бог использует Слово Свое для нашего освящения. Если это является нашей движущей силой, то кто или что может повлиять на нас и отлучить от Бога? И, наконец, третье. Мы должны находиться в наступлении. Мы должны оказывать влияние на неверующих, а не они на нас. Не вялая пассивная оборона, а атака, наступление – вот что обеспечит нам победу над миром. Но как выглядит это на практике? Как нужно поступать, чтобы привести грешника к Иисусу Христу? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте последуем четыре важных принципа, которые мы наблюдаем в жизни Иисуса Христа и также находим у апостола Павла. Первый принцип – это принимать людей такими, какие они есть. Наше влияние на неверующих начинается с того, что мы не отвергаем, а принимаем их. Предположим, что у вас есть сосед, скажем, имя ему Иван Иванович, он неверующий. Отвернуться от него легче всего, потому что вся его жизнь – сплошной грех. Он живет безбожной жизнью, и мы не хотим быть под его влиянием. И это правильно. Его жизнь не угодна Богу, и у нас нет желания вести

0: подобную жизнь. Но он, Иван Иванович, нуждается в нас. Ему нужен Иисус Христос. Ему необходимо спасение. И поэтому мы не можем махнуть на него рукой. Мы должны общаться с ним, потому что у нас есть то, чего у него нет. Иисус Христос. Нам должно быть ясно, что главной проблемой его является не то, что он делает зло и употребляет скверные слова и пьянствует, но его основная проблема в том, что Иисуса Христа нет в его жизни. Он нуждается в Иисусе. Христос ведь умер за него. Он любит его и хочет очистить его жизнь. Ну, а если его любит Христос, то почему нам не любить его? И если Христос говорит ему: «Приди ко мне таковым, каковым ты есть», и принимает его со всеми его грехами, то почему мы не можем его так принять? Неужели нам поступать иначе, чем поступает Иисус Христос? Иисус принимал всякого рода людей. Закей был вором. Но это не помешало Христу принять его, уделить ему время и даже войти в его дом. И в результате Закей приобрел прощение и мир, и жизнь его была полностью изменена и исправлена. Так ли мы принимаем грешников? Понимаем ли мы, что им нужен Христос? Например, сколько неверующих пригласили нас в свой дом? Не потому ли они нас не приглашают, что мы считаем их негодными? Мы должны взять инициативу, дорогие друзья, принимать их такими, какие они есть, и этим оказать на них влияние и привести их к Иисусу Христу. Мы не должны показать неверующим, что мы лучше их. Цель наша – указать на Христа. Обратить внимание на себя – значит оттолкнуть их от Иисуса. Итак, первый принцип – принимать людей, как они есть. Второй – это принцип приспосабливания. Апостол Павел говорит об этом принципе в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, начиная с 19 стиха по 23. «Ибо, будучи свободен от всех, — говорит он, — я всем поработил себя, дабы больше приобрести». И потом дальше он говорит: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Подражая апостолу Павлу, мы можем достичь людей всякого рода. Однако при этом надо помнить об одном. Искать с грешниками общий язык, проникать в их образ мышления, приспосабливаться к ним – все это можно и нужно, но все это не должно переходить ту черту, когда нарушается Слово Божие. И Дух Божий нам всегда укажет, где эта грань начинается. Но до этой черты мы обязаны идти неверующему навстречу, чтобы достичь их благой вестью. Мы не должны ожидать, что они, не спасенные, не знающие Бога, сами пойдут навстречу свету. Третий принцип – приобщать их к этому Божьему свету. Все, о чем мы только что сказали – принимать людей, искать с ними контакт – все это приобретает смысл, если это приносит им свет Божьей правды. Привлечь людей ко Христу верующий может двумя путями – чистой, святой жизнью и прямым свидетельством о Христе, то есть Евангелием. Павел сравнивает христианскую жизнь с запахом, приятным для одних и отвратительным для других. Он пишет во втором послании к Коринфянам, во второй главе, начиная с 15 стиха: «Ибо мы, Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Затем мы должны сопоставить верующих с Евангелием. Ввиду того, что люди нуждаются в Иисусе Христе, они должны услышать о Нем, чтобы отозваться на Его призыв. В 10 главе послание к римлянам сказано: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» Но наше устное свидетельство должно подтверждаться святой жизнью. Да, мы должны использовать любую возможность, чтобы рассказать людям о Христе. А такие возможности представляются нам, когда мы приходим в соприкосновение с неверующими. Строим ли мы наши взаимоотношения с неверующими так, чтобы своей жизнью и свидетельством указать им на Христа? И четвертый принцип – это служение. Это значит, что мы считаем себя служителями к падшему человечеству. Иисус сказал: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». А вот что говорит апостол Павел. Слушайте, «Я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие Бога старались быть прилежными к добрым делам». Это хорошо и полезно человеку. А Коринфянской церкви Павел писал: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Христианин призван служить людям. Делая это в смирении, ничего не ожидая взамен, мы привлечем людей к Иисусу Христу. Подведем теперь итоги. Мы видели, что Христос велит нам жить в этом мире и привлекать души к Нему. Мир не будет пагубно влиять на нас, если мы соблюдаем следующие условия. Пребываем в тесном общении с Иисусом Христом, постоянно размышляем о Слове Его и свидетельствуем неверующим о Христе. Это свидетельство будет успешным при соблюдении следующих принципов. Принимать людей такими, какие они есть. Стараться найти с ними общий язык. Делать им добро и приобщать их к истине, к Божьему свету. И в заключение несколько советов. Как применить изученное нами сегодня в нашей жизни? Попробуйте оценить вашу нынешнюю жизнь, задав себе вот такие вопросы. Привлекает ли моя жизнь неверующих или отталкивает их? Умею ли я находить с ними общий язык, или они вынуждены приспосабливаться ко мне? Хорошо ли им в моем обществе? И если нет, то почему? Принимаю ли я неверующих такими, какие они есть, или их грехи так отталкивают меня, что я уклоняюсь от всякого контакта с ними? Боюсь ли я влияния неверующих до такой степени, что избегаю их? Если я в тесном союзе с Иисусом Христом и соблюдаю Слово Его, то могут ли они на меня повлиять? То, о чем мы сегодня говорили, дорогие друзья, чрезвычайно важно для нашего свидетельства об Иисусе Христе. Поэтому давайте молитвенно обдумаем это и проверим свою жизнь. Попросим Господа указать нам, как мы можем применить эти принципы в нашей жизни, в нашем общении с неверующими. На этой неделе попросим Господа указать нам на одного хоть неверующего, знакомого нам, и с Его Божьей помощью начнем по отношению к Нему применять указанные принципы. Вспомним слова апостола Павла: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Да поможет всем нам Господь поступить благоразумно, живя в этом мире.
1: Не просил ли ты, чтобы я научил тебя смирению? Так вот смотри, я поставил тебя как раз в ту среду, в ту школу, где этот урок изучается. Твоя среда и живущие с тобой только выполняют мою волю. Я допустил это, чтобы ты обратился ко мне и во мне мог найти утешение вечное.

0: Момент творения.
1: Гора Сент-Геленс изумляет ученых. В 1980 году на горе Сент-Геленс произошло немыслимое силоизвержение вулкана, оставившее огромный безжизненный шрам на лице Земли. Исходя из того, что эволюционный процесс протекает медленно, ученые предположили, что жизнь на этой территории возродится лишь спустя поколения. Однако служба охраны лесов Соединенных Штатов сообщила, что практически все виды живых существ, обитавших в районе горы Сент-Геленс до извержения вулкана, вновь заселили эти места спустя всего лишь 5 лет после катастрофы. Правда, в большинстве случаев численность популяции животных после извержения уменьшилась. И все-таки ученые изумлены тем, как стремительно восстановилась жизнь на горе Сент-Геленс. В этих событиях были задействованы самые неожиданные факторы. Например, суслики, роя тоннели, смешивали землю с верхним слоем вулканического пепла. Молодые саженцы, защищенные от взрыва толстым слоем снега и обломками деревьев, положили начало новому лесу, который вырос за последние 5 лет. Рыба в озере Спирит тоже появилась всего через 5 лет после извержения. Возрождение жизни на горе Сент-Геленс ясно показывает расхожее представление о том, сколько времени необходимо для восстановления популяции живых организмов, стоит кардинально пересмотреть. История горы Сент-Геленс помогает убедиться, что библейские утверждения о молодом возрасте Земли вовсе не лишены оснований. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Христианин так должен сиять в своей жизни, чтобы человек не мог с ним прожить и недели, не зная благой вести. Его слова должны быть такими, чтобы все вокруг него ясно понимали, кто он есть и кому служит. Свет предназначен для того, чтобы указывать путь. Мы должны помогать тем окружающим нас людям, которые пребывают во тьме. Мы должны нести им слово жизни. Мы должны указывать грешникам на Спасителя и вести уставших к месту отдыха и покоя. Люди иногда читают Библию и не могут ее понять. Мы должны быть к этому готовы, подобно Филиппу, чтобы разъяснять смысл Божьего Слова и указывать путь спасения. Свет, предназначенный для того, чтобы предупреждать. На скалах и мелководьях нашей жизни обстоятельно должны быть маяки. Христиане должны знать, что в этом мире горят многочисленные ложные огни. Поэтому необходим свет, указывающий путь истины. Сатана и его приспешники готовы зажечь ложный свет, освещающий путь гибели. Давайте же зажжем свет истины на каждой опасной скале, чтобы эти огни указывали на все грехи, а мы говорили, куда эти огни ведут. Свет обладает также ободряющим воздействием. То же самое должны делать и христиане. Христианин должен быть утешителем, на устах у него должны быть добрые слова, а в сердце — сострадание. Он должен всюду нести солнечный свет, рассеивая вокруг себя счастье. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Ефесянам 5:8.

Если я, научившись читать, прочитала все книги на свете, и науки людские смогла бы понять все, что учат на нашей планете, я имела бы все знания и тайные сны и могла разгадать с полуслова. Но и что, если я не имею любви? Что мне пользы от знания такого? Если я знал о Боге и веру имел, исцелял всех коллег, всем прощая грехи, даже если великой верой владел, я ничто, если я не имею любви. Если я все богатства земли соберу и курортами мира владею, что сказать перед Богом в защиту смогу, если я и любви не имею? Если я приобрел много разных красот и по моде живу и лелеюсь, есть ли польза от разного рода забот, если я и любви не имею? Если даже богатство свое раздам, все, что есть у меня, чем владею, поднимая глаза к голубым небесам, я услышу: любви не имею. Если я не грешу и не делаю зла, свято жизнь провожу на земле, все напрасно, я снова услышу слова: всей любви, если нет во мне. Если нету любви, значит, я не познала Бога вечного в жизни своей. Если нету любви, то напрасно желая и напрасно стремление жизни моей. Бог — любовь. И поэтому Он так желает, чтобы больше всего мы стремились к любви. Тот, кто любит, тот Бога познает. И познавший не станет грешить, и не станет судить, что другие так слабы, и всем видом своим не покажет того, что он правильно в жизни своей поступает, и что вера отцов лишь дороже всего. Тот, кто любит, тот всех принимает, слабых, сильных и падших в грехах. Тот, кто любит, тот терпит, прощает. Ведь любовь пребывает в Отце. И любовь до того совершенства может нас поднимать и водить среди мира от зла до блаженства, что мы можем как Бог всех любить, и как Он поступил, мы поступим, и как Он жизнь отдал, отдадим, лишь с любовью мы в вере пребудем и себя лишь в любви сохраним. Церковь, миссия, хор — все прекрасно, но я буду твердить вновь и вновь: в нашей жизни все будет напрасно, если нами не движет любовь.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Псалом 62:4.

мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Послание к евреям святого апостола Павла, глава 1. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном»? Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь», а о Сыне: «Престол твой, Боже, в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их и изменится, но ты тот же, и лета твои не кончатся». Кому, когда из ангелов сказал Бог: «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Послание к евреям, глава 2. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродевши о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле? Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим, напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря: «Что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви, воспою Тебя». И еще: «Я буду уповать на Него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству.
ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Глава 3. Послание к евреям. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос как сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Глава 4. Послание к евреям. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово, слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Ибо негде сказано о седьмом дне так, «И почил Бог».

оставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, и Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

лежу в больничной узенькой палате, беспомощно, как малое дитя. Лекарство запах, жесткие кровати, мгновения тянутся, они летят. Вокруг страдания, слезы, стоны, вздохи, больные еле дождались утра. Она вошла в палату ветром легким, как ангел в белоснежном, медсестра. Как будто в темноте зажгли нам свечи, сестричка милосердия пришла. А если ангел рядом, сразу легче. И я сестричку эту так ждала. От резкой боли голова кружилась. Казалось, что не разорвется круг. Сестричка надо мною наклонилась, и я про боль свою забыла вдруг. Красавица! Не оторваться взору! Пушистые ресницы, а глаза, как синие глубокие озера, в которых отразились небеса. И локон шелковый из-под косынки, и очертания губ, и взлет бровей, и бархатная кожа, ни морщинки, красавица, и все прекрасно в ней. Лицо другое рядом было б в сером, а это идеал всех женских лиц. Изъянов нет, ни черточки неверной. И где такую красоту нашли? Но я недолго ею любовалась, признаюсь вам, была оглушена с красивых уст слетевшими словами. «Ну что тебе? Терпи! Ты не одна!» В глазах озерах столько укоризны, сердитым был румянец на щеках. «Вон сколько вас, изнеженных, капризных, захочешь пить на тумбочке стакан!» Сказал сам ангел, так и отвернулся. Я поняла, что этот ангел злой. До тумбочки пыталась дотянуться, и на пол пролила стакан с водой, и боль ко мне вернулась с прежней силой, и в каждой клеточке моей жила, но помощи я больше не просила, и медсестру к постели не звала. Я слезы пряча думала: «О, Боже, ну почему лицо и сердце врозь? Нет, красота красивой быть не может, когда таится в чем-то сердце злость». А вечером пришла сестра другая. Красавицей картинной не была. Она своими чуткими руками помочь больным старалась, как могла. Поправила подушку у кого-то и жаждущему подала питье. Не просто делала свою работу, но сердце отдавало нам свое. Как добрый ангел возле нас трудилась и отступила боль от наших ран. Мы спали. Что-то светлое нам снилось, но не спала сестричка до утра. И после долгой и бессонной ночи она к моей постели подошла, спросила ласково: «Пить хочешь?» Стакан воды холодной подала. Я той воды не пробовала слаще, я приняла ее из добрых рук. Красавицей считала настоящей, дежурившую ночью медсестру. Ее лицо уставшее светилось, в нем каждый видел только доброту. Я не сестру, себя тогда спросила: «И где нашли такую красоту?» Была она приветливой и милой. Ее лицо я помню до сих пор, а первую красавицу забыла. Мелькнет лишь в памяти холодный взор. Красивыми рождаются нечасто, но честь невелика красивой быть, когда красивые не учатся любить, когда их сердце к людям безразлично. Зачем лицо красивое носить?

Вы когда-нибудь были слишком требовательны к себе? Требовательны настолько, что это отношение становилось причиной душевных переживаний. Например, такая ситуация может возникнуть, когда человек утверждает, что его финансовое положение зависит только от него и ни от кого больше. Довольно часто мы слишком сильно переживаем о своей ситуации, забывая о том, что Господь находится в ней вместе с нами. Если мы не познаем Божью силу и не приблизимся к Нему в сложный момент, мы не сможем получить от Него помощь, которую Он желает нам дать. «Не бойся, ибо Я с тобою. Не смущайся, ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей». Исаии 41:10. Господь близок к вам, когда вы проходите через трудности. Он хочет снять с вас все эти ненужные бремена и излить свое благословение. Он желает, чтобы во время трудностей вы узнали, кем Он является и насколько Он силен, чтобы поддержать вас даже в безвыходной ситуации.

Момент творения. Машина для поглощения пищи. Гремучая змея атакует свою жертву настолько быстро, что зафиксировать этот процесс можно лишь с помощью скоростной съемки. Ядовитые зубы гремучей змеи крепятся на подвижных связках таким образом, что змея прячет их в складках верхней челюсти, когда не используют по назначению. Каждый зуб представляет собой полую иглу. Ближе к острому концу иглы расположен канал, через который стекает и выпрыскивается яд. После того, как змея несколько раз пользуется зубами, они выпадают, а на их месте вырастают новые. Когда гремучая змея нападает, ее шейные мышцы, сокращаясь, выталкивают голову вперед с огромной силой. Автомобиль при соответствующем ускорении развил бы скорость до 100 км всего лишь за полсекунды. Голова приближается к добыче, змея выпускает ядовитые зубы, и в тело жертвы попадает определенная доза яда. Змея же возвращается в исходную позицию менее чем за секунду. Яд не только умерщвляет жертву, но и начинает размягчать ее мясо. Заглатывая добычу, змея иногда выпускает зубы, чтобы облегчить себе процесс питания. В Библии сказано, что подобное насилие не было задумано Богом изначально. Насилие – одно из последствий грехопадения. Но когда Иисус вернется, чтобы судить все творение, Он снова создаст совершенный мир, не затронутый грехом и злом для всех, кто обретет в нем прощение грехов. А вы готовы к Его возвращению? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иоанна 14:21.

«Цыганка в тюремной больнице» из воспоминаний Чертковой. Под впечатлением бесплодности всех моих стараний и трудов последних лет я чувствовала себя обескураженной и разбитой. Однажды я поделилась своими переживаниями с близкой мне верующей и прибавила, что я охотно бросила бы свою работу. На это она мне ответила стихом из Слова Божия: «Увидишь больше сего» Иоанна 14:12, после чего я снова взялась за труд. Состоя членом дамского комитета посетительниц тюрем, я имела право входить во все тюрьмы Санкт-Петербурга и посещала женскую тюрьму. Раза три или четыре я побывала в одной из больничных палат этой тюрьмы, где мое внимание особенно остановилось на группе молодых женщин. В своем неразумии я воображала, что они более других способны принять благую весть Евангелия. Однажды утром, когда я вошла в палату, меня позвали в другое помещение, где находилась женщина в бессознательном состоянии и по виду умирающая. Я подошла и узнала в несчастной темную, непривлекательную женщину, которую мысленно раньше прозвала «цыганкой». Мне казалось, что она никогда не обращала внимания на то, что я читала. Но в миг, когда ее потухающий взор встретился с моим, она протянула ко мне свои худые руки. И что же мне оставалось делать, как не наклониться к ней и не дать ей обнять меня? Она с удивительной силой притянула меня близко к себе на тюремную койку и начала говорить все громче и громче. «Барыня, знаете, куда я иду? Я иду к Иисусу, вашему Иисусу, моему Иисусу. Откуда я пришла? Вы не знаете и не можете знать. И даже если бы знали, не могли бы понять, из какой глубины страдания и греха я пришла. Но куда я теперь иду? О, это вы знаете. Я иду к моему Иисусу, который меня омыл своей кровью, который мне открыл свое царство. Я иду к тому, который разбойнику на кресте дарил рай, к тому, который простил грешнице у ног его, который мой Спаситель. И сказал, что ангелы на небесах радуются, когда грешник, как я, приходит к Иисусу. О, как я его люблю! Как я люблю весь мир, за который он умер!» Тут она остановилась и, взглянув на меня с некоторым ужасом, сказала: «А все же, барыня, ведь наступит же еще мгновение полного мрака». «Нет, дорогая», — ответила я, — «ведь Спаситель будет и там». «Ах, да!» — продолжала она, и ее лицо просветлело. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». К моему великому удивлению, она прочла наизусть весь этот чудный псалом, который слыхала всего один или два раза, а потом еще повторила все те места из Священного Писания, которые слышала в палате в мои утренние посещения. Все женщины в палате громко рыдали. Я и сама едва сдерживала слезы. И я благодарила Господа за его любовь к этой бедной женщине, теперь уже не бедной, и за дивное его милосердие ко всем нам. Умирающая, повторив за мной все слова моей молитвы, закрыла глаза и, истомленная, откинула голову на подушку. Вошедший в эту минуту врач взглянул с удивлением на наши лица и спросил, что бы это все значило. Сестра указала на умирающую женщину. «Она без сознания, если уже не мертвая», — объявил он. «Нет, доктор», — сказала я, — «подойдите поближе и посмотрите на нее».
и я подвела его к койке. Она снова открыла свои черные глаза и с улыбкой сказала: «Это вы, господин доктор? Благодарю, благодарю вас за все. Господин доктор, я вас люблю, потому что Иисус вас любит. Он умер и за вас, и за меня, и я иду к Нему, где все будет светло и прекрасно, и где не будет уже ни страданий, ни слез». Врач удивленно взглянул на меня и, покраснев, поторопился покинуть палату. Я последовала за ним. «Чего вы от меня хотите, сударыня?» — спросил он раздраженно. «Я очень устал. Я провел ночь у постели 30 умирающих». Казалось, от волнения он уже не знал, что говорить. 30 умирающих в одну ночь? Господин доктор! И много ли было таких, как это?» «Вы, значит, как будто меня проверяете, сударыня?» И вдруг, изменившимся голосом, он тихо сказал: «Я никогда ничего подобного не видел. Дорогой доктор, я только потому и пошла за вами, чтобы вы это засвидетельствовали и всю честь отдали тому, которому она принадлежит». «Хорошо, хорошо», — ответил он. «Я ничего из сказанного вами не хочу отрицать». И затем скрылся. После этого я пошла в другой зал, где часа полтора беседовала с больными и читала им Слово Божье. А потом вернулась в соседнюю палату, чтобы посмотреть, скончалась ли уже цыганка. Сестра кивнула мне и прошептала: «Нет еще». Несколько минут я смотрела на это истощенное лицо, ожидая увидеть в нем смертельный покой. Она внезапно открыла глаза, и дрожь пробежала по моему телу, будто на меня смотрел труп. Но вдруг, просияв, она воскликнула: «Вы ли это? Подойдите ко мне!» Я приблизилась к моей дорогой цыганке. Своими слабеющими руками она послала мне несколько поцелуев и затем сказала: «До свидания! До скорого!» Она закрыла глаза, чтобы открыть их уже в ином мире, в Царстве Божьем. Это была настоящая сладость удовлетворения, которую Господь дарит своим слабым и уставшим детям в их трудах для Него. Елизавета Ивановна рассказывала еще про одну благословенную смерть, которая подкрепила ее в трудах для Господа. Это было у мужском отделении тюремной больницы. Заболевший чахоткой солдат лежал при смерти. Службу он проходил в тюремной страже. В этой тюрьме были и политические заключенные. Он за деньги передавал их письма друзьям на воле, а письма от последних доставлял заключенным. За это он вместе с некоторыми такими же и был осужден. Теперь он умирал. Я его видела всего 2 раза, и то не подолгу. При последнем моем посещении, рассказывает Елизавета Ивановна, я нашла его сильно ослабевшим. Он сказал, что говорить уже почти не может. «Но, милый друг, можешь ли ты вместе с разбойником на кресте сказать, что осужден справедливо?» «О, да!» — прошептал он. «Я грешник!» «Но можешь ли ты вместе с разбойником на кресте повторить: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое?» Лицо бедняги просияло, когда он, борясь с одышкой, прошептал: «Скажите еще раз, скажите!» Я послушалась, и он медленно повторил за мною каждое слово. «А теперь, — сказала я ему, — вот ответ Господен. Говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Светлая улыбка преобразила его лицо —

церковных обрядов. Только понемногу ей становилось ясно, что новое вино вливает в мехи новые, иначе мехи разорвутся, и вино разольется. Ей пришлось пережить немало внутренней борьбы для того, чтобы полностью освободиться от вековых предрассудков. Но в конце концов она поняла, что всякая связанность, даже самая религиозная, является препятствием для свободного руководства Святого Духа в душе искупленного чада Божия. В то время обратились к Господу еще многие другие. Иван Вениаминович Каргель прибыл в Петербург уже верующим, но всегда считал Василия Александровича Пашкова своим духовным учителем и отцом во Христе. Впоследствии Бог многие годы использовал этого брата для служения на ниве его. Он стал благословенным проповедником и мудрым духовным наставником. В заключение необходимо еще назвать семью Крузе, состоявшую из семи сестер. Когда и где именно они уверовали, я, к сожалению, не знаю. Они жили с родителями в Москве, а потом переехали в Петербург. Старшие из них были деятельными сотрудницами в деле распространения Евангелия в самом начале этого движения. А позже и все семеро стали решительными исповедницами Христовыми. В залах собраний, в швейных мастерских и частных квартирах, всюду на стенах красовались в рамках под стеклом большие картины с текстом из Священного Писания, написанные сестрами Крузе. Но деятельность их не ограничивалась рисованием. Эти новообращенные, горячие последовательницы Иисуса Христа отдавали все свои силы, способности и средства на служение Господу. Пережив личное освобождение от греха и себелюбивой жизни, они получили радость прощения и новой жизни и теперь желали нести дивное Евангелие спасения окружающему их роду человеческому. Многие из вышеупомянутых, хорошо владея иностранными языками, начали переводить на русский язык духовную литературу и гимны. В православных церквях, где поет только хор, песнопение церковное не приспособлено для всех молящихся. Новая живая церковь нуждалась в духовных песнопениях. Один из потрудившихся на этом поприще был Шулепников, тесть графа Корфа, который отличался большой музыкальностью, переложивший на музыку несколько псалмов и некоторые гимны. Остальные духовные песни вполне соответствовали духу и переживаниям этих решительных и радостных воинов Христовых. Но что касается мотивов, они были музыкально примитивны и были несколько чужды для русского слуха, так как являлись точным повторением английских напевов. Все средства напечатания и бесплатное распространение этой литературы верующие давали от себя. Вскоре основалось трактатное общество, издававшее книги, брошюры и журналы духовного содержания. Журнал этот выходил под названием «Русский рабочий». Издателем и редактором была Александра Ивановна Пейкер. Библии и Новые Заветы получались из Британского библейского общества. Библии того времени были большого формата и соответствующего веса. Они были напечатаны на очень хорошей бумаге и крупным шрифтом. Всю эту литературу верующие раздавали своим знакомым и друзьям, а также и всем желающим. Хочется отметить один отрадный факт, характерный для нашего народа. Русский человек, в отличие от многих других, как только уверует, независимо от его образования, становится немедленно миссионером, чему я не раз была свидетельницей. Один из таких братьев говорил мне: «Мое оружие всегда со мною», подразумевая Слово Божье, с которым он не расставался. Комитету трактатного общества принадлежал и мой отец. Он занимал должность при императоре Александре II.

Петром. Он нередко беседовал с государем о свободе совести в России. Отличавшийся большой веротерпимостью, государь уже готовил соответствующий закон. В проекте будущего закона о веротерпимости предполагалось, между прочим, разрешение при смешанных браках самими родителями предоставить детям выбор вероисповедания. Проект этот, насколько мне известно, уже получил согласие Сената и должен был в самом непродолжительном времени стать законом. К великому сожалению, убийство государя положило всему этому конец, и закон этот так и не увидел света. Мой отец-лютеранин смотрел на новое духовное течение с некоторой сдержанностью. Мать моя была православная. Когда она сказала отцу, что хочет на ближайшем евангельском собрании принять участие в преломлении хлеба, соответствующем церковному причастию, он предупредил ее о возможности возбудить этим недовольство высших властей. Однако других препятствий он ей не ставил, а впоследствии и сам охотно посещал собрание, преклоняя колено со всеми молящимися.

Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Духовные размышления на каждый день. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Иакова 3 глава, 17 стих. Кратко о Новом Завете. Послание Иакова. Послание Иакова обращено не к церкви, а к 12 коленам, находящимся в рассеянии. Поэтому очевидно, что его темой является христианство уверовавших иудеев. Тогда еще не было отделения от иудейских синагог. Вместо собрания следует читать синагога, на котором позже настаивает послание к евреям. По этой причине послание Иакова, где рассматриваются элементарные принципы, называют колыбелью христианства. Но давайте не будем думать, что оно не обязательно для нас, потому что мы считаем себя продвинутыми в познании истины. Если мы не усвоили элементарные принципы должным образом, то мы неправильно усваиваем более продвинутые истины. Кроме того, важно постоянно вновь обращаться к этим базовым истинам, чтобы постоянно практиковать христианство во всей его полноте. Когда учишься в старших классах, можно легко забыть то, что когда-то изучал младших. Эти элементарные истины не усваиваются посредством обычной природной мудрости. Они требуют мудрости свыше, как живой реальности в сердце. Верующий знает, что это можно поддерживать только благодаря истинному и постоянному общению с Господом. Данное послание говорит о том, что вера должна проявляться через дела. Да, никто не оправдывается делами перед Богом, но они оправдывают перед людьми. Было бы лицемерием говорить, что у тебя есть вера, и не являть ее в своем поведении. Поэтому послание крайне необходимо для того, чтобы дитя Бога могло сверять себя с Его предписаниями.

«Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иоанна 14:21.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу тему «Ожидание на Бога». Вчера мы говорили об элементе времени в нашей жизни. Я указал на то, что Бог приглашает нас ходить вместе с Ним. В книге пророка Амоса сказано: «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Эти двое, о которых говорит Амос, это Бог и человек. Могут ли Бог и человек ходить вместе, не сговорившись вместе? Другой перевод гласит: «не встретившись в определенное время». Сущность этого изречения во всех переводах одна и та же. Здесь есть элемент времени. Если мы собираемся ходить вместе с Богом, мы должны научиться ходить Его шагами, в Его ритме, в гармонии с Ним. А это значит, что мы должны учиться употреблять наше время от Бога. И всегда, раньше или позже, это не обойдется без ожидания на Бога. Сегодня мы закончим эту серию бесед беседой об ожидании, как отличительном признаке Божьих детей на земле. Интересно, думали ли вы когда-либо об этом? Одним из отличительных признаков Божьих истинных детей на земле есть то, что они – это люди ожидания. Об этом очень ясно говорит апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, 1 главе, в стихах от 8 до 10. Он возвышает христиан в Фессалонике и говорит: «Вы были примером всем остальным верующим и церквам в целой окрестности». И он хвалит их за две вещи. Я буду читать этот отрывок, а вы обратите внимание на эти две вещи, за которые он их возвышает. Читаю. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Апостол Павел отдает должное этим христианам и говорит: «Вы были моделью, вы были примером. Мне не нужно было говорить о вас. Ваше собственное свидетельство и поведение уже возымели, оказали свое влияние на всю окрестность». Что было достойным похвалы у этих христиан? То это две вещи. Прежде всего, они были идолопоклонники, они были язычниками. И вот они отвернулись от своих идолов, чтобы совершать две вещи – служить живому и истинному Богу и ожидать на Его Сына с небес. Заметили ли вы это в тексте? Все мы понимаем концепцию служения Богу как признак Его детей. Но заметьте, что ожидание Бога, Сына Его Иисуса Христа с небес, поставлено рядом со служением Ему. Я думаю, что для нас, христиан, гораздо легче учиться служить Богу, чем учиться ожидать. А ведь учиться ожидать – это основная часть дисциплины нашей жизни. И я желаю спросить вас опять, что приходится труднее – служение или ожидание? Я уверен, что для большинства людей легче тяжело работать, чем ожидать. Я желаю указать вам на тот факт, что ожидание было и всегда будет признаком Божьих истинных детей в течение 2000 лет. А ожидание несет с собой определенные истины, очень важные, и из него вытекающие. Я назову 4. Это значит, что мы смотрим за пределы наших собственных узких интересов. Мы не закрываемся в самих себе.
мы сознаем, что вне нас есть нечто гораздо более важное, на что мы должны ожидать. Второе. Это значит, что мы смотрим за пределы того, чего могут достичь наши усилия. Мы можем сделать так много, но конечной необходимостью есть вмешательство Бога в личности Иисуса Христа. Пусть будет всегда далекой для нас мысль о том, что мы все можем сделать без Иисуса Христа. Мы имеем в Нем нужду, а если мы нуждаемся в Нем, мы должны на Него ожидать. Третье. Это значит, что мы ищем чего-то из высшей сферы. Это значит, что есть нечто более высокое, чем все то, что находится на уровне нашей земли. Большинство людей на земле сегодня не видят ничего высшего. Они никогда не поднимают своих глаз выше, чем земная плоскость. Но Божьи дети – это люди, которые поднимают свои глаза к высшим местам. Четвертое. Это значит, что мы ищем чего-то из будущего века. Это значит, что у нас есть надежда и ожидание будущего, чего нельзя сказать о всех остальных людях мира сегодня. Есть еще одна вещь, которая выделяет большинство людей на Земле сегодня. Это отношение пессимизма. Что нас ожидает впереди? Что хорошего в рождении детей и воспитании семьи? Все, на что мы ожидаем, это уничтожение от нуклеарной войны. Так говорят неверующие люди. Дети Божьи отличаются тем фактом, что они имеют надежду на будущее. В этом контексте ортодоксальное еврейское исповедание, которое евреи поддерживают около 900 лет, и которое впервые было дано великим раввином Маймонидом, звучит так. «Я верю с совершенной верой в приход Мессии, и хотя он медлит, я буду ожидать на него каждый день». Вот что удерживает евреев отдельно, в изоляции от других народов. Это их признак. Они ожидающий народ. Они ожидают на Мессию. Я ожидаю на Мессию также. Я считаю, что интересной вещью есть то, что мы ожидаем на одного и того же Мессию. Но я могу повторить это положение с таким же убеждением, как любой ортодоксальный еврей. Я верю совершенной верой в пришествие Мессии, и хотя он медлит, я буду ожидать его каждый день. Мы знаем, что эти слова дают человеку хребет, основу. Все евреи проходят через это исповедание веры. Они не могли бы двигаться вперед, если бы не это их ожидание Мессии. Вот что говорит апостол Павел к христианам в послании к Титу, 2 главе, в стихах от 11 до 13. Цитирую. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Мы видим здесь то же ударение. Мы люди ожидания. Мы ожидаем на благословенную надежду. У нас есть будущее, которое отличает нас от большинства несчастных людей на земле. А ожидание на благословенную надежду заставляет нас вести определенный вид жизни. Наша жизнь должна быть в самоконтроле, прямостоящей и святой. Она мотивируется фактом нашего ожидания возвращения Иисуса Христа на землю. И дальше в послании к евреям, 9 главе, 27 и 28 стихах мы читаем. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Обратим внимание на то,
что Иисус Христос придет принести спасение только тем, которые на Него ожидают. Это одно из главнейших требований Бога к Божьим детям на земле. Ожидание на возвращение Иисуса Христа на землю является нашим последним экзаменом на

Невыносим был зной, но лишь однажды с иссохших губ в толпу скатилась жажду и губку с уксусом к запекшимся устам Христа. Он жаждал, тот, кем созданы все воды, кто в мир принес прощенье и свободу, исток живой воды для жаждущих сердец, Творец. Теперь он царь царей, и слышит каждый его живое, действенное, жажду тебя спасти, одеть в одежды...

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВИ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВИ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

«Суета-сует», — сказал Екклезиаст. «Суета-сует, все суета». Екклезиаст 1.2. Это слова мудрейшего человека, который когда-либо жил на земле. Пройдя жизнь, испытав все, он пришел к такому печальному заключению. Кто с этим не согласен, тот живет на уровне мира животных, живущих по инстинкту. В этой временной жизни бессмысленно все. Нам трудно согласиться с этим, потому что тогда исчезает всякий мотив к жизни. Но, к сожалению, это так. Приведу некоторые примеры. Ублажать себя, жить в свое удовольствие — суета. Все удовольствия, сколько их ни есть, набивают оскомину, надоедают, а душу гложет тоска, потому что они ничего хорошего не дают для души, да и для тела тоже. Умножать богатство, приобретать больше и больше — также суета и весьма тяжелое занятие. Человек в трудах не видит света, страдает. Чем больше богатства, тем больше нагрузки на психику. Накопив его, вдруг понимаешь, что жизнь прошла, а радости нет. Богатство отдаешь докторам, оставшиеся будут использовать потомки, которых не успел научить. Зачем надо было расточать свою жизнь на приобретение богатства? Путешествовать по свету, повидать разные страны, народы — интересно, но это тоже суета. Чего только не услышал, всего насмотрелся, прошел неведомыми тропами, написал об этом дневник или книгу. А дальше что? Пока ездил, жизнь прошла, а в душе пустота как была, так и осталась. Соломон испытал все, позволял себе то, что нам недоступно. Он строил, садил, исследовал, веселился, заводил певцов, музыкантов. Он был одним из лучших царей, когда на серебро даже не смотрели. Серебро в дни Соломона считалось ни за что. Третье царство 10.21. Зачем же тогда жить? Есть ли смысл жизни? Да, есть. Екклезиаст говорит об этом в конце, обобщая все сказанное и выше. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Екклезиаст 12.13-14. Человек живет на земле для того, чтобы приготовиться ко встрече с Богом в вечности. Смысл жизни на земле не в том, чтобы жить так, как тебе хочется, а как этого желает Господь. Живи, соблюдая Божьи заповеди. Живи так, чтобы Бог не осудил за твои действия, а одобрил их. Помни, жизнь для Бога и по Его воле — жизнь без суеты и томления духа.

Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иоанна 14:21.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». В следующее воскресенье, после утреннего богослужения, к Петру подошли два диакона церкви и стали расспрашивать о его вероисповедании. Видимо, удовлетворенные его ответами, они предложили ему проповедовать на вечернем служении. После служения один из диаконов сказал ему: «Не так много молодых людей, как вы, которые посвятили себя проповеди Евангелия. Вам нужно учиться и больше знать о Библии, чтобы стать сильным свидетелем нашего Господа. Вы можете быть одним из избранных Божьих сосудов, чтобы распространять Его Слово среди нашего народа. В следующем месяце мы предлагаем вам поехать на первый евангельский съезд в Сибири. Там вы можете познакомиться со служителями, которые научат вас, как стать благовестником Христа. Они помогут вам в изучении Библии, а также научат, как достигать сердца людей для Христа». Такое предложение очень заинтересовало юношу. Он взволнованно сказал: «Да, я хочу поехать туда. Я очень хотел бы изучать Библию». Диакон продолжал: «Там будут люди, для которых изучение Библии было делом всей жизни, и те, которые проповедовали всю свою жизнь. Будут и те, кто был за проповедь Евангелия заключен в тюрьму. Туда пригласили и тех, кто потерял в тюрьмах своих близких, осужденных за благовестие. Все эти люди соберутся там, потому что они объединены кровью Господа нашего Иисуса Христа. Они, которые любят Его и хотят Ему служить. Все расходы, связанные с поездкой, мы возьмем на себя». Мой отец был очень рад такому предложению и в то же время с горечью подумал: «Если бы господин Казаков не погиб от рук коммунистов, мы бы были вместе и вместе поехали бы на этот съезд». Рукоположение и первый Сибирский евангельско-баптистский съезд. 14 марта 1927 год. Мой отец был рукоположен на служителя в 1926 году. После рукоположения первый Сибирский евангельско-баптистский съезд назначил его благовестником Сибирского баптистского объединения. В 1927 году он был избран на этом съезде в качестве делегата, представляющего Сибирское евангельское объединение. Съезд проходил в столице Сибири, городе Новосибирске. Перед рукоположением каждый кандидат проходил испытания на предмет своей веры в Библию и в том, что Иисус является его личным спасителем. Опрос каждого кандидата обычно делался за 1-2 дня до рукоположения. Обсуждение с каждым кандидатом всех вопросов, связанных с рукоположением, проходило очень тщательно. Нужно было убедиться, что каждый готов взять свой крест и следовать по стопам Иисуса всю свою жизнь, что может означать преследование, тюрьму, пытки и даже смерть. Всем кандидатам неоднократно напоминали, что многие из братьев и сестер, которые стояли на своих местах и остались верными Христу, подверглись за свои убеждения пыткам и казни. Для некоторых это рукоположение может означать, что они будут служить Господу в этом мире в течение очень короткого времени, но они обретут вечную жизнь с нашим Господом Иисусом Христом. Нужно иметь в виду, что сталинизм был в то время в самом разгаре. Коммунисты считали религию опиумом для умов людей, силой, которая направляла сердца людей совсем не в то русло, в котором двигался коммунизм. Поэтому с религией нужно было как можно скорее покончить. Так они считали. Служители, которые проповедовали о Боге Иисусе, спасении и жизни во Христе, считались врагами государства и должны были быть устранены, поскольку они отравляли умы масс.
Коммунизм был истинной теорией счастья и благополучия всех людей на Земле, и все должны были следовать этой теории любой ценой. Все кандидаты на рукоположение понимали трудности, с которыми им придется столкнуться, работая на ниве Божьей. Их жизнь изменится навсегда. Они понимали, что должны быть готовыми к преследованиям, тюрьмам, пыткам и даже смерти. В Библии говорится: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Кандидаты хорошо знали Библию, и они готовы были служить нашему Господу Иисусу Христу. Они знали, что значит жить, страдать и умереть за Христа. Все новые служители горели желанием служить ради Господа и хотели пойти благовествовать погибающим людям. Мой отец родился в 1897 году в Сибири, в деревне Заковряшино. Моя семья по линии матери переехала в Сибирь, в село Боготоп. Там моя мать, будучи юной девушкой, приняла Христа своим личным спасителем и в мае 1920 года была крещена. Мой отец встретил мою мать Любу Бабину в Новой Сибири, столице Сибири, 27 апреля 1927 года. Спустя месяц после съезда в столице Сибири они вступили в брак. Мой отец имел живую веру и был очень ревностным христианином, любящим Господа и Его Слово. Вскоре после рукоположения он был назначен пресвитером Большой Церкви в Сибири. Там не стало пресвитера, он исчез при загадочных обстоятельствах, и никто не знал, что с ним случилось. Старшие служители рассказали моему отцу о ситуации в церкви, прежде чем предложить ему там трудиться. Новый пресвитер сказал: «Я понимаю ситуацию и постараюсь сделать все возможное. Моя жена Люба и я будем работать, чтобы церковь была более сильной и ревностной в служении Господу». Он понял, что большевики постоянно вмешиваются в дела церкви. Вскоре после того, как он начал свое служение, некоторые люди в церкви сказали ему, что если он хочет оставаться на своем посту, ему нужно сотрудничать с властями. Власти хотели знать, что делал каждый верующий и о чем будет каждая его проповедь. «Если вы будете сотрудничать с нами, — говорили они, — вы останетесь служителем в этой церкви, сколько пожелаете. Вам также будет гарантирована постоянно советская занятость. Все, что мы просим вас сделать, — это сообщать нам, что происходит в вашей церкви и что делают ваши члены церкви. Мы будем работать с вами и помогать готовить проповеди, чтобы власти не запретили ваше церковное служение. Это очень простая просьба. Таким образом, мы поможем вам, а вы нам». После обсуждения ситуации с диаконом церкви новый пресвитер сказал: «Нет, я не буду с ними сотрудничать. Я не могу стать предателем моего Бога и членов моей церкви, проповедуя коммунизм, эту утопию, и показывать коммунизм как высшую и истинную идеологию во всем мире». Смелость и твердость моего отца в стремлении отстаивать полную независимость в вопросах евангельской веры и нежелание сотрудничать с коммунистами означало одно — они начнут свое преследование за его твердую веру и за отказ сотрудничать с их партией. Это было как раз то место на пути следования за Христом, где мой отец взял на себя крест и взял его на всю оставшуюся жизнь. Диаконы и все члены церкви поддержали своего служителя за верность евангельским принципам и за то, что он не поддался давлению со стороны властей. Они заверили его: «Во время каждого богослужения мы будем наблюдать за этими людьми, когда они будут приближаться к зданию. Мы немедленно предупредим вас и быстро уведем отсюда, так что когда они войдут, вас уже здесь не будет». В конце концов, чекисты поняли, что происходит.
Они изменили свою тактику и стали более агрессивными, требуя сказать, где служитель. Во время каждого богослужения они бесцеремонно вторгались в церковь, ища пресвитера, чтобы его арестовать. Для них стало очевидным, что смелый и напористый служитель не будет сотрудничать с их безбожной властью. В конце концов, для членов церкви и пресвитера стало слишком опасным продолжать игру в кошки-мышки. Однажды вечером, во время богослужения, чекисты внезапно совершили набег на церковь. Не найдя пресвитера в здании,

своем решении. Но он сказал, что дал твердое обещание Богу проповедовать Евангелие так, как это было написано в Деяниях 1:8. Он напомнил им: «Бог пожертвовал своего Сына для моего спасения. Через смерть и воскресение Его Он дал мне вечную жизнь. Поэтому я не могу поступать иначе, кроме как проповедовать Слово Божье так, как повелевает мне Христос». Некоторые члены церкви сказали: «Для вашей же безопасности и для безопасности церкви вы могли бы уступить им и сотрудничать с ними совсем немного. Так мы сможем выиграть время. И этого может быть достаточно для нас, чтобы укрепиться и стать намного сильнее. Тогда мы сможем бороться против них в полную силу, и церковь будет продолжать расти. Бог сам разберется с коммунистами». Однако пресвитер сказал: «Нет, мы должны провозглашать Слово Божье так, как Он нам это повелел». Дьяконы предупредили его еще раз, что если он не будет сотрудничать с властью, коммунисты убьют его. Он исчезнет ночью, и никто не узнает, что с ним случилось. Это будет точно так же, как было с последним служителем и его семьей. Он тоже отказался с кем-либо сотрудничать. Мы не хотим, чтобы это произошло с тобой. Пожалуйста, уступи немного, чтобы показать им, что ты работаешь с ними. Тебе не нужно делать все, что они говорят. Просто притворись, что ты с ними работаешь. Соглашайся с ними внешне, но в своем сердце продолжай служить Господу как истинный слуга Божий. Церковь все равно будет знать, что ты слуга Божий». Петр сказал: «Нет, я так не могу. Я не могу предать своего Господа Иисуса Христа, который умер за меня и дал мне жизнь вечную. Я также не могу предать память господина Казакова, моего брата во Христе, которого недавно убили коммунисты за проповедь Слова Божьего. Я был рукоположен, чтобы провозгласить Евангелие миру, и это то, что я намереваюсь сделать. Слово Божье нельзя скомпрометировать. Иисус не пытался идти на компромисс или торговаться с Богом. Он добровольно умер на кресте. Своей смертью и воскресением Он дал жизнь нам вечную. И Он сказал нам провозгласить Свое Евангелие во всем мире. И это то, что я намереваюсь сделать». Излишне говорить, что церковь попросила пресвитера уйти до того, как коммунисты вернулись бы и полностью закрыли церковь. Они сказали: «Когда они придут искать вас, мы скажем им, что вы ушли и не оставили нам своего нового адреса». Пресвитер сказал, что он понимает их положение. Он поблагодарил их за предоставленную ему возможность поделиться с ними Евангелием. В ту ночь, когда коммунисты ушли, Петр и его жена быстро собрались и ушли, никому не сказав, куда они направляются. Они знали, что их жизни в опасности, и что они должны уйти оттуда как можно быстрее. Прежде чем они той ночью покинули церковь, некоторые из диаконов сказали Петру, что для него было бы безопаснее идти и проповедовать в небольших деревнях, где еще не было контроля чекистов. Когда они собирались уйти из дома, где жили, к ним подошел один из набожных диаконов и велел им держаться подальше от больших городов. Коммунисты были в больших городах, но еще не проникли в небольшие деревни. «Иди и проповедуй в маленьких деревнях. Бог благословит вас, когда вы провозгласите Евангелие всем людям». Пресвитер и его жена вышли со двора и направились к дороге. Дьякон спросил их: «Куда вы идете?» Петр сказал: «Мы не знаем, но Бог знает. Он поведет нас туда, где Он хочет, чтобы мы Ему служили». Пресвитер и его жена распространяли Евангелие, служа в маленьких церквях, и учили других Слову Божьему. Они всеми путями избегали коммунистов и продолжали свое служение, идя из одной маленькой деревни в другую, через южную часть Сибири.

Горизонт заволакивается тучами. Близится гроза. Надвигаются страшные времена. В ответственное время мы живем, друзья. Человечество приближается к неминуемой катастрофе. Можно ли нам в такое время сидеть сложа руки? Можно ли молчать и думать только о себе? Если бы мы могли увидеть отчаяние и ужас на лицах людей, которые обречены на вечную гибель. Если бы мы могли услышать их безнадежный вопль, а может быть и наш собственный. Но мы этого не видим, мы этого не слышим, и как кроты прячемся в собственных норах. Друг мой, брат мой, христианин, вас волнует международный кризис, терроризм, приближение роковой развязки. Не ограничивайтесь же только чтением газеты. Читайте Евангелие, учитесь любить Христа не словами, а делом. Думайте и молитесь о тех, кто не знает Христа, и, следовательно, вне спасения. Положение кажется более трагичным, если подумать о приближающемся пришествии Христа, о том, что дверь спасения скоро будет закрыта. Время подходит к концу. Сегодня еще можно кое-что предпринять, но придет час, и вы ничего не сможете сделать ни для спасения своей души, ни для спасения других. Друг мой, брат мой, можешь ли ты вместе с апостолом Павлом сказать: «Подвигом добрым я подвязался»? Не говорите, что вы бессильны. Вы можете многое сделать. Помогите сначала себе. Примиритесь с Богом через Христа, а потом постарайтесь рассказать об этом другим. Вы помните девочку-еврейку, взятую в плен Нейманом? Она служила его жене. Но это не все, что она делала. Она рассказала городскому полководцу, своему врагу, где он может найти исцеление от проказы. Он принял ее совет и был исцелен. Вспомним историю о пауке, который соткал паутину над входом в пещеру, в которой укрылся шотландский король Брус. Преследовавшие его враги, увидев нетронутую паутину, прошли мимо. Паук спас человека. Мы, несомненно, имеем больше познания, нежели паук. Но имеем ли мы усердие и смелость говорить о Христе, какие имела еврейская девочка? Не говорите, что я, мол, не проповедник. Как я могу служить Богу? Во-первых, нужно очистить свою жизнь от мирских интересов и настроений, а потом посвятить себя на служение истине. Если у вас есть дар увеличивать материальное состояние, служите им Богу. Если вы не можете проповедовать, дайте трактат или христианский журнал знакомому. Пошлите по почте. Если вы приобрели книгу, и она помогла вам познать путь спасения, подарите ее соседу, купите ее для него, даже если он богаче вас. «Слово мое не возвращается ко мне тщетным», — говорит Господь. Трудитесь, делая все во славу Бога. Не трубите перед собой, ожидая похвалы и награды. Пусть труд ваш знает только Господь. Не падайте духом, если вас не понимают. Молитесь. Христос проводил в молитве ночи. Как мало мы знаем о всепобеждающей силе молитвы. «Господи, научи нас молиться», — просили ученики Христа. Не надо делать молитву обрядом. Великие мужи веры не молились заученными молитвами. Молитвы исходили из их сердец. Вы говорите, что у вас нет для этого времени? Не забудем, что Христос нашел время умереть за нас. Если хотя бы 1/10 того времени, которое люди тратят на бесплодные разговоры, была бы отдана на молитву и разумное служение Богу, мир сразу же преобразился бы. Господь вам в помощь. Время на исходе. Это знают все. Вызрела пшеница,
сущ на полосе. Где же вы, братья, сестры, что ж вы не видны? Вышли с позаранку в поле наши дни. Поле необъятно, горизонт в огне, но Господь поможет путь закончить мне. Критиков в достатке и со всех концов, только не хватает истинных жнецов.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

Быть честным в нашем мире трудно, зато легко быть черствым и глухим. Быть верным, преданным не модно. Любить других зачем? Зачем болеть душой за многих? Зачем страдать за боль других? Зачем стараться быть собою? Гораздо проще стать слепым. Так в чем же смысл жизни нашей? Неужто в этой пустоте? Неправда. Жизнь прекрасна. В ее гармонии, в противоречиях ужасных, в реальности, в движении ума. Нам жизнь дается только раз. В ней все есть, что захочет человек. Возьми и пользуйся. Но научись ценить, дарить, любить. Не быть слепым и черствым, и глухим. Отдай хоть часть себя на благо. Добро вернется как награда. Не бойся жертвовать собой. Страдающий за боль других храним судьбой. Красиво жить — не просто звук пустой. В нем человечность отразилась. А человечность — это труд большой. Лишь осознавший воистину увенчан красотой.

«Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иоанна 14:21.

3 главы, 1-2 стих мы прочитаем. «В те дни приходит Иоанн, креститель, и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это было очень такое интересное время. Время, когда Бог долго молчал, и вдруг нашелся человек, который необычно выглядел, который для кого-то может показаться странно жил, но начал проповедовать, что приблизилось Царство Божие. И начал делать то, что другие люди не делали. Крестить. И проповедовать: покайтесь. Это очень интересно. Много людей приходило посмотреть на этого необычного человека. И многих то слово, которое проповедовал Иоанн, касалось. И они приходили, исповедовали грехи свои и крестились. Иоанн проповедовал: покайтесь. И у меня вопрос сегодня: что такое покаяние? Что это такое? Когда он говорил: покайтесь, что это значило? Для многих из нас покаяться означает перестать делать то, что мы делали раньше, и начать жить по-другому, так или нет? Но на самом деле покаяние – это что-то глубже, это что-то больше. В греческом языке используется слово, которое означает изменение мышления. Это не просто человек что-то делал, а теперь человек понял, что это неправильно, и он делать это перестал. Это что-то больше, это что-то глубже. Это изменение мировоззрения человека. То, что человек знал и думал о Боге, человек теперь думает по-другому. То, как человек думал и расценивал хорошо и плохо, он теперь по-другому расценивает, по другим стандартам. И еще один вопрос, и это будет, наверное, главная мысль и главный вопрос моей проповеди. Покаяние – это также изменение мышления о том, кто я такой. Я повторю, покаяние – это также изменение мышления о том, кто я такой. И вот здесь вопрос для всех вас. А кто же я такой? Кто я такой? И вот однажды, когда Иоанн проповедует, к нему посылают людей. И посылает к нему людей, это записано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 19 стих. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты?» Иоанн проповедует покаяние, проповедует изменение мышления. И от священников из Иерусалима посылают к Иоанну спросить: а ты знаешь, кто ты такой? Иоанн знал, кем он был или нет? Иоанн знал, кем он был, и он отвечает в 23 стихе и говорит: «Я – глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Иоанн знал, кем он был, и поэтому Иоанн проповедовал покаяние. Если бы Иоанн не знал, кто он такой, вряд ли бы он проповедовал. Он знал, кто он такой. А ты знаешь, кто ты такой? Или, может быть, еще нет? Или, может быть, нужно еще, чтобы Божья благодать, Дух Святой работал и привел нас к покаянию, изменению мышления о том, кто я такой? Как обычно люди отвечают на этот вопрос? Как формируется самооценка человека? Как вообще мы отвечаем на этот вопрос? Кто же все-таки я такой? Кто-то скажет: я украинец, я житель вот того или другого места. Я по профессии там строитель, или может быть инженер, или может быть бухгалтер, или еще кто-то. И человек называет свою профессию. Кто же все-таки я такой?
Кто же я такой? За Иисуса говорили, кто он такой? Он сын плотника. Помните? Говорили, что не Иосифов ли это сын? За Иисуса говорили, о, это человек из Назарета. А из Назарета может быть что-то доброе? Люди давали оценку, кем был Иисус, потому кем был его отец, кто у него был братом или сестрой. Когда говорили об Иисусе и кто он такой, говорили о том месте, где он жил, и рассуждали, говорили, ну, из Назарета что-то доброе может быть или не может быть. Однажды рассуждая, были такие вот суждения, рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Люди рассуждали о том, кем являлся Иисус. Но Иисус не руководствовался тем, что думали о нем другие люди. Иисус знал, кто он такой. Аминь. Иисус знал, и его самооценка, она не зависела от того, что думают о нем другие люди. Самооценка Иисуса, или вот ответ на вопрос, кем он был, не зависел от того места, где он жил. Кто был его братья, кто были его сестры, кем был его отец и какой профессией он занимался. Иисус знал, кто он был. И источником того, кем он был, были не другие люди и не мнение других людей, не даже его личное мнение. Мы слышали сегодня прекрасную проповедь о Слове Божьем. Слово Божье нужно не только людям неверующим, оно нужно людям верующим тоже. Каждому из нас нужно Слово Божье. Слово жизни, как называет его Иоанн. И источником того, кем я являюсь, знаете, кто является? Бог. Бог, только Бог может открыть человеку, кто он такой. Потому что придумал человека не кто-то, и мы сами себя тоже не придумали. Придумал нас Бог, и Он знает, для чего Он нас придумал. И Он знает, кто мы такие. Даже наша собственная оценка о себе, она иногда может быть ошибочной. Иосиф, когда жил в доме своего отца, тот Иосиф, которого братья продадут, как вы думаете, если бы его спросить вопрос, Иосиф, а кто ты такой? Как бы он ответил на этот вопрос? Он, наверное, бы сказал, что я любимый сын у своего отца. Возможно, он бы показал одежду, которую подарил ему отец, который его очень любил. Может быть, он рассказал бы нам еще что-то, а его братья, как они оценивали Иосифа? Если бы спросили, а кто такой Иосиф? Они бы сказали, это сновидец. Это человек-мечтатель. Они бы сказали, что, наверное, это подхалим. Они бы сказали, что это нехороший брат, из-за которого у нас в жизни много проблем. Это то, что видели в Иосифе люди. Но кого в Иосифе видел Бог? Бог видел в Иосифе наместника фараона. Бог видел в Иосифе спасителя целой нации. Это то, что видел Бог и Иосиф. А как бы он ни старался, не хотел своими силами, своим разумом, своей логикой понять, кем он является без Бога, это было невозможно. Бог показал ему несколько сновидений. И до конца Иосиф даже не понял, что Бог ему показал. И перед Иосифом будет трудный путь, потому что Бог знал, кем будет Иосиф. И Бог работал с Иосифом, он проводил его через разные переживания жизни, потому что Бог знал, кто такой Иосиф. И Бог знает, кто такой Виталий. И Бог знает, кто такой Славик, и Бог знает, кто такой Игорь, и каждого из нас Бог знает по имени. И каждого из нас Бог знает звание и призвание. И без Бога, без Божьего откровения мы этого можем никогда не узнать.
И поэтому нам нужно покаяние, изменение нашего мышления. Мы иногда смотрим на себя и смотрим на то, что у нас получается. У меня получается, может быть, вот хорошо математику делать, я разбираюсь в физике. Я, когда начинаю химические формулы, у меня это получается. И человек решает, кто он такой. Петр в свое время, он, наверное, понял, что у него рыбу хорошо получается ловить. И поэтому он приобрел себе лодку, и он начал заниматься этим ремеслом. Однажды Петр встретился с Иисусом, который сказал: «Петр, ты ошибся. На самом деле ты не тот человек, кто призван рыбу ловить. Я хочу из тебя сделать другого рыбака, который будет людей приобретать для Божьего Царства». Это знал Бог. Петр об этом, возможно, никогда не думал и не мечтал. Я не знаю, что думал о себе Закхей, когда пошел и начал работать вместе с римлянами и зарабатывать деньги нечестным путем. Может быть, его судила совесть, и он видел в себе грешного мытаря, видел в себе человека недостойного, человека, у которого больше нет перспектив на что-то доброе и хорошее. Он, возможно, видел в себе человека, который не имеет больше надежду, видел в себе человека, которого никто не любит. Он видел в себе кого-то. Но однажды, когда Закхей встретился с Иисусом, он услышал, вот кто он по-настоящему. И Иисус ему сказал, кем он был по-настоящему. Он был сыном Авраама. И это знал Бог. И Бог пришел к этому дереву, Бог пришел в его дом для того, чтобы Закхей перестал быть тем, кем он думал, что он есть, чтобы он стал новым, другим человеком. Я думаю, было время, когда Савл, человек очень умный, человек образованный, гордился своим положением, гордился тем, что воспитывался у ног Гамалиила. Я думаю, было время, когда Савл, он, наверное, хорошо, вот хорошего мнения о себе был, о том, что он имеет фарисейские религиозные убеждения. Думаю, что у него, наверное, присутствовало какое-то чувство превосходства, чувство гордости.

Это гонитель Церкви Божьей. Даже люди верующие, даже пророки Божьи могут ошибаться. Служители Божьи могут ошибаться. Однажды Бог посылает одного из своих пророков, чтобы тот пошел и помолился вместе с Савлом. И этот пророк начал прикословить, говорит, ну это, как я могу с этим человеком вообще что-то общее иметь? И тут Бог открывает ему о том, кем является этот человек. 9 глава, 15 стих. «Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». У Бога есть план о моей жизни и о вашей жизни. Вопрос покаяния – это не только вопрос «я больше не буду делать то, что я делал». Есть вещи, наверное, даже более фундаментальные. Кто я такой в глазах Бога? Для чего я родился? Для чего я пришел в этот мир? Что вообще Бог ожидает от меня? Бог ведет меня по жизни, Он, наверное, к чему-то готовит меня, ведь Он Бог суверенный, Бог под Его контролем находится все, абсолютно все. У Саула потерялись или одна там, или две, я не помню, ослица. И он ходит, ищет, где же они потерялись. И он думает, наверное, это была случайность, это какая-то ошибка. А Бог знал, что он делал. Бог руководил всем, что происходило в жизни Саула. И Саула Бог ведет в дом Самуила, потому что там Бог откроет Саулу о том, что он будет царем в Израиле. Бог, он знает, мы можем не знать. И поэтому как важно для нас откровение от Бога, как важно для нас вот это Божье Слово. Кто я такой? Кто я такой? Не жить оценкой других людей, не жить мнением других людей, не что думают обо мне другие люди. И даже не то, что думаю о себе я сам, потому что и мое мнение о себе, оно тоже может быть ошибочным. Что же думает обо мне Бог? Чего ожидает от меня Бог? Итак, кто же я такой? Кто я такой? Украинец или американец? Инженер, строитель, бухгалтер, музыкант? Кто я такой? Бедный или богатый? Грамотный или простой? Кто я такой? И кто-то, отвечая на этот вопрос, у него подступает чувство гордости. Он думает, о, посмотрите. А кто-то, наверное, падает в разочарование, в депрессию. Он говорит, да я вообще никакой, у меня нечем даже похвалиться. Важно не то, что думают обо мне люди. И даже не то, что думаю о себе я сам. Очень важно, что думает обо мне Бог. Очень важно, что думает обо мне Бог. Интересное место Писания записано в Евангелии от Матфея, 16 глава, 13 стих и ниже. Евангелие от Матфея, 16 глава, 13 стих. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня?» Симон же, Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Здесь очень важная мысль. Все, кто своим умом рассуждал о том, кем

0: был Иисус, ошиблись. Но Петр был блажен, он был счастлив, он был благословен, потому что не плоть и кровь ему это открыли, потому что Отец Небесный, сущий на небесах, он дал ему откровение о том, кем был Иисус. Понимание того, кем был Иисус в Петре, это было откровением от Небесного Отца. От того, кем является мой ближний, от того, кем являюсь я сам. Если это то, что основывается на Божьем Слове, будет правильно. Но если своим разумом мы ошибаемся, мы можем посмотреть на человека и сказать: «О, этот человек...» Я помню, я был в центре реабилитации. Я посмотрел на одного человека, который пришел на программу несколько дней до того, как я встретился с ним первый раз на одной молитве. Я подумал, это выскочка. Я подумал, это человек, который долго здесь не продержится. Я списал этого человека. Но этот человек уже 5 или 6 лет прошло с того времени, уже, наверное, лет 13. Последние 5 или 6 лет он является пастырем церкви. И он совершает то служение, которое доверил ему Бог. Мы, люди, можем ошибаться. Но Бог знает каждого из нас. И если мы, даже знакомясь друг с другом, знакомимся через призму Священного Писания, если когда мы смотрим друг на друга: «Господи, открой мне, что Ты видишь в этом человеке», Бог будет открывать. Наши отношения друг с другом поменяются, наше отношение к самому себе будет меняться, потому что мы будем смотреть друг на друга глазами нашего Небесного Отца. Покаяние – это когда мы начинаем думать так, как думает Бог. Не только в вопросах, что такое хорошо и что такое плохо, но и в отношении к самому себе, и в отношениях друг к другу. Итак, кто же я такой в Боге? Кто я такой? А мы, дорогие друзья, в Иисусе Христе новое творение. Амин. А мы, дорогие друзья, в Иисусе Христе храм Божий, и Дух Божий живет в нас. А мы в Иисусе Христе являемся теми, в чье сердце поселился Иисус Христос. Вот кем мы являемся. И может быть кто-то, или может быть мы сами себе говорим: из Назарета может ли быть что-то доброе? И ответ на этот вопрос – может. Из Назарета тоже может быть что-то доброе. Человек, в чье сердце поселился Иисус Христос, это новый человек. Это человек, который имеет новое будущее. Это человек, которого мы не можем судить по тому, где он жил, где и с кем он воспитывался. Мы не можем говорить: посмотрите на его братьев, посмотрите, кто его отец. Это новый человек, потому что Иисус Христос поселился в его сердце. Однажды Гедеон встретился с Богом. И Гедеон тоже начал вспоминать, кто он такой по-человечески. Вы помните, что он вспомнил? Он говорит: я человек очень маленький, я человек очень слабенький. Он говорит: Господи, племя мое в колене Манасимом самое бедное. Деньги – это власть. А когда их нету, человек чувствует себя часто беспомощным. Он чувствует себя бедным и несчастным. И беседуя с Богом, Гедеон говорит: Боже, но ты вообще видел, где я родился? Я вообще незнатный человек. Мое племя самое бедное, а в доме отца моего я младший. По меркам того времени он никто. Он никто. Бедный, да еще и младший. А Бог обращается и к нему говорит: «Господь с тобою, муж сильный». Гедеон видит в себе человека бедного. Гедеон видит в себе человека невлиятельного. Гедеон видит в себе человека слабого. А Бог говорит: «Ты муж сильный». Может быть, я сегодня в себе вижу человека слабого, недостойного, бедного, некрасивого, ненужного, неспособного. А Бог говорит: ты муж сильный. Ты муж сильный. И, друзья, нас разделяет вот с тем, кого видит в нас Бог, знаете что? Вера. Нас разделяет вера. Если мы поверим не себе, если мы поверим Божьему Слову, не мнению других людей о нас, не то, что вот мир или это общество, оценку, которую оно дает нам, но что Бог говорит нам, тогда Божьи обетования в нашей жизни начнут исполняться. Тогда то, что вот Бог может сделать и хочет сделать через нас, оно произойдет. В 16 стихе 6 главы книги Судей Бог говорит Гедеону: «И сказал ему Господь: я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». В жизни Гедеона была явлена великая Божья слава, потому что Гедеон поверил тому, что сказал о нем Бог. Потому что Гедеон не концентрировался и не повторял себе опять и опять: «Я человек из такого бедного племени, я человек, который самый младший». А потому что Гедеон, он услышал, он понял, он поверил тому, что сказал о нем Бог. Дьявол тоже приходит и тоже нам навязывает что-то. Он говорит, что ты человек неграмотный, ты человек неталантливый, у тебя ничего не получится. Он покажет людей, у которых не получилось. Он скажет, что это не для тебя. Он тоже что-то навязывает. И люди часто начинают верить тому, что враг, обманщик, вот этот вор, хищник приходит и рассказывает людям. Они не только приняли то, что сказал им этот обманщик, они начинают себе повторять еще раз, что у меня не получится. И они начинают верить этой лжи. И потом то, что Бог обещал, то, что Бог хотел, оно остается в стороне. И человек живет вот такой жизнью в нищете. А то, что Бог хотел, а то, что Бог предлагал, а то, что Бог говорил: ты не переживай, твоя сила не в том, что ты грамотный, твоя сила не в том, что ты образованный, твоя сила не в том, что ты талантливый, твоя сила в том, что ты поверил моему слову, твоя сила в том, что я буду с тобою рядом. Вот в этом твоя сила. И с этой силой ты пойдешь, и с этой силой ты победишь вот эти тысячи врагов, как одного человека. Вот что говорит о нас Писание. Вот что говорит о нас Бог в Своем Слове. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Вот это Божье Слово. Вот это Слово, на которое мы можем опереться. Вот это Слово, которое мы можем верить. Это Слово, которое мы можем выучить наизусть и повторять себе до тех пор, пока оно просто не пропитает все клетки нашего тела. Господи, я особенный человек. Я избранный человек, я священник, я святой человек, я нужный человек. Вы род избранный. Что это значит? Это значит, что в глазах Божьих мы особенные люди. Это значит, что мы драгоценны в глазах Бога. Однажды я слушал проповедь, и проповедник сказал такую мысль. Он говорит, сколько стоит вещь, вот определенная? Нет, не столько, сколько мы думаем, что она стоит, а столько, сколько за нее готовы заплатить другие люди. Вот это то, что определяет вещь. Я могу думать, что моя машина стоит 10 тысяч долларов, но если все, что за нее готовы заплатить, это 5 тысяч долларов, какая цена моей машины? То, что за нее готовы заплатить. И сколько же Бог заплатил за нас, за меня и за тебя? Это определяет мою ценность в глазах Божьих. Сколько Бог заплатил? 1000 долларов? 2? Может быть, измерить это золотом? Сколько талантов Бог заплатил за мою душу? Бог заплатил жизнью своего единственного и возлюбленного Сына. Вот это цена. Вот это то, как оценивает человека Бог. И когда мы отвечаем на вопрос, кто я такой, я драгоценный в Божьих глазах. Я нужный, я драгоценный, я особенный. И потому что я особенный, Бог заплатил за меня такую большую цену. Сам Божий Сын пришел в этот мир для того, чтобы выкупить меня. Для того, чтобы то общение, которое потерялось, когда человек был обманут, когда человек согрешил, было восстановлено. Чтобы теперь я и Бог, мы могли иметь близкие, личные отношения с Богом. Вы род избранный, вы люди особенные. Вы драгоценны в Божьих глазах. Это то, что говорит Божье Слово. Человек, который поверил Богу, человек, который покаялся и решил, что больше он не будет пить, не будет курить, не будет ругаться. Человек, который не делает больших грехов, которые делал до этого, но живет в депрессии. Человек, который не любит самого себя. Человек, который обзывает себя нехорошими словами. Этот человек покаялся в полном смысле этого слова или нет? Этот человек вообще понял все, что он должен был понять? Или еще не до конца? Человек, который стоит перед зеркалом и говорит, я некрасивый, я ненужный, я неспособный. Это человек, который еще не покаялся глубоко. Потому что этот человек, он еще верит той лжи, которую навязал ему кто? Обманщик. С большой буквы обманщик. Враг, хищник. Вот этот зверь, змей из Едемского сада, который Еву однажды обманул. Покаяние – это изменение мышления. Покаяние – это когда я верю не своему мнению, не мнению других людей, не мнению этого общества, среди которого я живу, а когда человек верит в Божье Слово, в Слово жизни. Здесь апостол Петр хочет нам сказать, что мы не только народ избранный, особенный, но мы еще возлюбленные Богом. Мы возлюбленные. Возлюбленные, потому что Бог называет нас своим народом. Потому что Он помиловал, Он простил. А у Иоанна мы читаем, что тем, кто приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Мы дети Божьи. Вы представляете, какая великая любовь Бога. Он не только простил, Он не только помиловал. Если бы Бог только простил, если бы Бог только помиловал, я думаю, что Он был бы достоин всей славы и хвалы, которую человек только способен Ему дать. Но Бог не только помиловал. Бог, Он усыновляет. Вы представляете, какая великая, сильная любовь? И человек говорит, я никому не нужен, меня никто не любит. Человек, он в это верит. Кто ты такой? Я тот, кого никто не любит. Это обман. Бог тебя любит. Бог тебя называет своим сыном и дочерью. Может быть, ты согрешил, может быть, ты поступаешь неправильно. Бог не всегда согласен с тем, что мы говорим, с тем, что мы делаем. Он это не одобряет, но Он все равно нас любит. Даже когда мы делаем неправильно, когда мы грешим, как Отец, Он любит, Его сердце скорбит, потому что мы Его дети. У меня есть дети, они иногда делают мне больно. Но я их все равно люблю, потому что это мои дети. Я за них все равно переживаю, потому что это мои дети. Блудный сын причинил много боли своему отцу. Но отец все равно его ждал. Отец продолжал его любить. И когда его сын блудный, недостойный называться сыном сын, оставил вот это корыто с рожками и пошел навстречу отцовского дома, отец увидел его, побежал ему навстречу, обнял его. Вот это любовь отца. Когда я задаю себе вопрос, кто я такой, я возлюбленный Богом человек. Я дитё Божье. Я особенный, у меня есть чему радоваться. И если враг приходит и пытается обмануть меня и сказать мне, что ты не нужный, ты не способный, тебя никто не любит, ты некрасивый, вы можете сказать: во имя Иисуса Христа я не принимаю этой лжи. Я буду верить тому, что говорит обо мне Бог. Я буду верить тому, что говорит обо мне Божье Слово. И если я буду верить тому, что Бог говорит обо мне, я буду блаженным человеком. Если я буду верить Божьим откровениям, я буду другим человеком. А еще Бог говорит, что ты святой человек. Что значит святой? Святой – это значит отделенный. Святой – это значит, ты принадлежишь Богу. Потому что источником святости является Бог. Он свят. Только Он. И все, что принадлежит Богу, свято. И если мы принадлежим Богу, если мы куплены дорогою ценою, мы святые люди. Мы святые, и святые не потому, что мы всегда хорошие, а святые потому что мы Богу принадлежим, потому что мы отделены от всех остальных людей, поэтому мы святы. И у нас есть миссия. Иисус ее выразил и говорит: идите и проповедуйте людям добрую весть. Рассказывайте людям о том, что Бог за человека заплатил высокую цену. Рассказывайте тем, кого обманул дьявол и сказал, что ты ненужный, некрасивый, ты недостойный. Рассказывайте тем, кто, может быть, живет неправильно, о том, что есть другая жизнь, есть лучшая жизнь. Вы народ особенный, вы тот народ, которых Бог взял удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот вы такой народ. Если кто-то думает, что я не нужный, если кто-то не знает вообще, для чего он живет, вот для чего мы живем. Бог сказал это. Мы живем для того, чтобы совершенство Божье возвещались в этом мире. Для того, чтобы вот что сделал Бог, это было возвещено этому миру. Через наши уста, чтобы наша жизнь, она демонстрировала и проповедовала о великом живом Боге. И Бог отделил, Бог освятил, Бог сделал нас священниками. Бог сделал нас служителями, деканами в греческом языке Нового Завета. Для того, чтобы этот мир узнал живого Бога. Для того, чтобы этот мир узнал, для чего Бог сотворил человека. У нас есть великая миссия. Мы народ особенный. Мы народ святой. Писание говорит, что вы народ особенный, вы народ святой, вы род, вы царственное священника. Мы цари и священники, друзья. Здесь на земле Писание говорит, Писание называет, для нас важно, что Бог говорит. Мы странники и пришельцы. Земля это не наша родина. Украина не родина, Америка или Белоруссия или какая-то другая. Мы граждане другого государства. Здесь мы странники и пришельцы. Меня удивляет, как иногда люди за свою нацию готовы других порвать. Мы народ Небесного Царства. И нет разницы, русский, украинец, американец, кореец или кто-то еще. Мы граждане друг. А здесь мы странники и пришельцы. Мы иногда хотим жить так, как этот мир живет. Вот этот мир, вот это его родина. И поэтому люди вот как-то стараются жить ради жизни здесь. Но если мы верим Божьему Слову, мы живем ради другой жизни. Мы живем другим царством. Кому мы будем верить? Будем ли мы верить Богу? Будем ли мы прислушиваться к мнению других людей? Или, может быть, к личному своему мнению сядем, будем рассуждать, кто же я все-таки такой? Или мы откроем Божье Слово и начнем исследовать его. Господи, что ты уже сказал обо мне? Или мы склоним свои колени перед Богом и скажем, Господь, открой мне, кто я в тебе? Скажи мне, открой мне, чтобы моя жизнь прошла не зря. Дьявол говорит, ты просто рыбак. Ты плотника сын. Он говорит, ты родился в Назарете. А Бог говорит, ты будешь ловцом человеков. А Бог говорит, ты избранный сосуд. А Бог говорит, ты муж сильный. Я буду с тобою. Вот это то, что Бог говорит. И нам нужно выбрать, кому мы будем верить. Будем ли мы верить дьяволу, или мы будем верить Богу? На страницах Священного Писания есть люди, которые поверили Богу, которые пошли за Иисусом. Мне нравится место Писания, 2 послание к Коринфянам, 3 глава, 4 стих и ниже. Такую уверенность мы имеем в Боге, говорит апостол Павел, через Христа. Не потому, что мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Это говорит грамотный человек. Это человек, говорит, у которого был очень развитый, сильный интеллект. Человек, который имел много таких обоснованных написаний, убеждений. Но однажды этот человек встретился с живым Богом. И жизнь этого человека изменилась. Он поверил тому, что Бог говорил о нем. Он стал служителем Нового Завета. И церкви в Коринфах, это еще один Назарет, это еще одно такое место, за которое смеялись. Это было место, которое имело плохую репутацию. И людям, которые живут в этом месте, Павел говорит, он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Бог имеет план и о тех людях, которые живут в городе Коринф. Бог имеет планы о тех людях, которые живут в Украине и которые ходят в эту церковь и в другую церковь. Бог имеет план. Апостол Павел, он прожил нелегкую жизнь. Иногда было трудно, иногда было тяжело. Иногда он стоял тоже перед неизвестностью. Путь, который предлагает Бог, путь, по которому ведет человека Бог, он не всегда простой. Иосифа продали братья. Иосиф был предан, Иосифа клеветали. Иосиф сидел в темнице. Но Бог вел Иосифа. И Бог довел его к тому, ради чего родился Иосиф. Апостолу Павлу тоже было порой тяжело. Апостол Павел тоже не всегда все понимал. Но у Иосифа, у Павла был Бог, который был рядом с ним. И к филиппийцам, когда апостол Павел находится в темнице, он пишет в 4 главе 13 стих: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Не мое образование, не мое положение, не моя репутация, но я могу все в том, кто меня укрепляет в Иисусе Христе. Кто ты такой? Как о себе думаю я? Последние примеры, мы будем молиться, друзья. Это Давид. Это еще один человек, который пас овец у своего отца. Он был младший в своей семье. Когда к ним домой пришли очень важные гости, пророк Самуил, человек, которого все знали, это, наверное, человек, вот, на которого хотели люди посмотреть, потому что через него Бог делал великие чудеса, Бог открывал слово. Это был человек, перед которым даже царь трепетал. И тут вот, когда такой важный гость пришел в гости, Давида не позвали даже посмотреть на него, он остался где-то. Все братья его сидели за столом, а он находился где-то далеко в поле. Но Бог видел Давида. Бог видел сердце Давида. Бог нашел себе человека. Он знал, кто такой Давид. И в то время, когда отец Давида не увидел в нем того, что видел в нем Бог, в то время, когда братья его, они не видели то, что видел в нем Бог, Бог, он имел что-то особенное для Давида. Я хотел прочитать диалог, который состоялся у Давида с Саулом. Помните, когда пришел человек, которого звали Голиаф, и вызывал на поединок кого-то из народа израильского? И те люди, которые слушали это, они боялись, они убегали от Голиафа. Случайно на то место попал Давид. И этого молодого человека пригласили к Саулу. И это записано в 17 главе первой книги Царств, 34 стих. «И сказал Давид Саулу». И обратите внимание на то, вот как Давид разговаривает с Саулом, и что он ему скажет. Вот кто он такой? Вот проследите это внимательно. Он знает, кто он такой или нет? Он говорит: «Раб твой пас овец у отца своего». Он не говорит, что я пастух. Если он пас овец, это еще не делает его вот таким. Он это победитель, это помазанник Божий. И Давид понимает, что он является Божьим помазанником. Он понимает, что на нем есть что-то особенное. Он не просто человек, он не просто пастух. Если он пас овец, это не делает его пастухом. Он Божий помазанник. И он разговаривает с Саулом как помазанник, а не как пастух. «Раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ним, потому что так поносит воинство Бога Живаго». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». Здесь говорит не просто пастух, здесь говорит Божий помазанник. Физически, естественным, он не мог догнать вот льва или медведя и отобрать у него, взять его за космы и из пасти львиной вырвать. Давид, он знал, кем он был в Боге. И поэтому Давид смог выйти на поединок с Голиафом и одержать победу. Друзья, а знаем ли, кем в Боге являемся мы? Или, может быть, мы живем мнением других людей? Или, может быть, мы руководствуемся своим личным мнением? Если мы не знаем, мы можем прийти к Божьему Слову, начать рассуждать на том, что здесь написано. Мы можем склонить свое сердце перед Богом в молитве и сказать: «Господь, кем я являюсь в Тебе?» Аминь. Давайте встанем.
1: Там, где ангелов тьмы

0: Живем перед пришествием Христа, и на часах земли почти уж полночь. День каждый днем последним может стать. Весь мир сегодня ожиданий полон. Живущие под властью сатаны со страхом утро новое встречают, ждут голода, ждут атомной войны, им будущее виднеется печальным. Вздыхают люди, всякий человек, предшествуя конец, душой томится. Друг другу говорят: «Последний век, и что-то обязательно случится». Все верно. И Господь предупреждал: конец придет греху и злым деяниям. Он 2000 лет людям дал. Как много было лет для покаяния! Почти исчерпан Богом данный срок. Предсказанное должно свершиться. Но в книге жизни есть еще немного строк. В ней пишутся последние страницы. В той книге всех спасенных имена, тех, кто поверил в крестное распятие, их жизнь была Иисусу отдана, и небеса откроют им объятия. Тот, чья душа Христу принадлежит, без страха утро новое встречает. Он вечно будет с Иисусом жить. И христиане все об этом знают. Ни призраки войны их не страшат, ни бедствия, что во вселенной будут, ни смерть их не пугает, и ни ад. Господь возьмет своих, свершится чудо. Мой друг, что скажешь о своей душе? Ты Богу или дьяволу причастен? Принадлежащий Господу блажен, принадлежащий сатане несчастен. Взгляни, вот стрелки на твоих часах, минута за минутой быстро мчатся, и очень скоро там, на небесах, допишется последняя страница. День благодати близится к концу. Уже не день, а может быть уж полночь. Приди теперь к Небесному Отцу, склонись пред Иисусом на колени. И сыном назовут тебя тогда, и в книгу жизни твердый Божий почерк запишет твое имя навсегда. Не опоздай, осталось мало строчек.
1: Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иоанна 14:21.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Ноги голове сказали: «Мы сегодня не страдали, на пути греха не были, а в собрание ходили. По пути прямому, по пути прямому, мы идем все вместе к неземному дому». Руки вдруг подали голос: «Добрый мы сорвали колос, дела добрые свершали, в нуждах брату помогали. Нашими руками, путь украсим небо добрыми делами». Тут глаза не утерпели, мы с любовью глядели на леса, на облака, где видна его рука. Будем нашим взором чистым видеть небо, грех считать позором. Мысли вдруг зашевелились, к сердцу тихо обратились. О Христе мы размышляли, сердце мы не обокрали. Чистыми мыслями, добрыми делами Бога прославляйте светлыми сердцами.

Дорогие дети, постепенно мы пришли к концу Ветхого Завета. Осталось несколько недель, и мы перейдем в Новый Завет и будем изучать жизнь Господа Иисуса Христа, который нас уже немного приготовил Ветхий Завет. Время от времени мне встречаются люди, которые принимают Слово Божие частично, то есть только то, что им в нем нравится и кажется понятным по-человечески. Они говорят, что Библия так много раз переводилась и переписывалась, что могла утратить что-то от этого. Они забывают, что Бог не человек. И если Библия когда-то до всех переводов была полностью Его Словом, она не могла превратиться во что-то другое по Божьему недосмотру. Ведь Бог всемогущ и всесилен. Он ли не позаботился о том, чтобы Его Слово сохранилось в чистоте и неизменности через века, чтобы все будущие поколения могли познать весть спасения и принять ее? Я верю в такого Бога, и потому принимаю Библию всю целиком, понимаю ли я ее или нет. То, что мне нужно понимать, написано вполне понятно, и во всех переводах звучит одинаково. Человек грешник и нуждается в спасении. А Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Что же еще нужно понимать? Ведь это так просто. И многое другое написано просто и понятно, и доступно даже ребенку. А люди спорят о том, проглотил ли кит Иону, или действительно расступилось море перед израильтянами или нет. Бог не был бы Богом, если бы Он не был всемогущим, не так ли? Я верю во всемогущего Бога. И если бы мне сказали, что по слову Бога Иона проглотил кита, я и тому бы поверила. И если бы не только море расступилось, а весь мир провалился в тартарары по слову Бога, я бы и тому поверила, иначе Бог был бы не Бог, а ограниченное существо, как человек. Между прочим, мы еще не говорили с вами об Ионе, и эта чудесная история, она еще перед

нарцисс. Он купил себе билет на корабль и пустился в плавание. Но Господь воздвиг сильную бурю в море, и казалось, что корабль вот-вот будет разбит волнами и пойдет ко дну. Корабельщики испугались, и каждый начал взывать к своему Богу, потому что они были язычники, а я уже говорила вам о том, что язычники не верили в одного живого Бога, как израильтяне, но поклонялись множеству созданных человеческим воображением богов. Потом они начали разгружать корабль и бросали за борт все, что имело какой-то вес, чтобы облегчить корабль и так спасти его от крушения. Иона же сошел вниз в трюм и там крепко заснул. Вдруг к нему пришел капитан корабля и громко сказал: «Что ты спишь? Воззови к Богу твоему. Может быть, он вспомнит о нас, что мы погибаем?» После этого они решили бросить жребий, чтобы узнать, за кого постигла их такая беда. И жребий пал на Иону. Все стали расспрашивать его о том, куда он едет, почему эта беда постигла именно их из-за него. Иона рассказал им о том, что бежит от Господа, и все они со страхом стали говорить: «Зачем ты сделал это?» А Иона сказал им: «Возьмите и бросьте меня в море, и тогда оно утихнет, потому что я знаю, что из-за меня постигла вас эта беда». Сначала корабельщики хотели все же попробовать причалить к берегу, но это не удалось им. И тогда они начали молиться к Богу Ионы: «Молим Тебя, Господи, не допусти, чтобы мы погибли все из-за этого человека, и не взыщи с нас за жизнь его, но нам ничего не остается, как только выбросить его за борт». И взяли Иону, и выбросили его в море, и утихло море от ярости своей. Увидев это, все эти люди испугались и принесли жертву Господу живому и давали ему обещание. Господь повелел большому киту поглотить Иону, и был Иона внутри кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу из чрева кита и сказал: «В печали моей я возвал к тебе из преисподней, и ты услышал меня. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря. Потоки окружили меня, и воды твои, и волны проходили надо мною, и я думал, что я уже навсегда отринут от глаз твоих. Но вот я вижу снова перед собой храм твой. Прими жертву хвалы и решение мое исполнить все, что ты повелел, ибо у тебя спасение». Господь услышал Иону и велел киту выпустить пророка на волю, и кит выбросил его на сушу. И снова сказал Господь Ионе: «Встань и пойди в Ниневию и проповедуй там то, что я повелел тебе». Ниневия была в 3 днях ходьбы от того места, где был Иона, и он пошел туда и начал ходить по городу и говорить, что через 40 дней этот город будет разрушен. Жители Ниневии поверили пророку и объявили пост и надели вретище все от старого до малого. Вретище — это бедная одежда, которой они хотели показать, что они печальны, а не радостны. И мы ведь на праздники только надеваем нарядные одежды, а в будние дни одеваемся попроще, а тем более, когда у нас горе, тогда нам и вовсе не до одежды. Слух об уничтожении Ниневии дошел также и до ее царя, и он тоже снял свои царские одежды, надел вретище и даже голову свою посыпал пеплом, что было тогда знаком большой скорби и сокрушения. Он велел всем поститься и молиться, и отвратиться от злых дел своих, и говорил: «Кто знает, может быть, Господь отвратит еще гнев свой от Ниневии». И увидел Бог дела их, что они оставили зло свое, и сожалеют о том, что так много грешили, и пожалел их в бедствии их, и не навел его на них, как намеревался. Иона сильно был раздражен тем, что Бог так милосердно поступил с Ниневией, и сказал: «Господь, ведь я же говорил это еще, когда был в стране моей, и потому не хотел идти сюда, потому что знал, что ты Бог милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и сожалеешь о бедствии. Ты бы и так простил их. Я так огорчен, что жить не хочу. Возьми душу мою от меня». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона, и пошел за город, и сел с восточной стороны, и сделал себе шалаш, и сидел там в тени, чтобы видеть, что будет с городом. И произрастил Господь растение около Ионы, чтобы порадовать его тенью и смягчить его огорчение. Но на другой день, по слову Бога, на заре червь подточил ствол растения, и оно засохло. Потом навел Господь сильный знойный ветер, и он полил голову Ионы, и тот снова просил себе смерти. И сказал Господь: «Неужели так сильно огорчился ты из-за растения?» И он ответил: «Да, сильно огорчился». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого

не растил, и которая в одну ночь выросла и в одну же ночь пропала, мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? Дети, вот и вся наша история, и мне хочется побеседовать с вами о ней немножко. Мы не будем спорить о том, кто кого проглотил. Об этом я уже сказала вам в начале. Но мы поговорим немножко о милосердии Бога нашего. Иона думал, что Бог милосердный и так или иначе пожалеет Ниневию и без его увещеваний и проповедей. Но не так действует Бог. Да, он безусловно милосердный, но он не расточает свои благословения на злых людей, чтобы они не думали, что за зло свое получают милосердие. Но он напоминает им о гневе своем через пророков, а в наше время проповедников слова своего. И если покаются люди, тогда прощает их и уводит бедствие их. Я уверена, что если бы жители Ниневии не покаялись от царя и до последнего нищего, Бог не простил бы их. Иона был нужен, и потому Бог послал его к жителям этого города. Иона призвал их к покаянию, и только после покаяния пришло прощение, и милосердие Божие проявило себя полностью. Не думайте, что вы можете делать злое и автоматически получить прощение, потому что Бог добр. Так верят некоторые и думают, что им не нужно каяться. Но на примере Ниневии мы видим, что условие прощения есть покаяние, и не просто покаяние словами, а перемена жизни, старание не грешить более. Господь и так проявляет к нам много милосердия. Вот, например, Он скрывает от нас наше будущее. Люди стараются проникнуть в Него, ходят к гадалкам, но Слово Божие запрещает это делать, потому что только Господь действительно знает наше будущее, и в этом Его милость к нам. Если бы мы знали, что будет с нами завтра, особенно если нас ожидает что-то плохое, мы бы уже сегодня потеряли интерес к жизни, сон и аппетит. А если нас ожидает радостное, тоже могли бы лопнуть от нетерпения. Господь ведь нас знает и в милосердии своем скрывает все. Господь хочет, чтобы мы просто верили Ему и доверялись Ему, и знали, что в Его руках наша жизнь в безопасности и вечность с Ним обеспечена.

проснулись, живы, слава Богу. Зарей исчезла ночи тень. Мы видим, руки есть и ноги, и есть вот этот новый день. Господь еще продляет время, чтоб в сердце что-то изменить, чтоб отпустить благая семья, кого-то до конца простить. Еще есть день обнять скорбящих, поплакать с кем-то горячо, не оскорбить во след кричащих, подставить искренно плечо. Еще есть день, что, глядя в небо, вдыхая жизни аромат, макая мед горбушку хлеба, сказать, я сказочно богат. Есть день согреть теплом прохожих, поцеловать своих родных и много слов сказать хороших о том, как любим, ценим их. Еще есть день, чтоб славить Бога, молиться, петь и ликовать, идя к небесному чертогу, светить, гореть, служить, пылать. За день так сделать можно много, но только не вмешалась лень. Друзья, какая милость!

0: Молли спокойно стояла, пока мама заплетала ей волосы. Внезапно она сказала:
1: «Знаешь, мама, в школе мы рисовали корзинки с яйцами и раскрашивали их. А сегодня, когда мисс Харпер спросила, что бы мы хотели еще нарисовать, я сказала, что я хотела бы нарисовать крест».
0: «Это хорошо, Молли», — сказала мама. «А что ответила мисс Харпер?»
1: «Она сказала, что мы можем нарисовать крест, если хотим. Но Алиса Вебб спросила, зачем рисовать крест?»
0: Молли вопрошающе смотрела на маму. Мама серьезно сказала: «Молли, дорогая, многие люди не знают значения креста. Было бы хорошо, если бы ты как-нибудь пригласила к нам Алису и объяснила, почему крест так много значит для нас». На следующий день Молли пришла домой с Алисой. Мама сказала: «Молли, в кухне для вас угощение, печенье и молоко. А после вы можете до ужина поиграть». Молли взяла детскую Библию с картинками и стала показывать подруге картинки и рассказывать историю о младенце Иисусе, о Марии и Иосифе. Алиса сказала, что знает эту историю. Молли переворачивала страницы и объясняла некоторые притчи Иисуса. Алиса слушала с большим вниманием и интересом. Наконец, они подошли к истории распятия и воскресения. Молли рассказала ее просто и с чувством, закончив словами: «Поэтому, Алиса, Голгофский крест так важен для нас. Иисус умер на кресте, чтобы спасти нас от грехов. Потом Он воскрес из мертвых. Это означает, что и мы тоже воскреснем после смерти, когда Иисус опять придет, если только мы Его дети». Алиса долго смотрела на картинки распятого и воскресшего Христа. Потом со вздохом сказала: «Мне никто не рассказывал эту историю. Это прекрасная история». Молли продолжила рассказ: «Иисус умер за тебя тоже, Алиса, как и за меня. Нам всем нужен Иисус. Я попросила Его простить мне мои грехи, и Он простил. Когда Он вошел в мое сердце, я родилась будто еще раз. Так написано. И это так прекрасно». Алиса была в недоумении.
1: «Я никогда не думала, что мальчики и девочки грешники. Но, наверное, они грешники. Если ты была грешницей, то я тоже».
0: Молли подтверждающе кивнула.
1: «Да. Если ты не просила Иисуса, чтобы Он простил тебе грехи, неважно, молод человек или стар, богат или беден, если мы понимаем, что мы грешники, значит, мы нуждаемся в Иисусе. Нам надо просить Его простить нас. Алиса, почему бы тебе не попросить Его простить тебя вот прямо сейчас, а?»
0: В глазах Алисы показались слезы, и она сказала:
1: «Я хочу, чтобы Он вошел в мое сердце. А что я должна делать?»
0: Молли радостно ответила:
1: «Просто помолись, попроси Бога простить тебя и поверь, что Он простил. Вот и все. Давай станем на колени».
0: Девочки опустились на колени возле обеденного стола. Мама Молли, слышавшая весь разговор из кухни, склонила в молитве голову. Молли начала молиться:
1: «Дорогой Иисус, вот здесь моя подружка, которая нуждается в Тебе. Она теперь знает, что она грешница, и что Ты умер, чтобы спасти ее от смерти. Прошу Тебя, очисти ее своей святой кровью и сделай своим ребенком. Я прошу это во имя Твое. Аминь».
0: После минутного молчания Алиса начала молиться:
1: «Дорогой Иисус, я хочу быть Твоим ребенком. Пожалуйста, прости мои грехи и войди в мое сердце. Мне жаль, что я не слышала об этом раньше. Пожалуйста, помоги мне сейчас. Аминь».
0: Все еще стоя на коленях, Молли тихо сказала:
1: «Знаешь, Алиса,
0: Иисус сказал, что Он не откажет тому, кто придет к Нему. После того, как Алиса ушла, мама крепко обняла Молли. «Молли, дорогая, ты когда-то говорила, что когда вырастешь, хочешь стать миссионеркой. Я думаю, что ты уже миссионерка. И в нашей стране, даже в нашем районе, рядом с нами много людей, которые не знают Иисуса и Его искупительной жертвы. Не знают, что надо сделать, чтобы получить прощение и спасение. Давай помолимся, чтобы Бог помог тебе свидетельствовать о Нем каждый день и привести к Нему еще многих твоих друзей».

Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Я очень хотел, чтобы у меня была настоящая живая мангуста, своя собственная. И я решил, когда наш пароход придет на остров Цейлон, я куплю себе мангусту и отдам все деньги, сколько не спросят. И вот наш пароход у острова Цейлона. Я хотел скорее сбежать на берег, скорее найти, где они продаются, эти зверьки. И вдруг к нам на пароход приходит черный человек. Тамошние люди все черные. И все товарищи обступили его, толпятся, смеются, шумят. И кто-то крикнул: «Мангусты!» Я бросился, всех растолкал и вижу, у черного человека в руках клетка, а в ней серые зверьки. Я так боялся, чтобы кто-нибудь не перехватил, что закричал прямо в лицо этому человеку: «Сколько?» Он даже испугался сначала, так я крикнул. Потом понял, показал 3 пальца и сунул мне в руку клетку. «Значит, всего 3 рубля с клеткой вместе и не одна, а 2 мангусты!» Я сейчас же расплатился и перевел дух. Я совсем запыхался от радости. Так обрадовался, что забыл спросить этого черного человека, чем кормить мангуст, ручные они или дикие. И вдруг они кусаются. Я спохватился, побежал за человеком, но его уже и след простыл. Я решил сам узнать, кусаются мангусты или нет. Я просунул палец через прутья клетки. И просунуть-то не успел, как уж слышу: «Готово!» Мой палец схватили. Схватили маленькие лапки, цепкие, с ноготками. Быстро-быстро кусает меня мангуста за палец, но совсем не больно. Это она нарочно, так играет. А другая забилась в угол клетки и глядит искоса, черным блестящим глазом. Мне скорее захотелось взять на руки, погладить эту, что кусает для шутки. И только я приоткрыл клетку, эта самая мангуста юрк и уж побежала по каюте. Она суетилась, бегала по полу, все нюхала и крякала. Крык-крык, как будто ворона. Я хотел ее поймать, нагнулся, протянул руку, и вмиг мангуста мелькнула мимо моей руки и уже в рукаве. Я поднял руку и готово. Мангуста уж за пазухой. Она выглянула из-за пазухи, крякнула весело и снова спряталась. И вот слышу, она уже под мышкой пробирается в другой рукав и выскочила из другого рукава на волю. Я хотел ее погладить и только донес руку, как вдруг мангуста подскочила вверх сразу на всех 4 лапках, как будто под каждой лапой пружинка. Я даже руку отдернул, будто от выстрела. А мангуста снизу глянула на меня веселыми глазками и снова крык. И смотрю, уж сама на колени ко мне взобралась и тут свои фокусы показывает. То свернется, то вмиг расправится, то хвост трубой, то вдруг голову просунет меж задних ног. Она так ласково, так весело со мной играла, и тут вдруг постучали в каюту и вызвали меня на работу. Надо было погрузить на палубу 15 огромных стволов каких-то индийских деревьев. Они были корявые, с обломанными сучьями, дуплистые, толщенные в коре, как были из лесу. Но с отпиленного конца видно было, какие они внутри красивые: розовые, красные, совсем черные. Мы клали их горкой на палубу и накрепко укручивали цепями, чтобы море не разболтало. Я работал и все думал: что там мои мангусты, ведь я им ничего поесть не оставил. Я спрашивал у черных грузчиков, тамошних людей, что пришли с берега, не знают ли они, чем кормить мангусту, но они ничего не понимали и только улыбались, а наши говорили: «Давай, что попало, она сама разберет, что ей надо». Я выпросил у повара мясо, накупил бананов, притащил хлеба, блюдце молока. Все это поставил посреди каюты и открыл клетку. Сам залез на койку и стал глядеть. Из клетки выскочила дикая мангуста, и они вместе с ручной прямо бросились на мясо. Они рвали его зубами, крякали и урчали, лакали молоко. Потом ручная ухватила банан и потащила его в угол. Дикая прыг и уже рядом с ней. Я хотел поглядеть, что будет. Вскочил с койки, но уж поздно. Мангусты бежали назад.
Они облизывали мордочки, и от банана остались на полу одни шкурки да тряпочки. Наутро мы были уже в море. Я всю свою каюту увесил гирляндами бананов. Они на веревочках качались под потолком. Это для мангуст. Я буду давать понемногу, надолго хватит. Я выпустил ручную мангусту, и она теперь бегала по мне, а я лежал, полузакрыв глаза, неподвижно. Гляжу, мангуста прыгнула на полку, где были книги. Вот она перелезла на раму круглого пароходного окна. Рама слегка вихлялась, пароход качала. Мангуста покрепче примостилась, глянула вниз на меня. Я притаился. Мангуста толкнула лапкой в стенку, и рама поехала вбок. И в тот самый миг, когда рама была против банана, мангуста рванулась, прыгнула и обеими лапками ухватила банан. Она повисла на момент в воздухе под самым потолком, но банан оторвался, и мангуста шлепнулась об пол. Нет, шлепнулся-то банан. Мангуста прыгнула на все четыре лапки. Я привскочил поглядеть, но мангуста уже возилась под койкой. Через минуту она вышла с замазанной мордой. Она покрякивала от удовольствия. Эге! Пришлось перевесить бананы к самой середине каюты. Мангуста уже пробовала по полотенцу вскарабкаться повыше. Лазила она, как обезьяна. У нее лапки, как ручки. Цепкие, ловкие, проворные. Она совсем меня не боялась. Я выпустил ее на палубу погулять, на солнце. Она сразу по-хозяйски все обнюхала и бегала по палубе так, будто она и сроду нигде больше не была, и тут ее дом. Но на пароходе у нас был свой давнишний хозяин на палубе. Нет, не капитан, а кот. Громадный, откормленный, в медном ошейнике. Он важно ходил по палубе, когда было сухо. Сухо было и в этот день. И солнце поднялось над самой мачтой. Кот вышел из кухни, поглядел, все ли в порядке. Он увидел мангусту и быстро пошел, а потом начал осторожно красться. Он шел по железной трубе, она тянулась по палубе. Как раз у этой трубы суетилась мангуста. Она как будто и не видела кота, а кот был уж совсем над нею. Ему оставалось только протянуть лапу, чтобы вцепиться когтями ей в спину. Он выжидал, чтобы поудобней. Я сразу сообразил, что сейчас будет. Мангуста не видит, она спиной к коту. Она разнюхивает палубу, как ни в чем не бывало. Кот уж прицелился. Я бросился бегом, но я не добежал. Кот протянул лапу, и в тот же миг мангуста просунула голову меж задних лап, разинула пасть, громко каркнула, а хвост, громадный пушистый хвост, поставила вверх столбом, и он стал, как ламповый ежик, что стекла чистят. В одно мгновение она бросилась в непонятное, невиданное чудовище. Кота отбросила назад, как от каленого железа. Он сразу повернул и, задрав хвост палкой, понесся прочь без оглядки. А мангуста, как ни в чем не бывало, снова суетилась и что-то разнюхивала на палубе. Но с тех пор красавца-кота редко кто видел. Мангуста на палубе, кота и не сыщешь. Его звали и Кис-Кис, и Васенька. Повар его мясом приманивал. Но кота найти нельзя было, хоть обыщи весь пароход. Зато у кухни теперь вертелись мангусты. Они крякали, требовали от повара мяса. Бедный Васенька только по ночам пробирался к повару в каюту, и повар его прикармливал мясом. Ночью, когда мангусты были в клетке, наступало Васькино время. Но вот раз ночью я проснулся от крика на палубе. Тревожно, испуганно кричали люди. Я быстро оделся и выбежал. Кочегар Фёдор кричал, что сейчас идет он с вахты, и вот из этих самых индийских деревьев, вот из этой груды выползла змея и сейчас же назад спряталась. Что змея, во, в руку толщиной, чуть ли не две сажени длиной, и вот даже на него сунулась. Никто не верил Фёдору,
Но все же на индийские деревья поглядывали с опаской. А вдруг и вправду змея? Ну, не в руку толщиной, а ядовитая. Вот и ходи тут ночью. Кто-то сказал: они тепло любят, они к людям в койки заползают. Все примолкли. Вдруг все повернулись ко мне. «А ну, зверюшек сюда, мангустов ваших, а ну, пусть они!» Я боялся, чтобы ночью не убежала дикая, но думать было некогда. Уже кто-то сбегал ко мне в каюту и уже нес сюда клетку. Я открыл ее около самой груды, где кончались деревья, и видны были черные ходы между стволами. Кто-то зажег электрическую люстру. Я видел, как первой юркнула в черный проход ручная, и следом за ней дикая. Я боялся, что им прищемит лапки или хвост среди этих тяжелых бревен, но уже было поздно. Обе мангусты ушли туда. «Неси лом!» — крикнул кто-то. А Федор уж стоял с топором. Потом все примолкли и стали слушать. Но ничего не слышно было, кроме скрипа колод. Вдруг кто-то крикнул: «Гляди, гляди, хвост!» Федор замахнулся топором, другие отсунулись дальше. Я схватил Федора за руку, он с перепугу чуть не схватил топором по хвосту. Хвост был не змея, а мангуст.

густы. Он то высовывался, то снова втягивался. Потом показались задние лапки. Лапки цеплялись за дерево. Видно, что-то тянуло мангусту назад. «Помоги кто-нибудь! Видишь, ей не по силам!» — крикнул Федор. «А сам-то чего, командир какой?» — ответили из толпы. Никто не помогал, а все пятились назад, даже Федор с топором. Вдруг мангуста изловчилась. Видно было, как она вся извилась, цеплялась за колоды. Она рванулась и вытянула за собой змеиный хвост. Хвост мотнулся. Он вскинул вверх мангусту и брякнул ее о палубу. «Убил! Убил!» — закричали кругом. Но моя мангуста, это была дикая, мигом вскочила на лапы. Она держала змею за хвост. Она впилась в нее своими острыми зубками. Змея сжималась, тянула дикую снова в черный проход. Но дикая упиралась всеми лапками и вытаскивала змею все больше и больше. Змея была толщиной в два пальца, и она била хвостом о палубу, как плетью, а на конце держалась мангуста, ее бросала из стороны в сторону. Я хотел обрубить этот хвост, но Федор куда-то скрылся вместе с топором. Его звали, но он не откликался. Все в страхе ждали, когда появится змеиная голова. Сейчас уже конец, и вырвется наружу вся змея. Что это? Это не змеиная голова, это мангуста. Вот и ручная прыгнула на палубу. Она впилась в шею змеи сбоку. Змея извивалась, рвалась. Она стучала мангустами по палубе. Они держались, как пиявки. Вдруг кто-то крикнул «Бей!» и ударил ломом по змее. Все бросились, и кто чем стали молотить. Я боялся, что в переполохе убьют мангуст. Я оторвал от хвоста дикую. Она была в такой злобе, что укусила меня за руку. Она рвалась и царапалась. Я сорвал с себя шапку и завернул ей морду. Ручную оторвал мой товарищ. Мы усадили их в клетку. Они кричали и рвались, хватали зубами решетку. Я кинул им кусочек мяса, но они и внимания не обратили. Я потушил в каюте свет и пошел прижечь йодом покусанные руки. А там на палубе все еще молотили змею, потом выкинули ее за борт. С этих пор все стали очень любить моих мангуст и таскали им поесть, что у кого было. Ручная перезнакомилась со всеми, и ее под вечер трудно было дозваться, вечно гостит у кого-нибудь. Она бойко лазила по снастям, и раз под вечер, когда уже зажгли электричество, мангуста полезла на мачту по канатам, что шли от борта. Все любовались на ее ловкость, глядели, задрав головы. Но вот канат дошел до мачты. Дальше шло голое скользкое дерево. Но мангуста извернулась всем телом и ухватилась за медные трубки. Они шли вдоль мачты. В них электрические провода к фонарю наверху. Мангуста быстро полезла еще выше. Все внизу захлопали в ладоши. Вдруг электротехник крикнул: «Там провода голые!» и побежал тушить электричество. Но мангуста уже схватилась лапкой за голые провода. Ее ударило электрическим током, и она упала с высоты вниз. Ее подхватили, но она уже была недвижна. Она была еще теплая. Я скорее понес ее в каюту доктора. Но каюта его была заперта. Я бросился к себе, осторожно уложил мангусту на подушку и побежал искать нашего доктора. «Может быть, он спасет моего зверька», — думал я. Я бегал по всему пароходу, но кто-то уже сказал доктору, и он быстро шел мне навстречу. Я хотел, чтобы скорей, и тянул доктора за руку. «Вошли ко мне». «Ну где же она?» — сказал доктор. «Действительно, где же?» На подушке ее не было. Я посмотрел под койку, стал искать там рукой. И вдруг крык-крык, и мангуста выскочила из-под койки, как ни в чем не бывало, здоровехонько. Доктор сказал, что электрический ток, наверное, только на время оглушил ее. А пока я бегал за доктором, мангуста оправилась. Как я радовался! Я все ее к лицу прижимал и гладил. И тут все стали приходить ко мне, все радовались и гладили мангусту. Так ее любили.
А дикая потом совсем приручилась